дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Детское.

дети спят.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Трогательно, увлекательно. Засыпай.

Дети спят.

0: интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Существует собачий проездной билет. У многих дома есть питомцы, но немногие могут отпустить четвероногого в самостоятельное путешествие. Жителю американского города Сиэтла повезло. Его черный лабрадор по кличке Эклипс очень самостоятельный и если хочет погулять, не отвлекает хозяина. Пес сам ездит на автобусе в парк для животных, пару часов бегает там по горкам и прыгает через барьеры, а затем снова садится в автобус и едет домой. Интересно, что у собаки даже есть свой проездной. Пассажиры любят и знают умного песика и всегда с удовольствием гладят его во время поездки.
0: А знаете ли вы, что...
1: Существует подземный переход для лягушек. Специальный лягушачий подземный переход построили в Литве. Дело в том, что каждую весну земноводные спешили к водоемам, чтобы отложить икру. И путь из леса лежал как раз через оживленное шоссе. Маленькие лягушки то и дело норовили перейти дорогу в неположенном месте. Заканчивалось это чаще всего плохо. Тогда специалисты построили для малюток настоящую подземную переходную систему. Два подземных перехода имеют длину более 300 метров. Внутри они скользкие и гладкие, что очень удобно для зеленых пешеходов. Лягушки переходы освоили быстро и теперь переходят дорогу правильно.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Избежать аварии на дороге поможет телефон. Не секрет, что аварии чаще всего случаются из-за невнимательности. Дети и взрослые иногда переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или вообще глядя в телефон. Теперь же телефон будет предупреждать пешеходов, если рядом появится автомобиль. Программа собирает данные умных светофоров. В результате телефон определит приближение машины за 100 метров от пешехода. Аппарат начнет вибрировать и обратит внимание пешехода на то, что он в опасной близости от машины. Приложение будет бесплатным. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

Человек использует манипуляторы повсюду. На заводах манипуляторы поднимают и перекладывают тяжелые грузы. Они подают детали, нужные для сборки, и даже сами эти детали устанавливают. Другие, более тонкие манипуляторы, применяются врачами при операциях.

Манипуляторы нужны там, где самому человеку работать вредно. С ядовитыми веществами, например. Или там, куда сам человек попасть не может. Где-нибудь под землей, куда не пролезть. Или глубоко под водой.

0: открыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
2: Детское радио.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: О, Самовар Самоварыч, здравствуйте! Я так рада вас видеть! А вы почему нас заранее не предупредили, что в гости приедете? Мы бы вам культурную программу организовали. Кипитоша, посмотри, кто к нам пожаловал.
2: Самовар Самоварыч, добрый день. Какими судьбами? Может, я чайку с дороги? Я сейчас быстро организую. Заварю ваш любимый с малиновым листом. Веснушка, накрывай на стол.
3: Друзья мои, не хлопочите. Дайте с дороги передохнуть. Я ведь к вам прямиком из Парижа. Проездом, так сказать, на историческую родину в город Тулу. На выставке самоваров, между прочим, первое место занял. Медаль мне выдали и диплом. О, полюбуйся.
1: Здорово! Мы вас с Кипитошей поздравляем. А медаль-то такая красивая, блестящая. Ну, примерьте, пожалуйста, а я вас на память сфотографирую. Да вы, Самовар Самоварыч, выглядите с этой медалью как настоящий генерал.
2: Я бабушке медной кастрюли фотографию пошлю. Порадуется старушка. Самовар Самоварыч, вы в Париже с месье Кофейником не встречались? Что у него интересного за последнее время произошло?
3: Месье Кофейник вам кланяется. Были мы с ним на застолье по случаю закрытия выставки. По ихнему советским раутам именуется. Так месье Кофейника официант уронил. Но месье Кофейник наш не растерялся, в грязь лицом не ударил, упал ровненько, кофе не пролил. Стойкий боец.
1: Мне месье Кофейник писал, что вновь влюбился и пребывает в романтическом настроении. А вы предмет его воздыхания не видели? Интересно, какая она?
3: Обыкновенная фарфоровая кофейная чашка. Такая тонкая, что вся насквозь светится. Одним словом, смотреть не на что. Не понимаю, что в ней нашел. И родственников у нее многовато. Целый кофейный сервиз на 12 персон. И она без них в гости не ходит.
2: А мне фарфоровые чашки очень даже нравятся. Они такие изящные, маленькие, такие аккуратные. У месье Кофейника всегда был изысканный вкус. Хотя и говорят, что о вкусах не спорят.
3: Много вы, молодежь, в красоте понимаете. Вот в мое время, когда я 100 лет тому назад в штабе при одном генерале служил походным самоваром, была у нас чашка чайная, пол-литровая. Берешь в руки, ощущаешь вещь. Стенки толстые, бока гладкие, фаянсовые, и вся в розочку расписана.
1: Самовар Самоварыч, вы нам про выставку лучше поподробнее расскажите. Я в интернете прочитала, что в Туле был сделан самовар, из которого 2500 человек одновременно могли чаю напиться. Он там был?
3: Нет, перевозить уж очень неудобно. Зато какие красавцы были представлены. От старейшины нашего Прокофья Прокофьича, ему давеча 250 лет стукнуло. Мастодонтище 15 литров воды на чай варит. До юного самоварчика Метюшки, в котором стакан разве что согреть можно. Был и самовар в форме яйца, и с кранами фигурными, и расписной, и даже позолоченной.
1: Как интересно! Да это просто замечательно, что именно вас из такого количества отметили и медалью наградили. Наверное, много людей на выставке побывало из разных мест.
3: Да уж, немало. Без ложной скромности должен заметить. Хвалили меня иностранцы. А уж когда я воду вскипятил, и они чайку моего испили, так пришли в полный и окончательный восторг.
2: Самовар Самоварыч, скажите, вы на выставке с коллегами как чай лучше заваривать обсуждали? Когда вода только начинает закипать или уже кипит? Я вот никак определиться не могу.
3: Не принципиально. Главное, чтобы из самовара. Только так можно настоящий чай приготовить. Ты уж, капитан, не обессудь, но он получается во много раз вкуснее и ароматнее, чем чай из обычного чайника.
2: С чего вы это взяли? Главное, чтобы чай был с душой сделан. А как воду кипятить, в чайнике или в самоваре, это не так уж и важно.
3: Как это не важно? Кто пил чай на свежем воздухе, да приготовленный в самоваре, да на березовых углях, тот этого никогда не забудет. Я считаю, что именно с самовара настоящее чаепитие и начинается.
2: Самовар, Самоварыч, при всем моем уважении, вы чепуху говорите. Самовары только в конце 18 века появились, а чайники еще в древности были. Вы что хотите сказать, что раньше люди не умели правильно чай готовить?
1: Самовар, самоварчик, Кипятоша, не спорьте понапрасну. Главное, чтобы заварка хорошая была. У меня как раз такая имеется, так что приглашаю вас к столу.
3: Веснушка, не до чаю сейчас. Что бы ни говорили некоторые несмышленые чайники, самовар – это не просто устройство для кипячения воды. Это центр стола. Вокруг него задушевные разговоры ведутся. Раньше без него ни один семейный праздник не обходился.
2: Да когда это было? При царе Горохе? В наше время самовары только в музеях и остались. А воду для чая все давно уже только в чайниках кипятят.
3: Мал ты еще, капитан, чтоб со мной спорить. И сейчас люди самоварами пользуются. Знатоки понимают, что без самовара

0: тайне тот. Музей самоваров в Туле весь мир знает. Там целых 400 самоваров представлены. Что-то про музей чайников я ничего не слыхивал.
1: Потому что от жизни отстали. Есть такой музей в Ярославской области. Он так и называется — Дом чайника. И, между прочим, чайники тоже в выставках участвуют. Только на весь белый свет о своих наградах в носики не трубят.
2: Вы там, Самовар Самоварыч, что-то про задушевную беседу за чашкой чая говорили. Так давайте, наконец-то, уже чай пить. Вы нам про месье кофейника так мало рассказали.
0: Веснушка, погоди. У нас с капитаном принципиальные разногласия наметились. Он меня жизнью вздумал учить. Я вовсе не отсталый самовар, а медалист парижской выставки. А вот чайниками неграмотных компьютерных пользователей да неумелых водителей называют.
1: Вы ж, Самовар Самоварыч, со своей медалью носитесь, как с тульским пряником. Сами меня все время поучаете, а я взрослый чайник с твердой жизненной позицией. И, кстати, в компьютерах побольше вашего понимаю.
0: Посмотрите на него, взрослый какой. А кому бабушка медная кастрюля чуть ли не носик платком подтирает? А ну так, кипятошечка, пересядь со сквознячка. Тебя продует, и ты остынешь, маленький мой.
1: Кто бы говорил, кому бабушка медная кастрюля всегда первую чашку нальет и варенье с горкой подложит? Не мне, а вам. И кто сам вечно остыть боится?
2: Да что с вами такое происходит? Прекратите немедленно ругаться. Вы же всегда дружили, а тут из-за какой-то мелочи друг на друга нападаете.
0: Погодь, Веснушка, это не мелочи. Кипятон старших совсем не уважает. Вот даже не думал, не гадал, что он у нас так плохо воспитан. Знала бы бабушка медная кастрюля, как он себя ведет, вот расстроилась бы старушка.
1: Вы, Самовар Самоварыч, бабушку медную кастрюлю в наш спор не впутывайте. Мое воспитание тут вовсе ни при чем. Вы считаете, что если вы меня старше, так я с вами во всем соглашаться должен, да?
0: Веснушка, передай этому бандиту, что я с ним разговаривать вообще отказываюсь. По крайней мере, пока он не извинится передо мной за все им вышесказанное.
1: Не за что мне извиняться. Я себя ни в чем виноватым не считаю. Не хочет он со мной разговаривать, и не надо. Так ему, Веснушка, и передай.
2: Самовар Самоварович, Кипятоша, вы что, так и будете в молчанку играть? Вот уж поспорили, так поспорили. Надо их как-нибудь помирить.
1: Нет, ну, Веснушка, ну скажи, ну разве я не прав? Почему он мне рот, то есть носик затыкает? Он думает, что если старший, то я с ним во всем соглашаться должен.
2: Кипятоша, старших ведь надо уважать. И даже если ваши мнения не совпадают, надо быть, ну, немного деликатнее. Моя мама говорит, что иногда нужно промолчать, чтобы ссору не раздувать.
1: И бабушка медная кастрюля говорит, что слово серебро, а молчание золото. Наверное, эта поговорка именно к таким случаям лучше всего и подходит. Я вскипел и действительно старому ворчуну наговорил лишнего.
2: Так извинись перед ним. Вот увидишь, тебе самому легче станет. Ведь поссорились-то на пустом месте. Ты вскипел, Самовар Самоварыч вспылил, а в результате разбрелись по разным углам и сердитесь друг на друга.
0: Веснушечка, ты девочка разумная. Ты так, как Кипятон, никогда бы не поступила. Ну, виданное ли дело со старшими спорить, а? Да еще и дуется на меня. О, как пар из носика пускает.
2: Самовар Самоварыч, ну что вы так на Кипятошу налетели? Он ведь хоть и младше, но имеет право на собственное мнение. Ведь может такое случиться, что старшие ошибаются? Ведь такое бывает?
0: Да, действительно, случается. Может, это... Может, погорячился я, а? Наверное, мне с Капитоном нужно было помягче говорить. Я ведь старше, а значит, мудрее быть должен.
1: Самовар Самоварыч, вы уж меня за резкость простите. И я вас очень уважаю, и мнение ваше ценю. Давайте про нашу глупую ссору забудем.
0: Да я, Капитон, не совсем в нашем споре прав был. Признаю. Чего ж теперь? Оба мы хороши. Старый да малый. Я вам от мсье кофейника гостинец привез. Круассаны.
3: Детское радио!
4: Детское радио! Детское радио!

известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
1: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие.
1: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
0: И все.
2: Ноль плюс.
3: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
2: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове,
3: а еще в Челябинске, в Воронеже.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Обезьяны называют друг друга по именам. Ученые выяснили, что игрунки — это такие маленькие обезьяны.

0: обезьянки из Южной Америки. Умеют звать друг друга по именам. Конечно, они не говорят «Привет, Вася!» или «Привет, Люся!» или «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Эти животные, когда хотят обратиться к кому-то из сородичей, издают особые звуки. Это и есть клички, решили специалисты. Раньше считалось, что так умеют общаться только люди, дельфины и слоны. А вот и нет. Теперь стало ясно, что и забавные обезьянки и громки тоже любят поболтать.
1: А знаете ли вы, что...
0: Мыши умеют оказывать первую помощь. Ученым давно известно, что слоны, дельфины и обезьяны помогают друг другу в случае беды или болезни. Недавно стало известно, что и мыши знают основы скорой помощи. Если мышка оказывается без движения, то сородичи тут же начинают ее обнюхивать, чистить ей шерсть, облизывать ее глаза и даже аккуратно покусывать за мордочку. Но самое интересное, пытаются открыть ее рот и вытащить язык. Это помогает. Мышка сразу просыпается и делает первый вдох. И пушистые медсестры отправляются по своим делам. Ученые считают, что у мышей есть врожденное желание помогать. Выходит, эти грызуны не только ловкие, но еще и очень добрые и заботливые животные.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Кот и олени могут стать лучшими друзьями. Эта удивительная история произошла в американском городе Эллинсберге. Все началось с того, что пара диких животных однажды забрела на задний двор жилого дома возле леса. Олени подошли к коту, который дремал в цветочном горшке. Пеблс не испугался, а наоборот, вежливо встретил гостей. А один из них даже нежно почесал кота носом за ушком. Хозяин кота снял это трогательное знакомство на видео. На нем видно, что Пеблс выглядит довольным и совсем не против внимания со стороны лесных жителей. С тех пор один из оленей стал часто приходить к котику в гости и даже помогает пушистику ухаживать за шерсткой. Аккуратно вылизывает его, как мама. Кажется, у Пеблса появился самый ласковый лесной парикмахер на свете. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мультконцерт! Мультконцерт! Мультконцерт! Мультконцерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: ограничили.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Приветствую всех, друзья! Сегодня мы отправимся в Норвегию. Мы оказались у подножья Йостедаль, самого большого ледника Европы. Именно здесь находится музей ледников. Здание из бетона легко принять за скопление льда. Так гармонично оно вписывается в ландшафт сурового северного края. А вот и сам господин ледник. Толщи льда могут поведать самые древние тайны планеты.
3: Мы не вправе раскрывать чужие тайны, господин гном.
2: Простите, я не точно выразился. Пожалуйста, расскажите о себе. Ведь экспозиция хранилища посвящена именно вам, вашей истории, периодом ледникового царствования на Земле. Именно с вашей помощью образовались самые живописные фьорды Норвегии.
3: Верно. Мы настойчиво спускаемся с гор. Каждый ледник когда-то был водой, которую неведомая сила превратила в пар. Пар стал снегом. Миллионы лет снег падал на вершины гор и превратился

катился в ледяную глыбу. Но стремление стать тем, чем он был, осталось невероятно велико. Так ледники пустились в трудное путешествие. Год за годом, миллиметр

0: Вода есть вязкое, текучее вещество, похожее на лаву. Медленная ледниковая река вгрызается в горы и идет напролом до самого моря. Так образовываются фьорды.
1: Благодарю! Никогда не слышал ничего подобного! До новых приключений, друзья!
2: Тайны хранителей.
3: Мультконцерт!
4: Мультконцерт!
3: Мультконцерт!
4: Мультконцерт!
5: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Ein
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
5: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие.
5: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
0: И все.
3: 0+.

0: навсегда.
1: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
2: О разных территориях расскажем мы вам истории.
1: Ведь ты и твои одноклассники
2: ужасно,
1: ужасно любите.

0: тур.
1: География праздников.
2: Здравствуйте, ребята! Уже все в сборе? Замечательно!
3: Здравствуйте, календарь!
4: Здравствуйте!
2: А почему без энтузиазма, микрофоша? Ты помнишь, куда мы сегодня направляемся?
4: Да, помню. Мы летим в Аотеароа на Каи-фестиваль.
3: И где же находится это Аотеароа?
4: Не мог посмотреть. Всю ночь писал сочинение по-английскому.
3: Эх ты, а как же мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции, о разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Да, с таким настроением не стоит лететь. Может, поедешь домой?
4: Нет, как же вы без меня?
3: Не переживай, справимся.
4: Ну, извините, я устал, не успел посмотреть. Календарий, вы же всегда все расскажете.
2: Конечно, я могу.
3: Можно я? Я подготовилась.
2: Конечно, Василиса.
3: Так вот, для тех, кто не нашел времени поинтересоваться, сообщаю, что Аотеароа – это другое название страны Новая Зеландия, что в переводе с языка маори означает «страна длинного белого облака». А Каи-фестиваль – это просто праздник еды.
2: Молодец, Василиса.
5: Фестиваль Каи – это праздник еды, который предки местных жителей готовили много веков назад.
4: Ничто так не повышает настроение, как хороший обед. Чем будут нас тут угощать в Новой Зеландии?
2: Например, устрицы или рыба в кокосовом соусе или личинки самого большого жука Новой Зеландии по вкусу, напоминающего жареную курицу.
3: Ой, личинки жука.
2: Местные жители питались тем, что давала им природа. Поэтому блюда не совсем обычные. Посмотрим, попробуем.
4: Про фестиваль понятно. А кто же такие маори? И почему страна длинного облака?
2: Все по порядку. Сначала про маори.
5: Так называются племена, которые первыми заселили Новую Зеландию. Раньше они жили на других островах. Однажды во время рыбалки поднялся сильный ураган. Лодку долго носило по морю, но маори – очень опытные рыбаки. Их лодка выстояла, не перевернулась, а когда ураган закончился и небо очистилось, они увидели на горизонте длинное белое облако.
2: Подплыв ближе, они поняли, что это облако вовсе не облако, а земля. Острова им очень понравились. Вскоре они вернулись домой с рассказами о замечательной стране, которую неожиданно открыли. Позже, всем племенем, ориентируясь по звездам, они вернулись на острова длинного белого облака, чтобы остаться

0: этих островов и где они находятся?
1: Два острова. Северный и южный находятся в Тихом океане.
0: То есть мы летим на острова в океане, где живут дикие племена маори?
1: Но я бы не стал называть их дикими. Сами увидите. Находятся эти два острова в южном полушарии. То есть, когда у нас лето, в Новой Зеландии зима. И когда у нас зима, у них лето.
0: Ничего не понимаю.
2: Календарь, разъясните, пожалуйста.
1: Все очень просто. У нас зимние месяцы какие?
3: Декабрь, январь, февраль.
1: Правильно. И это наши самые холодные месяцы. А в Новой Зеландии это самые теплые месяцы. Такие теплые, как у нас летом.
2: И Новый год у них летом.
1: Все правильно, Василиса.
0: Фантастика. Мир наоборот.
1: Ну что, летим?
3: Летим.
4: Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера.
2: Микрофош, что ты такой задумчивый?
0: Думаю про новозеландский Новый год летом и без елки. Как-то грустно.
1: Ну, какой же Новый год без елки? Есть елка и у маори. Точнее, не елка, а новогоднее дерево. И зовут его маори Похутукава.
0: Покухатава? Ни разу не слышал.
1: Микрофоша, внимательнее. Дерево называется Похутукава. Оно растет только в Новой Зеландии и может вырасти с 12-этажный дом высотой. У него много стволов, которые переплетаются между собой. Это дерево называют рождественским, потому что оно цветет как раз накануне Нового года ярко-красно-бордовыми бархатистыми цветками.
0: А джунгли там есть?
1: Нет, джунглей нет. Зато есть влажные леса, где растет большое количество растений, которых нигде больше на планете не найдешь. А также гигантский папоротник. Такой большой, что его листом можно укрыться от дождя, как зонтиком.
2: У нас тоже растут папоротники.
1: Растут, но новозеландского папоротника лист особенный, серебристого цвета, длиной до 4 метров, то есть в 2 раза больше человеческого роста. Ствол у него ядовитый. Раньше маори натирали наконечники стрел этим ядом.
0: А дикие звери там есть?
1: Больших хищников в Новой Зеландии нет. Как и очень ядовитых пауков или змей. Там очень много птиц, которые нигде больше не встречаются. Например, замечательная нелетающая птица киви с длинными серыми перьями, немного похожая на нашу курицу. Только голова у нее маленькая.
2: Я знаю такой фрукт. Киви.
1: Кстати, этот фрукт как раз и был назван в честь птички киви, потому что этот плод покрыт волосиками и напоминал новозеландцам их любимую птицу.
3: О-о-о!
1: Ну что, идем на посадку. Нас ждет город Окленд, что на севере Северного острова.
0: Север Северного острова? А есть еще, наверное, юг Южного.
1: Ну что поделать, если 2 самых крупных острова Новой Зеландии именно так и называются – Южный и Северный. Ну, великие путешественники, вы готовы ступить на землю великих маори?
3: Готовы!
5: География праздников.
0: Это же обычный город. Дома, машины, ни одной хижины.
2: Микрофош, может, просто надо выехать за город?
1: Конечно, но сперва нас с вами ждет интересная встреча.
0: Секунду, включаю. Василиса, начинай.
2: Здравствуйте, ребята. С вами Василиса Веселова. Я веду свой репортаж с конца света. Так иногда говорят про Новую Зеландию. Сейчас мы подходим к огромному озеру, на берегу которого стоит узкая, очень длинная лодка. Вся в резных узорах, а на носу даже резная статуя установлена.
1: Эта лодка называется «Вака», что на языке маори означает «союз племен». Длиной она около 15 метров, и в ней может поместиться почти 30 человек. У маори принято лодки, дома, предметы быта украшать резьбой. Они в этом большие мастера. Часто на лодках и домах устанавливают фигурки местного божества, которого зовут Тики. Маори считают, что эти изображения – их связь с миром предков.
2: К календарю подошел крепкий загорелый человек. На нем из одежды сандалии и большая тростниковая юбка. Все его тело покрыто разноцветными татуировками. Это, видимо, капитан лодки.
6: Хаэримай.
1: Хаэримай.
6: Нареримотоу кита канга.
1: Он сказал, что мы сейчас отплываем в деревню.
6: Тена танга ратоу. Нахуанга и рота и те вака.
1: Ребята, осторожно залезаем в лодку, садимся ближе друг к другу. Сейчас нам придется грести в общей большой команде гребцов.
2: Мы заняли свои места в огромной лодке.
7: Она сильно качалась, когда мы в нее влезали. Было немного страшно.
0: Я чуть в воду не свалился, пока залезал. Вот был бы номер, если бы оборудование нырнуло в озеро.
7: Да уж. Микрофош, помоги мне прикрепить микрофон к футболке.
0: Сейчас. Все.
6: Карере ахау.
1: Микрофош, Василиса, следите внимательно. Сейчас он покажет нам, как надо грести.
6: Катахи, аке.
1: Раз, поднимаем весло.
6: Кираро.
1: Два, опускаем.
6: Хоэ.
1: И делаем грибок.
0: Здорово. Такая большая лодка, столько людей. Все вместе поднимают весла и получается лес из весел. Опускают и делают грибок. Потом отдых. Теперь я понимаю, почему эта лодка называется «Союз племен». Все гребцы работают вместе, как одна команда.
6: Рите.
1: Приготовьтесь.
6: Котахо. Руа. Этору.
7: Поплыли. Работа не из легких.
1: Ну что, приспособились?
0: Легко. Чувствую себя настоящим маори.
1: Микрофош, будь внимательней. Маори показывает, сейчас будем разворачиваться. Наша с Василисой сторона отдыхает, весла кверху. А вы гребете, сейчас будет не так легко.
0: Лодка поворачивается. Вот это да!
7: Справа от нас большой водопад. Лодку шатает. Календарик, мы удержимся?
1: Не волнуйся, Василиса. Это самые устойчивые лодки в мире. Кстати, их выдалбливают из цельного куска дерева.
7: А нам долго плыть?
1: Нет, смотрите, вон уже земля.
7: Продолжаю репортаж. Скоро мы причалим. На берегу стоят несколько человек. Все в туземных нарядах. Я вижу женщину, у нее наряд украшенный цветами. Мальчик, чем-то похож на микрофошу. И рядом, похоже, отец мальчика.
1: Аккуратно, выходим из лодки.
7: Лица у маори суровые. Мужчина и мальчик начинают исполнять какой-то дикий танец.
1: Этот танец называется хака.
7: Но он какой-то устрашающий.
1: Конечно, они же не знают, кто мы, зачем мы сюда приехали. Мужчина – это вождь племени. А мальчик учится быть настоящим охотником и вождем.
0: Я видел такой танец, когда папа водил меня на регби.
1: Совершенно верно, микрофоши. Этот танец перед началом матча исполняют All Blacks. Команда новозеландских регбистов. На мой взгляд, лучшая в мире.
7: Лица суровые, полные решимости вступить в схватку. Стоят с высунутыми языками. А как же сказать им, что мы не враги?
1: Ну, это просто. Хаэри Маэ Татоу и Рота и Теранги Марии. Мы пришли с миром.
7: Микрофош, смотри. Женщина встала между календарием и вождем племени и бросила цветок с головы на землю. Лица вождя и мальчика посветлели, языки убрали. Календарий подошел к ним, и они трутся носами.
0: Как это понимать? Нос чешется.
1: Нет, микрофоша, это обычное приветствие маори. Они не целуются и не пожимают друг другу руки, а трутся носами.
0: Как будто обнюхивают, как настоящие охотники. Календари, я хочу познакомиться с сыном вождя, но я не знаю языка маори. Вы сможете перевести?
7: Подожди, микрофоша, это же интервью получается. Я обычно беру интервью.
0: Василиса, ну я просто хотела поговорить.
7: Но нашим радиослушателям же тоже интересно.
0: Ну хорошо, я буду задавать ему вопросы, а календарь будет переводить. Получится и интервью, и разговор.
7: Согласна. Итак, ребята, сейчас вы услышите интервью с будущим вождем племени. Микрофош, можешь начинать.
0: Привет, меня зовут Микрофоша. Это мои друзья, Календарь и Василиса. Как тебя зовут?
1: Хай, ау микрофоша хау, коку хоумете. Календарь и Василиса эней, хиаха теме коутоу ингуа.
8: Хай, ау муана хау, хайре май коэте вахи.
1: Его зовут Муана, и он спрашивает, откуда мы. Кстати, добавлю, что Муана в переводе с языка маори означает «море».
7: У будущего вождя в руках небольшое орудие, похожее на топорик.
0: Календарь, спросите. Что такое он держит в руке?
1: Эхторере?
8: Тэны и токи. Вайки тэ ханга и тэ токи и аки тэ ваха тэ ранга тира хау.
1: Он говорит, чтобы стать вождем, необходимо самому сделать орудие защиты. Он сделал его сам из кости кита.
7: Он поймал кита?
1: Нет, маори никогда не убивают кита, чтобы сделать из его кости что-нибудь. Он нашел эту кость на берегу океана.
7: Муана очень ловкий, сильный и добродушный. Он повел микрофошу показывать свой дом. Побегу за ними.
8: Welcome.
7: Жилище маори – это небольшой домик из бревен с соломенной крышей. Рядом с домом установлена резная деревянная статуя на шесте. Глаза сделаны из ракушек. Она довольно милая. Только не поймешь, улыбается она или сердится. Вообще-то очень красиво. Подождите, календарь. Мальчик говорит на английском?
1: Конечно, он так же, как и вы, учится в школе.
0: Тогда я смогу сказать несколько слов. Thank you, Moana.
8: Come with me. I show you something.
0: Календарь, Василиса. Моана предлагает нам пройтись с ним.
7: Микрофош, твои уроки английского не проходят даром.
0: Еще бы выспаться.
1: Ребята, Моана ведет нас по деревне. Здесь уже начинается фестиваль Каи. Пока идем, немного о кухне маори. Традиционную еду маори можно разделить на три вида. Это каи-кумара, овощи, растения, корешки разные. Каи-моана.
7: Моана?
1: Ну да, каи-моана – морская еда. Любые морепродукты от рыб до ракушек. Ну и третий вид маорийской кухни – это каи-тити. Различные виды птицы и дичь.
7: Календарь, ну что же может быть необычного в приготовлении пищи?
1: А вот смотрите.
7: Похоже на строительную площадку.
0: Разрыли землю. Зачем?
7: Микрофоша, включай. Корреспондент детского радио Василиса Веселова находится в деревне Маори, где начинается фестиваль Каи. На Большой Поляне вырыли огромную яму, в которую укладывают какие-то камни. Что это и для чего это? Календарь.
1: Это не яма, Василиса. Это ханги. Огромная земляная печь. Традиционно маори считали, что земля – кормилица и дарительница жизни всему живому. Мать-земля даровала людям пищу, поэтому готовить эту пищу следовало под землей. Такие печи маори делают специально для праздника. И уложены в печи не просто камни. Если мы подойдем поближе, то почувствуем настоящий жар от них. Это нагретые вулканом камни, которые специально привезли сюда для печи.
0: Подождите, календарь. Я не совсем понял. Их доставали из вулкана?
1: Ну, не совсем так. На территории Новой Зеландии имеются действующие вулканы. Не те, которые выбрасывают огонь и пепел, а те, в которых лава, как в кастрюле вода, горячая, но не выплескивается наружу. Температура внутри вулкана огромная. Поэтому даже на больших расстояниях подземные корни вулкана, ну, коридоры, где течет огненная лава, нагревают камни на поверхности. Вот эти горячие камни и привезли сюда.
7: Эти камни уложили по дну и бокам ямы. И туда же складывают большие железные корзины.
1: Корзины с мясом дикого кабана. Через некоторое время всех будут угощать.
0: Пахнет вкусно.
7: Теперь сверху эти сетки закрыли огромными пальмовыми листьями, засыпают землей и разводят костер.
1: Совершенно верно. Теперь надо ждать несколько часов. Это целое искусство – приготовить еду в такой печи. Надо точно знать температуру камня, количество еды. Кстати, пока еда готовится, можно попробовать фирменные маорийские закуски.
0: Давно пора перекусить.
7: Продолжаем репортаж. Пока основное блюдо готовится, всех угощают легкими закусками. На столах

0: разложены всевозможные явства в небольших плетеных из листьев корзиночках.
1: Обратите внимание, просто пальчики оближешь.
2: Грязевые улитки?
1: Да, но обитают они в чистой воде. Просто зарываются в песок или прибрежный ил. А волны вымывают их оттуда. В этот момент маори их и собирают.
0: Подумаешь, улитки. Французы тоже едят улиток.
1: Те улитки крупнее и называются садовыми. А готовят их также в чесночном соусе.
2: Вкуснятина.
0: А это какие-то червячки. Я, пожалуй, не буду.
2: Василиса, а не хочешь попробовать жареных скорпионов, личинок жуков? Как курочка.
0: Не знаю, что-то есть расхотелось.
2: А я буду. И добавки возьму.
1: Микрофоша, ты попробуй корневище папоротника рараупе. Это очень вкусно. А я буду пирожки кукупатиес с новозеландскими зеленогубыми мидиями и медом манука. Это новозеландское чайное дерево. Еще буду бурые водоросли и хоропито. Это такой новозеландский острый перец. А Василис, тебе, ну, может, суп торои или кукурузное пюре?
0: О, это я люблю. Ой, пюре это как-то странно пахнет.
1: Это не просто кукурузное пюре. Оно называется канга пирау. И оно сквашивается, как кефир или творог. И содержит большое количество полезных веществ.
0: Календарь, а это что такое? Похоже на мидии.
1: Точно, Василиса, похоже на мидии. Это морские моллюски, сваренные с асотом.
2: Что такое асот?
1: Ну, у нас так называется трава с острыми длинными листьями. А в Новой Зеландии она больше похожа на гигантский одуванчик. А вот здесь я вижу хлеб из батата. Василиса, попробуй хлеб из сладкого картофеля.
2: О чем вы говорите? Какой батат? Что это?
1: Батат. По-другому его называют сладкий картофель. Растение, которое встречается практически везде, даже на наших огородах. Хотя родиной батата является Южная Америка. Оттуда он и разошелся по всему миру.
2: Это батат? Одни листья.
1: А клубни, или по-другому плоды, внизу, как у картошки. А сладким его называют, потому как его плоды сладкие на вкус.
0: Ваш корреспондент Василиса Веселова продолжает репортаж с фестиваля еды в Новой Зеландии. Микрофоша решил попробовать новозеландскую игру в шары. Сейчас объясню. Девочки в национальных костюмах держат в руках на длинных нитках шары. Потом быстро-быстро начинают их вращать перекрестными движениями. Но веревки у них при этом не переплетаются. Ни у кого из учеников, которые стоят напротив, в том числе и у микрофоши, ничего не получается. Они начинают снова и снова, но веревки с шарами постоянно перепутываются.
2: Ничего не получается.
1: Пару лет тренировок и обязательно получится, микрофоша.
2: Календарий, а что, фирменное угощение маори не готово еще?
1: Нет, микрофоша, в земляной печи ему еще долго готовится. А пока ждем, хочу вас познакомить с одним очень древним обитателем новозеландского леса. Он жил на земле еще вместе с динозаврами.
0: Лес похож на сказочный. Под ногами серые камни, покрытые мхом. Ветки деревьев густо переплетены. Сумрачно и тихо.
2: А этот ваш древний обитатель, он бегает быстро? А это хищник? А он больше тиранозавра?
1: Микрофоша, он не бегает, он не хищник. И он точно больше любого животного на нашей планете. Знакомьтесь, ребята, это каури.
2: О, дерево?
1: Да, и этому дереву уже очень много лет. Чтобы обнять каури, понадобится около 16 человек. Вокруг него уложили дорогу из досок, чтобы любопытные туристы могли его обойти, но не приближались к нему слишком близко. Маори относятся к деревьям как к божествам и потому охраняют их.
2: Календарь, Василиса! А это кто там? Посмотрите! Маленького роста, большие уши, мохнатые ноги. Это невероятно! Это же хоббиты!
1: Не может быть, хоббитов не существует.
2: Ну как не существует? Вон, смотрите, их сад огородом. Вот овощи. Я потрогал, самые настоящие.
0: Микрофоша, включай быстрее. Вы не поверите, ребята. Нас со всех сторон окружили хоббиты. Смотри, это же эльфы. Вон Леголас.
2: Это же хоббитон. Две в засумке. Я узнаю дом Бильбо и Фродо. Ну точно, вот сюда к Бильбо приходили гномы в гости. Была у них песня, смешная очень. Вспомнил. Бейте тарелки, бейте розетки. Вилки тупите, гните нажим. Опал.

Бутылки, в печку, салфетки. Будет порядок, только скажи. Рвите на части скатерти кости. Лейте на стулья жир от котлет. Корки и кости под ноги бросьте. Мажьте горчицей ценный паркет. Чашки и рюмки в чан с кипятком. Ломом железным поворошите. Выньте, откиньте и обсушите. И на помойку все целиком. Кто там без дела, стыд и позор. Эй, осторожно, хрупкий фарфор.

0: Микрофоша, узнаешь повозку Гэндальфа?
1: Да, салют. Но точно как Гэндальф устраивал. Круто.
0: Календарий. А вот и пап, резвый пони. Зайдем?
2: Ну, конечно.
3: Сюрприз!
2: Это маленькие жители деревни переоделись, чтобы разыграть нас. Увы, хоббиты существуют только в книгах Джона Рональда Руэлла Толкиена. А еще в кино. Ведь именно в Новой Зеландии снимался фильм «Властелин колец».
1: Эх, жаль. Я бы с удовольствием подержал в руках мою прелесть.
0: Микрофош, смотри, специально для тебя. Здесь можно переодеться в костюм хоббита. Сделаем фотографии и покажем ребятам в школе. Ты прям вылитый Фродо.
1: Василиса, давай вот здесь, у камина. Эх, сейчас бы медь шершень, кольчугу из мифрила, лимбас, эльфийскую лепешку попробовать.
2: Эльфийских лепешек Микрофош не будет. А вот традиционную маорийскую лепешку такакау попробуем. Да и мясо дикого кабана уже готово. Кяхиапай. Это по-маорийски. Приятного аппетита.
1: Вака вэтай. А это спасибо.
2: Ну вот и все на сегодня. Угощаемся. Заканчиваем репортаж с конца света и домой.
0: Поро-поро-аки. До свидания, ребят.

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Как поют ведущие детского радио?
2: Детское радио земля. На детском радио вместе ты и я.
1: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
2: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио семья.
1: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
3: И не выключай.
1: 0+.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
4: Погоди. Это ж только вечером, на ночь.
5: Ладно. Подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
1: 0+. Реклама.
7: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама!
10: Папа!
11: Бабушка!
10: Дедушка!
11: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
8: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Бегемоты умеют летать! Обыкновенный бегемот или гиппопотам – одно из крупнейших животных на планете. Некоторые самцы могут весить более 4 тонн. Передвигаются эти массивные животные рысью, а порой даже бегут. Ученые записали, как это происходит. И на замедленном просмотре увидели, что в какой-то момент тяжеловесы отрывают все 4 лапы от земли и полностью оказываются в воздухе. Происходит это на доли секунды. Так что увидеть полет бегемота невооруженным взглядом не получится. Поэтому придется поверить ученым на слово.

0: А знаете ли вы, что...
1: Слоны отлично справляются с важной работой. На острове Шри-Ланка появился необычный сборщик дорожных налогов, то есть обязательных платежей с автомобилистов. Это дикий слон по имени Раджа. Он живет в джунглях. Каждое утро выходит на дорогу и ждет, пока вдали покажется машина или автобус. Когда транспорт подъезжает, слон выходит из засады, преграждает путь и, вытянув огромный хобот, мягко стучит по окну. Раджа как бы спрашивает: «А что есть вкусненького?» Водители и пассажиры уже давно к этому привыкли и всегда берут для слона угощения – бананы, ананасы и арбузы. Местные жители относятся к гиганту с уважением, ведь дорога проходит через джунгли – его дом. Так что гигант имеет право требовать плату за проезд.
0: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
0: А знаете ли вы, что...
1: Собаки – идеальные стоматологи! В Эквадоре у детского зубного врача Гленда Ариаса уже несколько лет трудится лабрадор-ретривер по кличке Альдо. Ему 8 лет. Он понимает 30 команд. Его задача – сесть или лечь рядом с ребенком и позволить себя гладить. Умный и добрый пес помогает малышам не бояться лечения зубов. Такая собакотерапия помогает не только детям, но и врачу. Когда юные пациенты спокойно ведут себя в кресле, ему легче работать. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
1: Живут без горя и забот Тихон гном и Рыжик кот. Давай, мой друг, помечтаем немножко. Посмотрим на птичку сквозь наше окошко.
2: Где же она? Где птичка?
1: Да вот же она. Смотри, сидит. Еще чуть-чуть и к нам залетит.
2: Сейчас я ее поймаю, эту ворону. Раз, два, и все готово.
1: Рыжик, ты зачем эту когти достал? Не трогай ворону, кому сказал? Рыжик, оставь птичку в покое. Остановись, да что ж такое? Эй, дружище, меня послушай. Не прыгай на стол, ты все порушишь. Здесь еда и вон посуда. Рыжик, прошу, уходи отсюда. Чай разлила, прокинул варенье. Какое-то кошачье наваждение. Успокойся, Рыжик, не прыгай за ней. А ты, ворона, улетай от нас скорей. Почему ты не слышишь? Говорю же тебе, давай. Ворона, быстрей наш окно покидай. Рыжик, что на тебя нашло? Так далеко дело зашло.
2: Я кот-охотник и ничего не могу с этим поделать.
1: Закрыто окно давным-давно. Ворона за стеклом и тебе не достать. Пора охотиться уж перестать. Посмотри по сторонам. Какой на кухне тарарам. Все рассыпано, разлито. Посуда вдребезги побита.

И на скатерти синей, что любит мама, большое пятно, а это драма. Я бы сказал, трагедия даже. И что на это папа скажет? Чай, варенье, твоих лап следы.

0: Это очень опасно. И ты об этом знаешь прекрасно.
1: Я не заметил. Это случайно.
0: Бытовой газ. Вещество невидимое, бесцветное. Но на наше счастье, по запаху ощутимое, едкое. Я даю тебе, Рыжик, 3 минутки, чтоб все исправить. Ведь это не шутки.
1: Ох, Тиша, что же я натворил? Я один не справлюсь. Поможешь?
0: А за птицей гоняться у тебя были силы? Сейчас все уберем, и будет красиво.
1: Ну, прости. Не знаю, какая муха меня укусила.
0: Живо собираю осколки. Феникс совком под раковиной на полке. Дальнейший план работы понятен. Начинаем заниматься выведением пятен.
1: Слушаю и повинуюсь.
0: Если вовремя не подсуетиться, пятна на скатерти в проблему могут превратиться. Они такое свойство имеют. Со временем проступают и темнеют.
1: Что делать-то, Тихон? Как от пятен избавиться?
0: Вот эти жирные пятна от шоколада солью засыпем.
1: Зачем?
0: Так надо. И вот это пятно посыпь солью смело.
1: Тихон, зачем?
0: Не спрашивай, делай. Как только соль в себя пятно впитает, наш рыжий кот скатерть постирает.
1: Я воды боюсь.
0: За вороной на стекло не боялся бросаться. Так и воды не надо опасаться. Наливаем воду в таз. Это раз. Насыпаем порошка. Это два. Через 20 минут еще работы подкину. Положишь скатерть в стиральную машину.
1: Но у меня намокнут лапки.
0: А если о пятнах узнает папа, опять спрячешься под кровать и будешь оттуда милости ждать.
1: Эх, из-за этой вороны теперь столько неприятностей на мою голову.
0: А пока будет идти стирка, ты, Рыжик, зря не фыркай. И от работы не прячь нос. Неси сюда скорей пылесос.
1: Ну уж нет. Никогда. Я пылесоса больше папы боюсь. Он такой громкий и все проглатывает.
0: Маму никак нельзя огорчать. Бери пылесос и хватит ворчать.
1: Тише, пожалуйста, не говори маме. Она же меня кормить перестанет. А я без еды не могу. Эх, придется взять пылесос.
0: Отлично! Решился с уборкой вопрос.
1: Я больше никогда не буду играть с птичками. По крайней мере, дома перед окном. Особенно, когда оно закрыто.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
1: Но ведь, как известно, это не...

0: Не полезно. Ты испортишь зрение. Мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
3: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+. Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама! Папа!
6: Бабушка!
5: Дедушка!
6: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
7: Хрум или сказочный детектив.
8: Мэри Петровна, здравствуйте. Можно?
9: Привет, Макс, входи.
8: Ой, а что это у вас?
9: Материалы одного старого дела. Тогда мы не смогли вычислить преступника. Судя по всему, он снова взялся за свое. Надеюсь, теперь мы его не упустим.
8: А подозреваемые были тогда?
9: Разумеется. Посмотри пока, а я соберу кое-что в дорогу.
8: Дело о подменыше?
9: Да, кто-то похищает детей и меняет их местами.
8: Как в фильмах про близнецов?
9: Нет, преступник похищает детей из реального мира и переносит в сказочный. И наоборот. Так, все готово. Перемещаемся в отделение сказочной полиции к Добрыне.
10: Баю-баюшки-баю, а я песенку пою. Поскорее засыпай, нам работать не мешай.
8: Добрыня, привет! Это тот самый малыш?
10: Да, но только он не спит, лишь замолкнул, он кричит. Целый час я с ним хожу и никак не уложу.
9: Так, давай его сюда, я понянчу малыша.

0: спит?
1: Да, сейчас положу его в колыбель.
0: Уф, Марья Петровна, да вы профи, я замучился с ним.
2: Добрынь, а откуда в отделении полиции взялась колыбель?
0: Так его в ней сюда и подбросили. Давайте отойдем, чтобы не будить.
1: Теперь, когда малыш спит, расскажи, как его обнаружили.
3: Рассказываю. Прихожу сегодня утром на работу, как обычно, в 8:00 по сказочному времени. Смотрю, а дежурный спит. Разбудил его, конечно, спрашиваю, почему спим на посту, а он отвечает. Дома сынишка маленький спать не дает. Сморила, говорит, не высыпаюсь, даже на работе детский плач мерещится. Тут и я услышал, вроде ребенок плачет.
2: Это был он? Подкидыш?
3: Он самый. Смотрим, под окном

0: колыбелька, а в ней малыш.
1: Следы, отпечатки.
0: Малыша? Вы что, подозреваете его?
1: Да нет же, Добрыня. На колыбели могут быть отпечатки преступника, а следы...
2: У того места, где нашли подкидыша.
0: Ах, это... Ну, мы как-то не подумали, закрутились с ним.
1: Просто поразительно. Сразу нужно было осмотреть место, где нашли мальчика.
0: Виноват, Марья Петровна.
2: А у него есть особые приметы? Может, шрам?
0: Макс, это не малыш Гарри.
1: Шрама нет. Малыш одет в нарядный белый костюм.
2: А может, он принц какой-нибудь?
0: Ну какой принц? В последнее время заявление о пропаже детей из сказок не поступало.
1: Возможно, этот малыш не из сказки.
0: Думаете, тот похититель вернулся? Но ведь о нем не было слышно уже много лет.
1: 9, если быть точным. Ровно столько, сколько проходило между предыдущими похищениями малышей. Почерк его. Прежде всего, сказочная наглость. Ребенка оставили под носом у блюстителей порядка. Добрыня, ты узнавал сынишка твоего сонного дежурного дома?
0: Да, да, с его малышом все в порядке.
2: А может, похититель не хотел навредить ребенку? Просто оставил там, где его быстро могли найти.
0: А что вы про почерк сказали? Я не понял.
1: Бывает, что преступник действует по некоторой схеме. Действия его повторяются. Во-первых, ребенок совсем маленький. Ему нет и года. В будущем он не сможет вспомнить ни похитителя, ни членов своей семьи.
0: А во-вторых?
1: Время совершения преступления одинаковое. Всех подменышей приносили под утро. Можно было бы считать это случайностью. Но есть еще в-третьих, особый знак. Посмотрите внимательно.
0: Точно! Как тогда?
2: Что?
0: В колыбельке сломанная деревянная погремушка. Значит, все-таки тот похититель вернулся, Марья Петровна.
1: Думаю, да.
2: А сколько было таких похищений?
1: Нам известно о 4. Это 5.
2: А какой мотив?
0: Непонятно, Макс.
1: В разных мифах и сказках есть история о подменышах. Тролли, феи, даже фейри иногда похищали детей. Взамен они оставляли своих малышей или деревянные фигурки.
0: Может, человеческие дети казались им красивее и послушнее, чем их собственные? А может, и того почище. Они растили из похищенных детей слуг.
2: Ужас какой!
1: Думаю, здесь другое. Похищения объединяют сказочный и реальный мир.
2: А что это дает похитителю, Мария Петровна?
1: Вот это мы и должны понять.
0: Если я правильно помню, 9 лет назад на первом месте среди подозреваемых была троллиха из сказки Сельмы Лагерлёв «Подменыш».
2: Там троллиха поменяла местами своего ребенка и крестьянского сына. Крестьянин не хотел оставлять подменыша, а жена его уговорила.
0: Ага. Троллиха обращалась с украденным малышом так же, как люди с подменышем. Когда одного обижали, второй это чувствовал. И наоборот.
1: У троллихи тогда было алиби. В ночь похищения она всегда укладывала своего малыша спать. Весь лес слышал, как она горланила колыбельные. Нужно узнать, что она делала этой ночью.
2: А можно мне троллиху увидеть?
1: Конечно. Отправимся к ней вместе.
0: Я бы тоже куда-нибудь отправился. Только надо, чтобы кто-то последил за малышом.
1: Не волнуйся. О нем позаботится няня.
2: Какая няня?
1: Мэри Поппинс. Как только мы сюда переместились, я отправила ей сообщение. Она скоро будет здесь. Вот уже и ветер поменялся.
2: Вот здорово!
1: Добрыня, дождись Мэри, поручи ей малыша и продолжай расследование. В числе подозреваемых также кухарка из сказки «Птичий найденыш».
0: Кухарка – настоящая ведьма. Представляешь, Макс, она хотела бросить найденыша в котел. Хорошо, что его спасла названная сестра Ленхин.
1: Проверь, отлучалась кухарка этой ночью из своей сказки или нет. А мы с Максом перемещаемся в сказку Сельмы Лагерлёв «Подменыш».
2: Мария Петровна, а почему мы посреди дороги оказались? Я думал, мы попадем в деревню, где жили крестьяне. Или в лес, к троллям.
1: Эта дорога ведет через лес к деревне. А вот это орешник. Под ним пряталась троллиха. Здесь она увидела крестьянина и его жену. Они ехали верхом.
2: Да, я читал. Лошади заметили троллиху, испугались, заметались, и крестьянка выронила сына.
1: К счастью, он упал вот на эту кучу листьев и не ушибся.
2: Тут все так, как и должно быть в сказке.
1: Где-то здесь тропа. Она ведет к дому троллихи. Чуть в сторону от орешника, 5 шагов направо, 2 шага наискосок, повернуться, еще 20 шагов в сторону карьера.
2: Ого, и как вы это запомнили?
1: Хороший детектив, Макс, должен тренировать свою память. А вот и тропа.
2: Откуда она появилась? Только что ее не было.
1: Тише, Макс.
3: Не шепчись. Я все слышу.

0: Что? Это ты, Майса? Что же не предупредила? Я бы подготовилась к встрече.
1: Какая Майса?
2: Майса – это старинное шведское имя. Один из вариантов имени Мария.
0: Можете войти. Только не шумите, мой малыш спит.
2: Спасибо. Расскажи нам, где ты была этой ночью? Что видела?
0: Дома, Майса, дома. Где же мне быть? Укачивала крошку?
2: Ну, конечно.
0: Входите же. Вот мой дом.
1: Это же просто выкорчеванное дерево.
0: Ну, правильно. А под корнями вход в мое гнездышко. Постойте, послушаю, как там мой ангелок? Ой, спит. Посмотри, Майса, какой славный.
1: Но я думал, вы подменили крестьянского сына.
0: На что он мне? Ну разве он так же пригож и мил, как мой? Ну какая интересная мысль.
1: Ой, что это я такое сказал?
2: Не волнуйся, Макс. Троллиха прекрасно знает сюжет сказки.
0: Ну-ну, не бойся. Вот, угощайся. Смотри, сколько у меня вкусной еды.
1: Что это? Улитки? Лягушки?
0: Не только. Слизняки в собственном соку. Пиявки в сливочном сыре. Ой, сама мариновала. Сказочный деликатес.
1: Спасибо большое. Как-нибудь в другой раз.
0: Вежливый. Ну, наш дел предложить.
2: Ты так и не ответила. Кто может подтвердить, что ты была дома?
0: Да все. Скоксры могут. Они рядом живут. Прямо по этой тропочке, потом направо.
1: Кто-кто?
2: Скоксры. Что-то вроде лесных эльфов в скандинавской мифологии.
0: Уж они-то мою колыбельную слышали. Я так красиво пела. Холм за кривой сосной, знаете? Под ним цверги живут. И они могут сказать, что я была дома.
1: Цверги?
2: Сказочные существа, вроде гномов. Мы обязательно поговорим с ними. Идем, Макс.
0: Тише, тише, мой птенчик. О-лю-лю, о-лю-лю. Я уже почти что сплю. Тише, тише, мой малыш. Ты уже почти что спишь.
1: Мария Петровна, думаете, она говорит правду?
2: Проверим. Видишь дальний лес? Сейчас он как будто туманом укрыт. Там живут скоксры. Пойдем к ним.
3: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
2: Макс, повторяй за мной. Привет вам, скоксры, лесные духи.
1: Марья Петровна, так ведь не видно никого.
2: Они здесь, просто спрятались и наблюдают за нами.
1: Привет вам, скоксры, лесные духи. Марья Петровна, какая-то девушка идет в нашу сторону. Ой, у нее лисий хвост.
2: Это хозяйка леса, она правит лесными духами. Добрыня звонит. Ответь, пожалуйста, я пока поговорю с ней.
1: Добрыня, привет! Мария Петровна сейчас с хозяйкой леса разговаривает.
4: А, скоксры. Мы с ним поосторожнее. Макс, я тут поговорил с кухаркой. У нее железное алиби. Она всю ночь за найденышем и Ленхен гонялась.
1: Понятно.
4: Есть новости о нашем малыше. Мэри Поппинс говорит, аппетит у него просто зверский. Ну, конечно, Мэри элегантнее выразилась, но суть такая. Утром этот малюточка выпил огромную бутылку молока. В обед умял две порции сладкой овсянки, а на ужин сживал несколько сэндвичей и ростбиф с пудингом.
1: Как в него все это поместилось?
4: Мэри сказала, он очень быстро растет.
1: А это не Гвидон? Он ведь рос не по дням, а по часам.
4: Из сказки Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане. И растет ребенок там не по дням, а по часам. Похоже. Надо проверить, в своей он сказке или нет. На связи, Максимка.
2: Что Добрыня рассказывает?
1: Что малыш очень много ест и очень быстро растет. Мы подумали, может, это Гвидон. Добрыня проверяет. А где эта девушка с хвостом?
2: Скоксра? ушла. Она подтвердила, что всю ночь слышала песни троллихи.
1: А к цвергам мы пойдем?
2: С ними я тоже успела поговорить. Они подтвердили алиби троллихи. Очень ругались. Говорили, что заснуть под ее колыбельной совершенно невозможно. Так что личность похитителя пока неизвестна. Но есть идея по поводу малыша.
1: Все-таки он из нашего мира?
2: Возможно. Но аппетит и скорость его роста сказочные. Думаю, по какой-то причине похититель не смог произвести обмен между сказочным и реальным миром.
1: А в какой сказке был малыш, похожий на нашего?
2: В сказке «Юность Пьеро», а написал ее Арамис.
1: Один из трех мушкетеров?
2: Да, Арамис – персонаж романа Александра Дюма, Пьеро, соответственно, тоже персонаж Александра Дюма.
1: Книга написана героем другой книги? Здорово придумано!
2: Перемещаемся в сказку «Юность Пьеро».
1: Похоже, не сработало.
2: Что?
1: Перемещение. Мы как были в лесу, так и... Хотя это, кажется, другой лес. Деревья поломаны, снега нет, земля потрескалась.
2: В сказке явно творится что-то неладное.
1: Значит, малыш пропал отсюда?
2: Нужно проверить. Где-то здесь должна быть хижина дровосека. Давай поищем ее. Алло?
4: Марья Петровна, это я. У царя Салтана был... Гвидон не пропадал.
2: Скорее всего, Добрыня, наш подкидыш – малыш Пьеро из сказки Дюма.
4: А, сказка, которую написал герой трех мушкетеров. Совсем из головы вылетела. Так что, перенести малыша в сказку «Юность Пьеро»?
2: Подожди, мы должны найти дровосека. С этой сказкой что-то происходит. Возможно, из-за исчезновения малыша. Или по другой причине.
4: Ну ладно, я пока проверю, как он там.
1: Мария Петровна, вот дом дровосека. Какой-то он ветхий. Того гляди, развалится.
2: Макс, видишь этот розовый куст?
1: Странно. Зима, а куст будто только что пересадили. Тут никого нет.
5: Как это никого? А я? Здравствуйте, господа. Бонжур.
2: Бонжур, месье. Простите, что явились без приглашения. Мы – детективы агентства «Хрум». Расследуем дело о похищении малыша.
5: Ах, Пьеро, мой мальчик, мон гарсон. Мы с женой так радовались, когда я нашел его той морозной ночью. Недолгим было наше счастье. Малыш исчез, а за ним и она, моя Маргарита, бедняжка. Один я теперь на всем свете.
1: Мы нашли его, он вернется к вам.
5: Не шутите над бедным стариком, юноша.
2: Вы помните, во что был одет ваш сын?
5: Ну, конечно, одет в белоснежную рубашку с длинными рукавами. Такими длинными, что они походят на крылья голубя. Белые штанишки и ботиночки с красными каблучками. На шее гофрированный воротник, ну, такую, в складочку. Голова покрыта красивой шляпой из белого фетра, а она еще так мило сдвинута на бок. В жизни вы не встретите малыша миниатюрнее и изящнее. Такой беленький, настоящая фарфоровая статуэтка.
2: Макс, нужно позвонить Добрыне. Пусть перенесет Пьеро домой.
1: Добрыня, перемещайся с малышом в сказку «Юность Пьеро».
4: Хорошо, сейчас будем.
2: Уважаемый дровосек, скажите, давно ли здесь появился этот розовый куст?
5: Какой куст? Что такое? Не понимаю. Откуда он тут взялся? Решительно не понимаю, господа.
2: Так, возьмем немного земли у корней. Макс, дождись Добрыню, а я отнесу образцы почвы в лабораторию.
1: А зачем преступнику сажать розы на месте преступления?
2: Выясним, Макс.
5: Что это? Как будто кто-то пробирается через лес.
6: Привет, Макс! Это мы с малышом Пьеро переместились в чащу непролазную.
5: О, мой Пьеро! Мон пети! Наконец-то!
1: Снег пошел.
5: Воздух стал чище. Вы чувствуете, господа?
6: Лечится сказка.
5: Маргарита! Господа, знакомьтесь, это Маргарита, моя жена, бедняжка.
7: Ну что ж, мы здесь, наверное, больше не нужны.
5: Как мне благодарить вас, господа? Прошу вас, пожалуйста, не забывайте нас, господа. Мы всегда рады вам, всегда. Au revoir, господа.
1: Au revoir.
7: Вернемся в наше отделение сказочной полиции.
1: Это Мария Петровна. Алло.
8: Макс, анализ земли из-под розового куста указывает на то, что она из Германии 19 века. Проверьте сказку Гофмана «Крошка Цахис». Там была фея по имени Роза Бельверде. Это она изменила внешность крошки Цахиса, чтобы он казался всем красивым и милым. Она могла подменить детей. К тому же она умеет выращивать розы даже из сухого прутика.
1: Точно!
8: Встречаемся в сказке Гофмана.
1: Добрыня, перемещаемся в сказку «Ой».
7: Что-то я не припомню такой сказки «Ой».
1: Да нет, я хотел сказать «Крошка Цахис», но вдруг вспомнил, что забыл рюкзак у троллихи из сказки «Подменыш». Там блокнот, ручка, вода. В общем, перемещайся к Цахису. Мария Петровна уже там, наверное. Она подозревает фею, Роза что-то там. А я за рюкзаком и к вам.
7: Хорошо. А что за фея? Роза Бельверде?
1: Точно, она.
7: Ладно, перемещаюсь в сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахис» по прозванию «Цинабер».
1: А я в сказку Сельмы Лагерлёв «Подменыш». О, как удобно, прямо к дому троллихи. Здравствуйте, это Макс из агентства «Хрум». Можно войти?
0: Опять? Ну, входи, только веди себя потише.
1: Извините, я забыл у вас свой рюкзак.
0: У-лю-лю, у-лю-лю. Странно, эти детективы так забывчивы, правда, малыш?
1: Я очень стараюсь быть хорошим детективом, но иногда могу что-то забыть. Ого, у вас есть граммофон с пластинками?
0: Да, знаешь ли, люблю хорошую музыку послушать.
1: И как это я не заметил граммофон в прошлый раз?
0: Не заметил, потому что ты не такой уж великий детектив. Не то что Майса.
1: Да, Мария Петровна, она, конечно...
0: Да уходи же.
1: Да-да, ухожу, всего хорошего. Перемещаюсь в сказку Гофмана «Крошка Цахис» по прозвищу Цинабер.
7: Фея Роза Бельверде, вы обвиняетесь в похищении малышей. Вы задержаны.
9: Это какое-то недоразумение, господа. Уверяю вас, я ни в чем не виновата.
2: Всем известно волшебство ваших рук, мадам. Известно, что из некрасивого вы легко можете сделать привлекательное. Не исключено, что это вы посадили чудный розовый куст у домика дровосека.
9: Предоставьте доказательства, господа. Да, у меня легкая рука, я люблю цветы. Но согласитесь, господа, цветы могут расти, где им вздумается. И если они выросли на месте преступления, это вовсе не значит, что их посадила я.
2: Добрыня, покажи свою находку.
7: А, мадам, простите, перемещаясь сюда, я по ошибке попал в ваш сад. Прямо на клумбу угодил. Еще раз прошу прощения, я исправил свою оплошность, как сумел. Я заметил в укромном уголке сада, рядом с кустом белого шиповника, небольшой серебряный сундучок. А в нем вот. Посмотрите.
1: Ой, погремушки деревянные. Какие интересные, старинные.
9: В первый раз вижу эти предметы. Простите, у меня много дел.
7: Все же вынужден задержать вас, мадам.
2: А пока мы перемещаемся домой. Добрыня, держи нас в курсе.
7: Да-да, конечно, Марья Петровна. Спасибо вам, детективы. Позвольте предложить вам руку, мадам.
1: Вы, наверное, рады, Мария Петровна. Спустя столько лет загадка разгадана.
2: Нет, Макс, не рада. У меня такое чувство, что мы ошибаемся.
1: А что вы ищете?
2: Упоминание о розах в прошлом расследовании. Ни одного. Очень странно.
1: Ну, может, вы тогда не обратили внимания?
2: Не обратила внимания?
1: Устали, заработались, с кем не бывает. Я же не заметил граммофон, когда мы были у троллихи.
2: Что-что?
1: Граммофон. Старинный, чтобы пластинки слушать.
2: Ах, ну конечно.
1: Что конечно?
2: Секунду.
4: Да, Марья Петровна, слушаю.
2: Добрыня, произошла ошибка. Срочно перемещайся в сказку «Подменыш», поближе к дому троллихи.
4: Ошибка? Какая? Да, хорошо, Марья Петровна.
2: Макс, перемещаемся в сказку Сельмы Лагерлёв «Подменыш».
0: Опять вы соскучились?
7: Честно говоря, я не очень понял.
2: Будьте добры, мадам, покажите нам пластинку.
0: Какую пластинку?
1: Граммофонную. Я видел ее.

0: Ё.
1: Мало ли кто что видел. Пластинка со сказкой, она разбилась только что.
2: Вы уничтожили улику?
1: Какую такую улику?
3: Марья Петровна, можно вас на минутку? Ну, мы же уже задержали преступницу.
2: Думаю, мы ошибочно обвинили фею.
3: Но вы же всегда говорите, факты – упрямая вещь.
0: А склеить пластинку нельзя?
4: Склеить не получится.
2: Факты, конечно. Сундучок с детскими игрушками можно было подкинуть, а розы пересадить. Все понятно. Нужно искать лопату.
0: Думаете, троллиха пересадила розы?
2: Думаю, да.
4: Сейчас посмотрим. Так, если бы я тут жил, я бы хранил лопату вот здесь.
2: Так, земля. Сравним ее химический состав с химическим составом земли из-под куста роз.
4: А куда троллиха делась?
2: В доме тихо, колыбель пустая. Смотрите, ковер немного сдвинут в сторону.
4: Да тут нора!
2: Это лаз. Макс, включи фонарик.
1: Караул! Помогите!
4: Потише, мадам. Что это у вас тут?
0: Обложки от книг.
2: В них история о маленьких детях.
0: Пластинки. Все разбиты.
2: На них были записаны аудиосказки о малышах.
1: Они такие вкусные, эти истории. Кстати, с Пьеро все могло очень хорошо получиться. Но он слишком быстро рос. Мог запомнить меня и выдать.
2: Вы похищали маленьких персонажей из сказок и питались их энергией.
3: Сколько же сказок вы уничтожили?
1: Не так уж много. Некоторые подкидыши в реальном мире вспоминали о своем сказочном прошлом и рассказывали своим детям все, что помнили. Так получилось много новых сказок.
4: Мадам, прошу вас, следуйте за мной.
1: Подумаешь.
4: А фею Роза Бельверде я сейчас же отпущу и извинюсь перед ней.
2: Вот и хорошо. До свидания, Добрыня.
0: До новых расследований.
5: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
6: Детское радио!
7: Детское радио!
8: Радио!

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио детифм.ру.

0: загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
0: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
6: «Что под нами, под ногами». Реклама.
7: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что
9: бывает дождь из игуан?
6: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
6: Каждый день на детском радио.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Битва на подушках – это не просто развлечение, это вид спорта. В японском городе Ито состоялся ежегодный всеяпонский турнир по сражениям на подушках. Японцы много лет назад превратили детскую забаву в популярный вид спорта. Он называется макуранаги. Его правила очень просты. В сражении принимают участие две команды по 5 человек в каждой. Все они одеты в летние японские кимоно. Бой начинается с того, что игроки притворяются, будто спят на полу, пока не раздастся свисток судьи. Это сигнал о том, что командам пора встать и взять подушки. С этого момента начинается веселое безумие, чем-то похожее на игру вышибалы. Игроки пытаются вышибить участников противоположной команды подушкой. Самое главное – попасть в капитана команды соперника. Но это непросто. Его защищает игрок с помощью одеяла. Для спортсменов выпускают специальные подушки. Они достаточно тяжелые, чтобы их бросать, но при этом эластичные и мягкие, чтобы никто не пострадал. В Японии даже есть секции для любителей этого вида спорта. Жители страны восходящего солнца знают толк в развлечениях.

0: А знаете ли вы, что...
1: Скейтборду все возрасты покорны. Идеальный друг и необыкновенный дедушка есть у одной девочки из Китая. Его зовут Лао Фу Лян. Ему 71 год. Вслед за внучкой и ее друзьями он научился кататься на скейтборде. Ему настолько понравилось, что он стал делать сложные трюки наравне с подростками. И быстро стал популярен в соцсетях. Снимает и выкладывает ролики, как он гоняет на скейте. Любопытно, что этот скейтбордист – ровесник своего хобби. Первые скейты появились как раз 70 лет назад. Их смастерили спортсмены-серфингисты в Калифорнии, чтобы кататься по суше, когда в море нет волн. Знали бы они тогда, сколько людей станут любителями этого вида спорта.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Пиццу можно готовить на вулкане. Шеф-повар Марио Давид Гарсия открыл необычную пиццерию в Гватемале. Вместо плиты он использует раскаленные камни действующего вулкана Пакая. Марио приносит с собой тесто, начинку, противень и ставит все это на застывшую лаву. Несколько минут и пицца готова. Такое кафе под открытым небом пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов. Они приезжают не только попробовать огненную пиццу, но и увидеть настоящий вулкан, а заодно отметить важное событие. В этом кафе празднуют дни рождения и даже свадьбы. Правда, иногда приходится закрывать ресторан. Порой вулкан выбрасывает слишком много пепла. Из-за него готовить и есть пиццу невозможно. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: вами Супер Гарик. Если мяч улетел к соседям, то начинается квест. Из любого события можно придумать приключение. Главное — включать воображение и фантазию. Вперед, ребята, дерзайте!
1: Лето на детском радио.
2: Ух ты, что это за книга?
3: В ней живут смешные бумбарашки.
2: А кто это такие?
4: А мы сейчас расскажем.

0: веселые, веселые истории.
1: Опять тройка.
2: И в результате получаем квадратный корень из 144. Урок окончен. Увидимся завтра. Синичкина, задержись.
3: Да, Алевтина Рудольфовна.
2: Катя, это уже ни на что не похоже. Что происходит?
3: Да ничего, в порядке все.
2: Все в порядке? Тогда расскажи, почему ты весь урок смотрела в окно и не слушала объяснений?
3: Ну, я слушала, ну, просто тема такая сложная.
2: Конечно, сложная! Как же ты теперь собираешься домашнее задание делать? Молчишь? Или надеешься, что родители тебе репетиторов найдут?
3: Ну, простите, Алевтина Рудольфовна, я буду внимательно слушать. Просто...
2: Что просто? Синичкина, сил моих с тобой уже никаких нет. Я ей про квадратные уравнения, а она в окно смотрит. Что ты там такого замечательного увидела? Может, расскажешь мне, а?
3: Ну, там след за санками был похож на знак равно, а ветка на дереве на квадратный корень.
2: Синичкина! У нас тут не природоведение, а алгебра. Никто не похож на знак равно больше, чем знак равно. Загляни в учебник хоть раз. Папа твой уже жалуется, не знает, что делать.
4: Что мне ему говорить?
2: А, Синичкина, может, ты мне скажешь? Я, конечно, могу его в школу вызвать, но ему же краснеть за тебя придется.
3: Я выучу.
2: Уж выучи, будь добра. А то мне, как твоему учителю, за тебя стыдно. Что у тебя в дневнике? За последнюю контрольную 3! И то с большой натяжкой. Синичкина, а может, у тебя неприятности какие? Может, проблемы? Ты мне расскажи. Да-да.

0: Чего тебе, Тихомиров?
1: Алевтину Рудольфовну Синичкину вызывают к директору школы.
0: К директору? Ладно, Катерина, дома поговорим. Иди, в холодильнике суп и котлеты с гречкой. Поешь и садись за уроки, горе-то мое. И поменьше в окно смотри.
2: Хорошо, мамочка, я пойду?
0: Давай, а я к директору. Рудольф Иванович, вызывали?
3: А, Синичкина. Что, докатилась?
0: А что случилось?
3: Ужас творится. Особенно на 8А. А ты все в окно смотришь, вместо того, чтобы детей математики учить.
0: Я...
3: Не оправдывайся, Синичкин. Стыдно. Кто моей внучке тройку за контрольную поставил, а? Не ты?
0: Папа, я поставила совершенно справедливую оценку. Она совершенно не была готова. Папа...
3: Все, Синичкина... Иди и учи ребенка математики, и чтобы без пятерки не возвращались.
4: Веселые. Веселые истории.
5: Детское радио.
4: Детское радио.

Привет, это Кирилл Раскаскин. Лето – время для экспериментов в творчестве. Вы рисуете, лепите, поете, танцуете. Даже если что-то не совсем хорошо получается, не страшно. Главное, что вы пробуете. Вы все очень талантливые.

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробежать.

0: теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
1: Мам, только не выключай!
0: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: Русское радио.
1: Здравствуйте, мои малиновые и клубничные, на дачах отдыхающие, в городских парках гуляющие слушатели детского радио. Всем хорошего настроения желаю вам я, Катя Знайкина. И если вы включили детское радио, то поверьте, скучать вам точно не придется. Впереди много всего интересного, а что именно, узнаете совсем скоро.
0: Много песен на детском радио.

0: Веснушечка, какой фильм сегодня посмотрим?
1: Даже не знаю. Хочется какой-нибудь добрый фильм, сказку.
0: Может, «Золушку»? Наш добрый старый фильм с Фаиной Раневской в роли мачехи.
1: Точно, хороший фильм. И мачеха у Раневской такая обаятельная получилась. Кстати, всегда хотела узнать про ее имя.
0: Про имя мачехи в «Золушке»? Ну, вообще-то, в сказке оно не прописано.
1: Да нет же, Кипятоша, имя Раневской. Ну, что значит Фаина?
0: А, вот ты о чем ясно. Фаина в переводе с древнегреческого значит «сияющая».
1: Ух ты!
0: А, красиво, согласись. И очень подходит Раневской. Она была яркой, очень яркой, что в жизни, что в творчестве.
1: Это да. Хотя я не так много фильмов с ней видела, зато смотрела мультики, которые она озвучила. Например, в «Карлсоне» ее голосом говорит «Фрекенбок».
0: Я сошел с ума, я сошел с ума. Какая досада. Да-да, можно даже найти портретное сходство между актрисой и Фрекенбок, персонажем этого мультфильма.
1: Слушай, а как сокращенно Фаину называют? Фая?
0: Можно Фая, можно Фаня, Фаюшка, Фаинка и даже Инна.
1: Ну, здорово, что есть так много вариантов.
0: Ну и само имя Фаина не длинное и звучит ласково даже, мне кажется.
1: Согласна. А в других странах оно встречается?
0: Да, бывает. Но звучит почти везде одинаково. Фаина. Только пишется по-разному. Например, где-то используют вместо F две буквы PH.
1: Но читается-то как F? Эх, жалко только, что это имя так редко встречается. Ведь оно такое красивое, и значение у него прекрасное.
0: А я уверен, если среди наших слушательниц есть Фаины, их жизнь будет не менее замечательной с таким сияющим именем.
1: Конечно!
2: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Привет, с вами Кирилл Рассказкин. Летние каникулы – это отличная возможность выспаться, набраться сил перед учебным годом. Предлагаю придерживаться плана. Отлично погулял, прекрасно поспал. Вот я именно так и делаю. А вы?
1: Каникулы! Лето на детском радио.

Скоро мы с теплотой будем вспоминать эти дни. Лето летит быстро, и важно успеть насладиться солнцем и зеленью. Отдохнуть, да так, чтобы в августе уже начать скучать по своим одноклассникам. Желаю вам незабываемых впечатлений. Это Дядь Саша, ведущий уроков любопытства на детском радио. До новой встречи!

0: Реклама.
1: Царя поглотила жажда власти.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
1: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
3: Ты просто следуй на свет.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
0: Реклама.
4: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefisstar.com. 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
6: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
5: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: В космосе тоже приходится делать уборку. Сейчас на орбите летают сотни тысяч кусочков мусора, самого разного. От мельчайших частичек краски до больших обломков оборудования. Все они мешают работе летающих спутников, а убирают их специальной лазерной пушкой. Ее лучи могут испарять мусор прямо на орбите или толкать его в плотные слои атмосферы, где он сгорит под воздействием ультрафиолета. Стрелять такой пушкой можно как с Земли, так и из космоса.
0: А знаете ли вы, что...
1: Ученые придумали, как получить воду из воздуха с помощью солнца. Исследователи собрали устройство, работающее на солнечных батареях. Оно улавливает водяной пар из воздуха, охлаждает его и превращает в жидкость. Ее можно пить и использовать для полива растений. Такая установка недорого стоит и очень пригодится в засушливых местах и пустынях, где мало воды, зато много солнца.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Видеоигры помогают быстрее читать книги. Игрокам ведь надо не только следить за ходом игры, но и успевать рассматривать предметы или читать сообщения, которые всплывают в разных частях экрана. Это тренирует зрение и развивает внимание. А без него невозможно быстро читать. Поэтому играть в видеоигры полезно, считают ученые. И советуют разработчикам планировать геймплей так, чтобы игрокам приходилось смотреть не только в центр экрана, но и по сторонам, чтобы искать и читать подсказки. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Здравствуйте, это Катя Знайкина. Привет, ребята, моих родителям. Лето дает нам возможность быть ближе к природе. Послушайте жужжание пчел, понюхайте цветы и почувствуйте, как земля делится с нами своим теплом. И пусть это лето станет самым лучшим.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как моряк тельняшку связал.
2: В далеких синих-пресиних морских просторах, вдали от материков, посреди океана шел парусный корабль. На нем, как и полагается, находились капитан и матросы. В часы, когда не нужно было натягивать паруса и драить палубы, все дремали в своих каютах. Только один матрос по прозвищу Дар не спал. Он был занят рукоделием.
3: «Я лениться не люблю, я танцую и пою», —
2: напевал он незатейливую песенку.
3: «Шью, вяжу я и леплю, ведь подолгу я не сплю».
2: У Дара был друг Засоня. Засоня был сказочно ленив. Работал он только в крайнем случае, когда его очень об этом просили.
4: «Эй, Дар, ты что это снова вяжешь?» —
2: спросил Засоня.
3: «Да, почти заканчиваю. Вяжу свитер из белой шерсти. Спереди вышью на нем синими хлопковыми нитями кита. Это подарок к дню рождения для нашего капитана. Остается немного пряжи белого и синего цветов. Вот думай, что с ней делать?»
4: «Ой, да брось ты это занятие. Идем-ка лучше спать», —
2: пробурчал Засоня.
3: «А кто же будет поднимать паруса? Сейчас твоя очередь, Засоня», —
2: напомнил Дар. Тяжко вздыхая, Засоня натянул свою одежду, белые расклешенные штаны и рубашку, направился к мачте и принялся поднимать белоснежные паруса. Дар внимательно наблюдал за другом.
3: «Ой, а куда же подевался Засоня?»
2: На секунду Дар потерял друга из виду.
3: «Он в своей светлой одежде среди белых парусов кажется совершенно невидимым».
2: Дар посмотрел на остатки своей пряжи.
3: «Придумал! Свяжу-ка для Засони обновку. В ней он не потеряется», —
2: воскликнул он. Пока ленивый моряк неспешно управлялся с парусами, Дар успел связать рубашку с чередующимися белыми и синими полосками.
3: «Засоня!»
2: — громко сказал Дар.
3: «Остановись-ка на минуту. Это подарок тебе».
4: «Что за подарок?»
2: — удивился Засоня.
3: «Возьми, примерь. Это нательная рубашка из шерсти и хлопка»,
2: — объяснил Дар.
3: «Я назвал ее тельняшка. В ней тебе будет удобно работать и отдыхать. Она сохраняет тепло и быстро высохнет, если ты захочешь ее постирать».
4: «Тельняшка? Вечно ты что-нибудь придумаешь. Ну, спасибо, давай».
2: Засоня надел подаренную рубашку и продолжил работу.
3: «Вот это я понимаю», —
2: вышагивая по палубе, одобрительно говорил капитан.
3: «Прекрасный наряд. Теперь Засоня перестанет отлынивать от работы. Он всегда будет виден».
2: Внезапно налетела буря. Поднялись огромные волны. От неожиданного порыва ветра Засоня не удержался на рее и полетел за борт.
4: «Помогите!
3: Человек за бортом! Засоня упал!
4: Вон он в воде!»
2: Моряки бросились спасать друга.
3: «Да смотрите!
4: Волны большие!
3: Вон он!
5: Да не видно его!
4: Но где же он? Ищите его! Ищите!»

0: Вон там, справа, в метрах в 20, вижу что-то полосатое. Это он, Засоня! Скорее бросайте спасательный круг!
1: Скоро товарищи подняли Засоню на борт.
0: Трудно было бы нам найти тебя в темной синей воде, если б не твоя новая полосатая рубашка!
1: Говорили моряки.
0: Спасибо моему другу! Это он мне подарил,
1: отвечал спасенный.
0: Мы, моряки, верим в приметы,
1: сказал, улыбаясь в усы, капитан.
0: Морские демоны не забрали тебя, потому что в полосатой тельняшке ты похож на скелет. А морскому дьяволу нужны живые люди.
2: Нам всем нужны такие рубашки.
3: Нет, нам всем нужны такие рубашки.
2: Я тоже такую хочу.
3: Нет, надо нам всем нужны.
1: Воскликнули моряки и посмотрели на Дара.
0: Я бы тоже.
1: Спустя несколько дней вся команда была одета в новенькие тельняшки.
0: Пусть тельняшка будет частью нашей повседневной формы. Нужно предложить сделать так же на других кораблях,
1: подумал капитан. С тех пор Дар стал вязать сотни тельняшек в день и рассылать их на разные суда. Постепенно полосатые нательные рубашки стали частью форменной одежды моряков всего мира. Тельняшки очень удобны. Их с удовольствием носят все, не только моряки.
4: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, это Ириска. Лето вдохновляет каждого. Вот и я, представляете, начала писать стихи. Щекочет ветер, солнце греет, у дома травка зеленеет, и вся земля теплом согрета. Так всех нас обнимает лето. Ну как вам? Надеюсь, понравилось. Отличного лета всем и каждому.
0: Много песен на детском радио.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать. Ключи.

0: Мальчишки и девчонки, меня зовут Кирилл Раскаскин. И вот что я понял. Летом так много времени, чтобы подумать обо всем на свете. Ну, например, кем вы хотите стать, когда повзрослеете? Уверен, каждый из вас уже придумал несколько вариантов. Ну а если нет, сейчас самое время.
1: Много песен на детском радио.

0: сказка. Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Маяк – это такой огромный фонарь, который нужен для того, чтобы указывать путь кораблям. Люди используют маяки с глубокой древности. Самый известный маяк – Александрийский. Его построили в Египте еще до нашей эры. Высота его была больше 100 метров. И древние греки считали этот маяк одним из 7 чудес света. В древности на маяках разжигали огонь, а теперь свет дают мощные электрические лампы. Многие современные маяки не только светят, но и подают радиосигналы. Благодаря этому маяки видны кораблям и самолетам за много километров. И те знают, куда им плыть и лететь можно, а куда нельзя.
0: А сейчас фиксипелка.

Então, Senita, atrichonque, senichonque, atparipa e atripa. Помогу твоте козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: Помогут вот эти козявочки, мои дорогие,
1: мои дорогие,
2: весьма дорогие козявочки.
3: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.
4: Лето на детском радио.
5: Привет, друзья! Лето – это каникулы, приключения и много-много солнца. А вы уже придумали, чем еще займетесь летом?
6: Я завтра буду строить замок из песка и рыбку ловить. А ты,

0: Веснушка.
1: А я мечтаю собрать букет полевых цветов и устроить пикник с друзьями. Лето – время для новых открытий.
2: Лето на детском радио.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Лето нам дано, чтобы пробудить в себе что-то новое. Кто-то начинает бегать по утрам, кто-то учить языки, а кто-то героически поливать огурцы на даче. Главное при этом выглядеть очень вдохновленно. Я Супер Гарик, вам в этом помогу. Детское радио, с нами веселее.

0: Настроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: А знаете ли вы, что...
7: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Детское радио. Детское радио. Детское радио.
1: В животе его огонь. Огонь.
0: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Ребята, с вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
3: В Финляндии каждый год проходит чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Участникам надо убедительно показать, что они играют на гитаре. Они находятся на сцене перед зрителями, и в это время звучит рок-музыка. И конкурсанты с пустыми руками поют и танцуют, будто рок-звезды. Они порой изображают, как подбрасывают гитару в воздух и ловко ее ловят. Или наоборот, эффектно бросают на пол и разбивают. Соревнования проходят в два этапа. В первом артисты выступают со своими номерами, которые длятся ровно минуту. Во втором играют под музыку, выбранную жюри. В него входят знаменитые музыканты и деятели культуры. Главный приз состязаний – настоящая гитара. Хотя большинство участников на самом деле играть на гитаре не умеют.
1: А знаете ли вы, что...
3: Взрослые очень любят кидаться помидорами. В испанском городе Буньоль раз в год устраивают фестиваль томатина. Он проходит каждый год. Все желающие в один день и в одно и то же время выходят на улицу и ждут специального сигнала, чтобы начать бросать друг друга овощи. Затем в течение часа они весело кидаются переспелыми томатами. Все участники уходят с праздника грязными с ног до головы, но счастливыми и довольными. А потом дружно начинают отмывать от раздавленных помидоров дороги, а также окна и стены домов. Все строго придерживаются знаменитого правила – «намусорил – убери».
1: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
3: Из-за грамматических ошибок можно заболеть. Ученые выяснили необыкновенный факт. Оказывается, грамматические ошибки заставляют людей сильно нервничать, то есть переживать. Когда человек слышит неверное произношение слова, его сердце начинает биться сильнее, а мышцы сильно напрягаются, как если бы он был сильно раздражен. Поэтому, ребята, обязательно учите русский язык. Это поможет стать грамотным, то есть правильно говорить и писать, а также хорошо отразится на самочувствии ваших друзей и близких. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно.

0: Лето на детском радио.
1: Любит, не любит, плюнет, поцелует.
2: Ты про кого там, Веснушка? Про меня? Я люблю всех слушателей. Это и без ромашки ясно.
1: А я гадаю, понравится ли ребятам следующая песня?
2: Понравится! Отрываем лепестки, музыка в эфире.
3: Лето. Лето на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 33. Веселый Роджер.
1: Что ж такое-то? Даже в выходные дети по путям разгуливают. И куда только родители смотрят.
2: Здравствуйте, Стрелка Семеновна. Спокойствие, только спокойствие. В чем дело? Что случилось?
1: Здрасте, Шерлок Симофорыч. Да не могу я успокоиться, когда такое творится. Вчера машинист пригородной электрички девочку видел на путях. Одну одинешеньку, понимаете?
2: Перебегала?
1: Говорит, что нет. Но как будто искала что-то. Одета обычно, спортивно.
2: Раз искала, значит, что-то потеряла. И если не нашла, то такая возможность есть у нас. Правда?
1: Точно. И место я знаю. Тогда пойду поищу. Ждите меня.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Да, коллега?
3: Ничего не нашла. Но, говорят, тут квест был.
2: Какой квест?
3: У младшеклассников. Бегали, искали что-то в перелеске. Но, видно, так ничего и не нашли.
2: Все же, походите-ка по этому перелеску, Стрелка Семеновна. А я пока про школьный квест поподробнее узнаю.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Шерлок Симофорыч, вот, смотрите, нашла! Пиратская карта! Тут даже, о, черепушка с косточками нарисована.
2: Веселый Роджер.
1: Почему веселый? Очень даже злой.
2: Это так раньше звали этот пиратский символ. Черепушку с косточками. Веселый Роджер. И я, кажется, начинаю понимать.
1: Вычислили нарушительницу?
2: Да, это элементарно. Цель квеста – найти клад, что спрятали пираты. А для начала надо было найти карту. Найдем, кто был лидером на всех этапах в поисках карты, узнаем и кто ее потерял.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: В общем так, шеф, вы, как всегда, оказались правы. Тоня Ерохина, 3 В. Созналась во всем.
2: Она карту нашла и побежала к цели, но перепутала. И потому оказалась на железной дороге.
1: Точно. А ведь по правилам ближе, чем на 5 метров, к рельсам подходить нельзя. А от электрички положено держаться на расстоянии гораздо большем, чем 5 метров. Вот, я правила знаю.
2: Ну, в ваших знаниях, Стрелка Семеновна, я и не сомневаюсь.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
4: Продолжение следует.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Летние дни как конфеты. Сладкие, но быстро заканчиваются. Не успел привыкнуть к жаре, уже ищешь куртку и вспоминаешь, куда спрятал зонт. Лето вообще часто ведет себя как гость, который зашел на 5 минут. Ребята, хватайте лето и не отпускайте, а я, Супер Гарик, вам помогу.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Привет-привет, у микрофона Катя Знайкина. Ребята, а у вас есть друг? Ведь настоящая дружба – это когда ты готов поддержать друга даже в мелочах. Вот предложите сегодня свою помощь ему, и вместе вы справитесь с любой задачей быстрее и веселее. Дружите и будьте счастливы.
3: Много песен на детском радио.

0: боюсь.
1: Пап, а почему собаки и кошки не дружат? Почему они все время ссорятся?
2: Ну, почему же не дружат? Бывает, что и дружат. Но чаще взрослые кошки и собаки, конечно же, не понимают друг друга. Ведь они же очень разные животные. Кошка – хищник, который прекрасно видит в темноте и охотится обычно ночью. Чтобы жертва не почувствовала приближение пушистой охотницы, кошке приходится быть чистоплотной и очень тщательно умываться. Она неслышно подкрадывается к добыче на мягких лапках и всегда нападает, оп, неожиданно. Внезапность – главный принцип кошачьей охоты. Потому что, ну, бегают эти животные не очень хорошо, и долго гонять добычу они не могут.
1: А собаки могут?
2: Конечно, собаки очень выносливые, поэтому люди берут их с собой на охоту. А долгой погоней собака легко может измотать лисицу или зайца, например, за которым гонится. А еще у собак просто потрясающий нюх. Представь себе, а маленькая такса чувствует запахи в 50 раз лучше, чем человек. Поэтому им так просто не только догнать, но и выследить добычу. А вот видят собаки, вот, понимаешь, не очень хорошо. В общении с людьми кошачий язык тоже сильно отличается от собачьего. Например, если кошка прижимает уши, значит, она собирается напасть. А у собаки прижатые уши означают сильный испуг. Виляя хвостом, пес показывает свое отличное настроение и дружелюбие, а кошка – недовольство. И, конечно, при стольких различиях взрослым кошке и собаке трудно найти общий язык. Но если котенок и щенок с детства растут вместе, они часто становятся лучшими друзьями.
3: Детское радио.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Как приятно засыпать летом под открытым окном и слышать соловья. Лучше любой колыбельный.
3: Ой, каникулы!
4: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, мамы и папы, с вами Ириска. Лето – время друзей. Смех, игры, секретики и, конечно, классная музыка. Детское радио объединяет всех, кто любит веселиться и мечтать. Давайте дружить, общаться, обниматься и слушать вместе добрые песни.
2: В кедах

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама! Папа!
7: Бабушка!
6: Дедушка!
7: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
8: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
9: В эфире детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
10: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
11: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
10: А знаете ли вы, что...
11: Пересчитать птиц в стае можно по их крикам. Пение соловья ни с чем не спутаешь. И когда его слышишь, сразу понятно, что он в роще один. И найти его хоть и сложно, но можно. А вот когда летит стая, например, ворон, то понять, какая из птиц каркает, практически невозможно. Но английские ученые научились это делать. Мало того, по тем звукам, которые издают пернатые, биологи могут даже посчитать всех птиц в стае. Исследователи сначала записывают крики птиц. Потом загружают эти записи в специальную программу. Она распознает крик каждой и подсказывает, сколько пернатых в стае. Очень удобно и быстро. Не надо часами сидеть под деревьями, чтобы считать ворон. В прямом смысле этого слова.
10: А знаете ли вы, что...
11: Курицы тоже носят жилеты. В Англии жилетики со светящимися в темноте полосками надел на своих кур несушек житель городка Милтон-Кинс Дэвид Вильямс ради безопасности. Его любимицы из курятника не гуляют во дворе. Они предпочитают ходить по улицам города, но ведь там много машин. Чтобы вечером несушек было издалека видно автомобилистам, хозяин и надел на них жилеты. И тем прославил своих несушек на весь мир.
10: Ужасно интересно.
12: Я то, что неизвестно.
10: А знаете ли вы, что...
11: Фламинго, оказывается, умеют дружить. Фламинго, кто не знает, это красивые большие розовые птицы. Так вот, ученые выяснили, что эти птицы дружат точно так же, как и люди. И чем больше птиц в стае, тем больше друзей у каждой. И дружба эта сохраняется на долгие-долгие годы. А еще фламинго выбирает себе пару на всю жизнь, как лебеди. И если рядом нет второй половинки, то птицы грустят и даже могут заболеть. Все эти открытия помогут сделать жизнь фламинго в неволе более комфортной. Получается, что разлучать дружбу и семейные пары нельзя. И если переселять розовых пернатых, то большими компаниями, чтобы на новом месте им было веселее. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
10: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: Много песен на детском радио.
6: Саша Аврора.

0: Клуб по интересам.
1: Эй, спички!

0: Детям не игрушка.
1: Игрушка, если не зажигать. Сами же просили рассказать о моем хобби.
0: Да, а ты вместо этого со спичками пришел.
1: Мое хобби – строить домики из спичек. Научить?
0: Ну, давай. Только без огня, пожалуйста.
1: Не нужен нам огонь. Берем две спички. Кладем их параллельно друг к другу на расстояние 2 сантиметра. Сверху на них 8 спичек. Повторяйте.
0: Так, на 2 спички кладу 8, головки на 1 спичку, концы на другую.
1: Симпатичнее получится, если чередовать. Спички класть головкой то в одну сторону, то в другую. Теперь на эти 8 спичек накрест кладем еще 8.
0: Так, положил.
1: Теперь снова кладем по 2 спички. И так 7 рядов.
0: Получился колодец с дном и стенками. Только очень хрупкий.
1: Очень осторожно кладем сверху еще 8 спичек. И сверху накрест еще 6. Берем монетку и прижимаем ею этот верхний слой, чтобы домик не развалился.
0: Подождите, возьму монетку. Получилось.
1: Отлично. Теперь вертикально втыкаем 4 спички по углам домик. А после не забывайте придерживать монетку. Втыкаем спички по периметру вдоль стен, между спичками верхнего слоя. Вот так. Сжимаем домик со всех сторон. Вынимаем монетку. Теперь домик можно взять в руки.
0: Получилась маленькая бревенчатая избушка. И без капли клея.
1: А вообще из спичек такое сделать можно. Дворцы, церквушки с куполами, Эйфелеву башню и даже мельницу с крыльями-вертушками, которые крутятся.
0: Ничего себе! Это ты сам придумал?
1: Что вы! Мода на домики из спичек появилась еще в середине прошлого века. А сейчас простым домиком никого не удивишь. Вот, например, Валерий Колесник из поселка Бадарма Иркутской области уже 25 лет мастерит из спичек храмы, церкви. Его самая большая работа – собор Василия Блаженного. Он затратил на нее 5000 коробков спичек, а это почти 250 000 штук. И строил его 7 лет.
0: Ого!
1: А знаете что? Когда-нибудь я побью этот рекорд.
0: Удачи!
2: Клуб по интересам.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
6: мультики!
5: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
7: Без комиссий.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссий.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Руслиму на суточно ру. 6+.
1: А знаете ли вы, что
2: черепахи умеют разговаривать?
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: В гостях у сказки. Дмитрий Наркисович, «Мамин сибиряк», Алёнушкины сказки.
1: Сказочка про воронушку, черную головушку и желтую птичку-канарейку. Сидит ворона на березе и хлопает носом по сучку. Хлоп-хлоп, вычистила нос, оглянулась кругом. Да как? Каркнет! Дремавший на заборе кот Васька чуть не свалился со страху и начал ворчать.
2: Эх, тебя взяла, черная голова. Даст же Бог такое горлышко. Чему обрадовалась-то?
3: Отстань, некогда мне, разве не видишь? Ах, как некогда, кар-кар. И все это дела да дела.
2: Умаялась, бедная.
3: Молчи, лежебок. Ты вот все бока пролежал, только и знаешь, что на солнышке греться. А я-то с утра покоя не знаю. На 10 крышах посидела, полгорода облетала, все уголки и закоулки осмотрела. И еще вот надо на колокольню слетать, на рынке побывать, в огороде покопать. Да что я с тобой даром время теряю? Некогда мне, ах, как некогда!
1: Хлопнула ворона в последний раз носом по сучку, встрепенулась и только что хотела вспорхнуть, как услышала страшный крик. Неслась стая воробьев, а впереди летела какая-то маленькая желтенькая птичка.
4: Братцы, держите ее! Ой, держите!
5: Братцы, держите ее!
3: Что такое? Куда?
1: Взмахнула ворона крыльями раз десяток и догнала воробьиную стаю. Желтенькая птичка выбилась из последних сил и бросилась в маленький садик, где росли кусты сирени, смородины и черемухи. Она хотела спрятаться от гнавшихся за ней воробьев. Забилась желтенькая птичка под куст, а ворона тут как тут.
3: Ты кто такая будешь?
1: Воробьи так и обсыпали куст. Точно кто бросил горсть гороху. Они озлились на желтенькую птичку и хотели ее заполучить.

0: плевать.
1: За что вы ее обижаете?
2: А зачем она?
3: Она желтая.
0: Ворона посмотрела на желтенькую птичку. Действительно, вся желтая. Мотнула головой и проговорила:
1: ах вы озорники! Ведь это совсем не птица. Разве такие птицы бывают? А впрочем, убирайтесь-ка. Мне надо поговорить с этим чудом. Она только притворяется птицей.
0: Воробьи запищали, затрещали, озлились еще больше, а делать нечего. Надо убираться. Разговоры с вороной короткие. Так хватит носищем, что и дух вон. Разогнав воробьев, ворона начала допытывать желтенькую птичку, которая тяжело дышала и жалобно смотрела своими черненькими глазками.
1: Ты кто такая будешь?
2: Я канарейка.
1: Смотри, не обманывай, а то плохо будет. Кабы не я, так воробьи заклевали бы тебя.
2: Право, я канарейка.
1: Откуда ты взялась?
2: А я жила в клетке. В клетке родилась и выросла, и жила. Мне все хотелось полетать, как другие птицы. Клетка стояла на окне, и я все смотрела на других птичек. Так им весело было. А в клетке так тесно. Ну, девочка Аленушка принесла чашечку с водой, отворила дверку, а я и вырвалась. Летала, летала по комнате, а потом в форточку и вылетела.
1: Что же ты делала в клетке?
2: Я хорошо пою.
1: Ну-ка, спой.
0: Канарейка спела. Ворона наклонила голову на бок и удивилась.
1: Ты это называешь пением? Ха-ха. Глупые же были твои хозяева, если кормили за такое пение. И если бы уж кого кормить, так настоящую птицу, как, например, меня. А давеча каркнула, так плут Васька чуть с забора не свалился. Вот это пение!
2: Я знаю Ваську, самый страшный зверь. Он столько раз подбирался к нашей клетке. Глаза зеленые, так и горят. Выпустит когти.
1: Ну, кому страшен, а кому и нет. Плут он большой, это верно. А страшного ничего нет. Ну да, об этом поговорим потом. А мне все-таки не верится, что ты настоящая птица.
2: Право, тетенька, я птица. Совсем птица. Все канарейки птицы.
1: Хорошо, хорошо. Увидим. А вот как ты жить будешь?
2: Мне немного нужно. Несколько зернышек, сахару кусочек, сухарик. Вот и сыта.
1: Ишь, какая барыня! Ну, без сахара еще обойдешься, а зернышек как-нибудь добудешь. Вообще, ты мне нравишься. Хочешь жить вместе? У меня на березе отличное гнездо.
2: Благодарю. Только вот воробьи.
1: Будешь со мной жить, так никто не посмеет пальцем тронуть. Не то что воробьи, а и плут Васька знает мой характер. Я не люблю шутить.
0: Канарейка сразу ободрилась и полетела вместе с вороной. Что же, гнездо отличное, если бы еще сухарик да сахару кусочек. Стали ворона с канарейкой жить да поживать в одном гнезде. Ворона хоть и любила иногда поворчать, но была птица не злая. Главным недостатком ее характера было то, что она всем завидовала, а себя считала обиженной.
1: Ну чем лучше меня глупые куры? А их кормят, за ними ухаживают, их берегут. Тоже вот взять голубей. Какой от них толк? А нет-нет, и бросит им горсточку овса. Тоже глупая птица. А чуть я подлечу, меня сейчас же все и начинают гнать в три шеи. Разве это справедливо? Да еще бронят вдогонку. Эх ты, ворона! А ты заметила, что я получше других буду? Да и покрасивее.
2: Да, ты большая птица.
1: Вот то-то и есть. Держат же попугаев в клетках, ухаживают за ними. А чем попугаи лучше меня? Так, самая глупая птица только и знает, что орать да бормотать. А никто понять не может, о чем бормочет. Не правда ли?
2: Да, у нас тоже был попугай. И страшно всем надоедал.
1: Да мало ли других таких птиц наберется, которые и живут неизвестно зачем. Скворцы, например. Прилетят, как сумасшедшие, неизвестно откуда, проживут лето и опять улетят. ласточки тоже, синицы, соловьи. Мало ли такой дряни наберется. Ни одной вообще серьезной настоящей птицы. Чуть холодком пахнет, все и давай удирать, куда глаза глядят.
0: В сущности, ворона и канарейка не понимали друг друга. Канарейка не понимала этой жизни на воле, а ворона не понимала в неволе.
2: Неужели вам, тетенька, никто зернышко никогда не бросил? Но одного зернышка.
1: Какая ты глупая! Какие тут зернышки? Только и смотри, как бы палкой кто не убил или камнем. Люди очень злы.
0: С последним канарейка никак не могла согласиться, потому что ее люди кормили. Может быть, это вороне так кажется. Впрочем, канарейке скоро пришлось самой убедиться в людской злости. Раз она сидела на заборе, как вдруг над самой головой просвистел тяжелый камень. Шли по улице школьники, увидели на заборе ворону. Как же не запустить в нее камни?
1: Ну что, теперь видела? Вот все они такие, то есть люди.
2: Может быть, вы чем-нибудь досадили им, тетенька?
1: Решительно ничем. Просто так злятся. Они меня все ненавидят.
0: Канарейке сделалось так жаль бедную ворону, которую никто не любил. Ведь так и жить нельзя. Врагов вообще было достаточно. Например, кот Васька. Какими масляными глазами он поглядывал на всех птичек, притворялся спящим. И канарейка видела собственными глазами, как он схватил маленького неопытного воробушка. Только косточки захрустели и перышки полетели. Ух, страшно! Потом ястреба тоже хороши, плавает в воздухе, а потом камнем падает на какую-нибудь неосторожную птичку. Канарейка тоже видела, как ястреб тащил цыпленка. Впрочем, ворона не боялась ни кошек, ни ястребов, и даже сама была не прочь полакомиться маленькой птичкой. Сначала канарейка этому не верила, пока не убедилась собственными глазами. Раз она увидела, как воробьи целой стаей гнались за вороной. Летят, пищат, трещат. Канарейка страшно испугалась и спряталась в гнезде. Ворона шмыгнула в свое гнездо, а канарейка с ужасом увидела, что она принесла в когтях маленького воробышка.
2: Тетенька! Что вы делаете?
1: Молчи!
0: У нее глаза были страшные, так и светятся. Канарейка закрыла глаза от страха, чтобы не видать, как ворона будет рвать несчастного воробышка.
2: Ведь так она и меня когда-нибудь съест.
0: Но ворона, закусив, делалась каждый раз добрее. Вычистит нос, усядется поудобнее куда-нибудь на сук и сладко дремлет. Вообще, как заметила канарейка, тетенька была страшно прожорлива и не брезговала ничем. То корочку хлеба тащит, то кусочек гнилого мяса, то какие-то объедки, которые разыскивала в помойных ямах. Последнее было любимым занятием вороны. И канарейка никак не могла понять, что за удовольствие копаться в помойной яме. Впрочем, и обвинять ворону было трудно. Она съедала каждый день столько, сколько не съели бы 20 канарей. И вся забота у вороны была только о еде. Усядется куда-нибудь на крышу и высматривает. Когда вороне было лень самой отыскивать пищу, она пускалась на хитрости. Увидит, что воробьи что-нибудь теребят, сейчас и бросится, будто летит мимо, а сама орет во все горло.
1: Некогда мне, совсем некогда.
0: Подлетит, сцапает добычу. И была такова. Однажды возмущенная канарейка не сдержалась.
2: Ведь это нехорошо, тетенька, отнимать у других.
1: Нехорошо? А если я постоянно есть хочу?
2: И другие тоже хотят.
1: Ну, другие сами о себе позаботятся. Это ведь вас, неженок, по клеткам всем кормит, а мы все сами должны добывать себе. Да и так, много ли тебе или воробью нужно? Поклевала зернышек и сыта на целый день.
0: Лето промелькнуло незаметно. Солнце сделалось точно холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холодный ветер. Канарейка почувствовала себя самой несчастной птицей, особенно когда шел дождь, а ворона точно ничего не замечает.
1: Что же из того, что идет дождь? Идет, идет и перестанет.
2: Да ведь холодно, тетенька. Ах, как холодно.
0: Особенно скверно бывало по ночам. Мокрая канарейка вся дрожала, а ворона еще сердится.
1: Вот неженка, то ли еще будет, когда ударит холод и пойдет снег.
0: Вороне делалось даже обидно. Какая же это птица, если и дождя, и ветра, и холода боится? Ведь так и жить нельзя на белом свете. Она опять стала сомневаться, что уж птица ли это, канарейка. Наверное, только притворяется птицей.
2: Право, я самая настоящая птица, тетенька. Только мне бывает холодно.
1: То-то, смотри, а мне все кажется, что ты только притворяешься птицей.
2: Нет, право, не притворяюсь.
0: Иногда канарейка крепко задумывалась о своей судьбе. Пожалуй, лучше было бы оставаться в клетке. Там и тепло, и сытно. Она даже несколько раз подлетала к тому окну, на котором стояла родная клетка. Там уже сидели две новые канарейки и завидовали ей. А зябнувшая на улице канарейка жалобно пищала.
2: Ах, как холодно! Пустите меня домой!
0: Раз утром, когда канарейка выглянула из вороньего гнезда, ее поразила унылая картина. Земля за ночь покрылась первым снегом, точно саваном. Все было кругом белое, а главное, снег покрыл все те зернышки, которыми питалась канарейка. Оставались рябина, но канарейка не могла есть эту кислую ягоду. Ворона, та сидит, клюет рябину, да похваливает.
1: Ах, хороша ягода!
0: Поголодав два дня, канарейка пришла в отчаяние. Что же дальше-то будет? Эдак можно и с голоду помереть. Сидит канарейка и горюет. А тут видит, прибежали в сад те самые школьники, которые бросали ворону камнем. Разослали на земле сетку, посыпали кусочки льняного семени и убежали.
2: Да они совсем не злые, эти мальчики. Тетенька, мальчики мне корму принесли.
1: Хорош корм, нечего сказать. Ты не думай туда совать нос, слышишь? Как только начнешь клевать зернышки, так и попадешь в сетку.
2: А потом что будет?
1: А потом опять в клетку посадят.
0: Взяло раздумье канарейку. И поесть хочется, и в клетку не хочется. Конечно, и холодно, и голодно, а все-таки на воле жить куда лучше, особенно когда не идет дождь. Несколько дней крепилась канарейка, но голод не тетка. Соблазнилась она приманкой и попалась в сетку.
2: Батюшки, караул! Никогда больше не буду! Лучше с голоду умереть, чем опять попасть в клетку.
0: Канарейке теперь казалось, что нет ничего лучше на свете, как воронье гнездо. Ну да, конечно, бывало и холодно, и голодно, а все-таки полная воля. Куда захотела, туда и полетела. Она даже заплакала. Вот придут мальчики и посадят ее опять в клетку. На ее счастье летела мимо ворона и увидела, что дело плохо.
1: Ах ты глупая, ведь я тебе говорила, что не трогай приманки.
2: Тетенька, не буду больше.
0: Ворона прилетела вовремя. Мальчишки уже бежали, чтобы захватить добычу, но ворона успела разорвать тонкую сетку, и канарейка очутилась опять на свободе. Мальчишки долго гонялись за проклятой вороной, бросали в нее палками и камнями и бранили. А канарейка, очутившись опять в своем гнезде, радовалась.
2: Ах, как хорошо!
1: То-то хорошо! Смотри у меня!
0: И зажила опять канарейка в вороньем гнезде. И больше не жаловалась ни на холод, ни на голод.
3: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Реклама.
1: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
3: Ты бросил мне вызов!
4: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
5: А знаете ли вы, что...
6: Есть такая работа – обнимать медведей.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.

0: Детское. Детское радио.
1: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
5: Сложные вещи может изучать не только человек, но и собаки. Они гораздо умнее, чем мы думали. Например, у собак развито ощущение времени. Они привыкают к определенному расписанию и четко знают, когда их пора кормить и вести на прогулку. Так что могут и без будильника поднять вас ровно в 7:00. Также собаки знают, как обхитрить человека. Чтобы получить от хозяина больше внимания, ваш пес может притвориться больным. Тогда вы сразу начнете его жалеть и гладить. А еще четвероногие, как и люди, умеют грустить, искренне радоваться и крепко дружить.
4: А знаете ли вы, что...
5: Оказывается, бабушки и дедушки, которые заботятся о внуках, живут дольше. И этому есть научное объяснение. Оказывается, забота и общение с внуками помогают пенсионерам оставаться физически и умственно активными. То есть тренировать мозг и тело. Надо же гулять, играть и на вопросы детские отвечать. Ведь все дети любопытные непоседы. Впрочем, есть одно правило. Чтобы общение старшего поколения с младшим было полезным, нужно иногда ненадолго расставаться. То есть давать бабушкам и дедушкам отдых. На восстановление потраченных сил пожилым людям нужно не менее 2 дней, говорят ученые.
4: Ужасно интересно.
6: Все то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
5: Сказки помогают детям стать умными и счастливыми. Для кого-то самое важное – прогулки с дедушкой, для других – бабушкины сказки. Кстати, именно сказки помогают детям стать умными и счастливыми. К таким выводам пришли американские специалисты. Они исследовали поведение детей в том возрасте, когда малыши учатся говорить и ходить. Оказалось, если до 3 лет ребенку постоянно рассказывали сказки перед сном, кроха быстрее развивался и говорил целыми предложениями. А все потому, что сказка помогает развивать память, воображение, фантазию. В общем, тренирует мозг. Эксперты считают, что в дальнейшем такие дети будут лучше учиться и строить хорошие отношения с людьми. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
4: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на Детском радио.

0: аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! А также их родители, бабушки и дедушки. С вами снова я, книжный червячок. Вот уже и последний летний месяц вступил в свои права. Надеюсь, каникулы проходят на отлично. Вы многому научились, многое узнали, а читать случайно не разучились? Уверен, что нет. Ведь вокруг так много интересных книг. Да и на моей книжной полке их тоже немало. Самых разных. Про путешествия и приключения, про тайны и расследования,

0: про природу и про космос. И, конечно, про сказки.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Признаться, люблю я эти волшебные истории. К тому же, они всегда с хорошим концом. Какие бы ужасные препятствия не приходилось преодолевать героям, какие бы опасности их не подстерегали, но в конце всегда все разрешается благополучно. Вот и девочке Соне Андреевой из книжки Светланы Кузнецовой «Лавка снов» пришлось пережить немало удивительных и даже опасных приключений, прежде чем она, наконец, осуществила свою самую заветную мечту. А было это очень и очень непросто. Дело в том, что Соня очень любила музыку с самого раннего детства. Сначала просто пела все подряд, а потом постепенно начала сочинять песни и стихи. И у нее здорово получалось. Ее очень поддерживали все ее друзья и одноклассники. Но потом так случилось, что их семья переехала в другой район города. Соня пошла в другую школу, и вот тут-то начались проблемы. Ну никак не удавалось ей подружиться с ребятами. А еще вредная отличница Лера все время задирала ее и без конца напоминала о неудачном Сонином выступлении, которое случилось 1 сентября. Но что самое плохое, родители тоже не очень-то верили в Сонин талант. Мама даже говорила, что вполне можно прожить и без пения. Есть же, наконец, много других прекрасных занятий. Танцы, рисование, спорт. Но Соня хотела только одного – петь. И вот однажды она совершенно неожиданно для себя попала в удивительное место – волшебную лавку снов.
2: Она оказалась перед прилавком магазина. За массивным кассовым аппаратом стояла девушка в строгих очках. Полки позади прилавка были заставлены разноцветными коробочками, вокруг которых летали светлячки. Возле прилавка ходили мальчики и девочки, одетые в пижамы и тапочки. Соня оглядела себя. Она сама оказалась в пижаме, в которой уснула. «Вот чудеса!» «Странно. Где это я?» Соня осмотрелась по сторонам. С потолка свисали ночники и светильники всех видов. Плетеные из ивовых прутьев в форме полукруга, стеклянные в форме шаров и звезд, металлические и глиняные с резными узорами в форме квадратов и овалов, обыкновенные лампочки на длинных шнурах, светильники с разноцветными стеклышками и множество других. И все они мирно соседствовали, создавая теплый и обволакивающий свет. А с центра потолка свисал гигантский ловец снов из макраме и со светящимся шаром внутри. Шар переливался голубовато-малиновым светом. Вдоль стен лежали подушки, и среди них плюшевый мишка размером с Сонин шкаф. «Как тут красиво!» — подумала Соня.
3: «Проходи, не занимай очередь, если тебе не нужен сон!» — сказал мальчик с маленьким плюшевым мишкой в руках.
2: «Сон?» Соня открыла рот от удивления. «Девочка, что тебе?» Кассир смотрела на нее поверх очков.
3: «Тебе уже выделили сон на сегодня?»
2: «Мне, Соня задумчиво посмотрела вверх.
3: «Так, очередь не задерживай. Мне следующий сон подавать!» Кассирша нахмурилась. «Проходи в свою комнату снов!»
2: «Если будет такой же сон, как вчера, я отказываюсь засыпать!» выпалила Соня.
3: «У тебя есть сновики?»
2: «Нет».
3: «Тогда следующий. Я никуда не уйду и буду стоять здесь хоть всю ночь!»
2: Неожиданно для самой себя Соня заупрямилась.
4: «Как это не уйдешь?»
3: Очки кассирши прыгнули выше бровей.
2: «Так!»
3: Соня топнула ногой.
2: «Тс-тс! Иди сюда!»
3: Услышала она громкий шепот. Девочка посмотрела по сторонам и никого не увидела.
2: Тут ее кто-то тронул за ногу, и Соня аж подпрыгнула на месте. Из-под прилавка показалась голова мальчика с карамельными кудрями.
0: «Полезай сюда!» Вот так Соня познакомилась со своим новым другом. Его звали

Он хорошо ориентировался в лавке снов и многое рассказал Соне и о снах. И о том, что, оказывается, в лавке снов за монетки сноврики можно купить любой сон. Сон приключения, сон воспоминания, сон мечту. А Соня призналась, ее мечта — петь на сцене. Но ей часто снится один и тот же страшный сон. Стоит ей выйти на сцену, как ее начинает преследовать огромный чудовищный паук. Она оцепенеет от страха, голос пропадает, и песня обрывается. Лука решил помочь девочке. А для этого нужно набраться храбрости, вернуться в тот страшный сон и победить паука. К тому же у

0: Таня оказалась храброй, доброй и умной девочкой. И эти качества ей очень помогли. А что случилось с ней и ее друзьями наяву и во сне, об этом очень подробно и увлекательно рассказано в книге Светланы Кузнецовой «Лавка снов». Ее выпустило издательство АСТ для младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: А вы замечали, что летом очень хорошо спится? И сны красивые снятся. И даже солнце, которое встает очень рано, этому не мешает. Или это только у меня? А у вас бывают особые летние сны? А может быть, ваши сны волшебные и что-то вам подсказывают? Поговорим об этом в следующий раз. А пока побегу к ребятам. У нас велопробег начинается. До встречи, ваш неутомимый книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный? Книжный
2: червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
4: Лето на детском радио.

шарик, не фонарик. Дайте кличку мне дружок. Самым верным стану другом. Охранять ваш буду дом, если только назовете меня ласково дружком.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит!
2: Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2020.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
5: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
4: А еще в Челябинске, Воронеже.

0: Пам-пам. О, наконец-то моя любимая программа. Сейчас-сейчас сделаю радио погромче.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Александр Беляев.
0: Здравствуйте, профессор.
1: Несколько слов о погоде. Сегодня, согласно прогнозам, ожидаются сильные грозы.
0: На небе не тучки. Какие грозы?
1: Какие бывают грозы, я расскажу в нашем выпуске. А еще сегодня узнаете, что делать, если вы оказались застигнуты грозой на улице. Наш корреспондент Ёж Белкин познакомит вас со знаменитыми предсказателями погоды из мира животных.
0: Нет, ну вы слышали? На радио уже приглашают ежиков. Дожили. А чем я хуже? Добрый день, товарищи! В эфире Лариса Ивановна Бок. И наша постоянная рубрика...
1: В эфире наша постоянная рубрика «Явления природы».
2: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
1: Гроза – это одно из природных явлений, которое состоит из дождя, сильного ветра, молнии и громов. Одновременно на планете может случаться примерно 1000 гроз и сверкать около сотни молний в секунду.
0: Вот завирает. Ну, кто их считал?
1: Ученые неустанно трудятся на благо науки. И вот что выяснили. Над сушей гроз в 10 раз больше, чем над океаном. Чаще всего молнии возникают на экваторе и в тропиках. Особенно часто грозы происходят в Африке.
0: Ага. Еще скажите, специально обученные обезьяны их там считают.
1: Наиболее мощные грозовые центры находятся в горах. Например, в Кордильерах в Южной Америке или Гималаях в Азии.
0: Гималай. Кто там был? Ближе к народу, профессор Беляев.
1: Сейчас, по многочисленным просьбам слушателей, я расскажу о грозах в городах вещания детского радио. В Иркутске может случаться 12 гроз в год, в Санкт-Петербурге 16, в Новосибирске 20, в Москве 24.
0: Так мы до утра будем перечислять.
1: В Воронеже 26, в Ростове-на-Дону 31, Уфе тоже 31, в Барнауле 32.
0: Ну хватит. Ну кому интересны эти цифры? Лучше скажите, как предсказать эти грозы, чтобы обезопасить себя.
1: Как же понять, что приближается гроза?
0: Да, пожалуйста. Записываю. Внуку потом расскажу, когда он будет готовить доклад в школе по окружающему миру.
1: За час или два до грозы на улице становится очень жарко и душно. Когда солнце сильно нагревает землю, горячий воздух неизбежно устремляется вверх. Он поднимается на несколько сот или даже тысяч метров. Наверху, напротив, очень холодно, потому горячий воздух там быстро охлаждается. Постепенно пар в нем превращается в мелкие капельки воды, и на небе появляются грозовые облака.
0: Ах, вот оно что! Вот почему грозы чаще всего бывают у нас летом.
1: Да, сила грозы зависит от температуры воздуха. То есть чем жарче на улице, тем гроза сильнее. Так вот, от быстрого охлаждения в грозовых облаках образуются не только капельки воды, но и кристаллики льда. Капли воды и кристаллики льда соприкасаются друг с другом и сильно электризуются.
0: А, это как волосы электризуются от расчески.
1: И возникают молнии, а это не что иное, как электрические разряды. Между тучей и землей образуется невидимая нам дорожка. По ней устремляется заряд, скопившийся в облаке. Мы видим только огненную полоску света, вспышку. Это молния. При прохождении тока воздух в таком канале нагревается до нескольких тысяч градусов.
0: До тысяч? Это что? В 100 раз горячее кипятка?
1: От быстрого и сильного нагревания в воздухе происходит что-то похожее на взрыв.
0: А, точно! Когда волосы электризуются о расческу, тоже появляется треск.
1: Этот звук мы называем громом. Скорость света быстрее скорости звука. Поэтому мы сначала видим молнию.

0: сегодня, а потом слышим гром.
1: А я люблю грозу в начале мая. Это еще Пушкин сказал.
0: Тютчев писал: люблю грозу в начале мая.
1: Какая разница? Пушкин, Тютчев. Все любят грозу в начале мая. Воздух становится чище, пахнет свежестью. Все-таки от грозы есть польза.
0: Грозы вместе с дождем помогают очистить воздух от пыли, пыльцы и разных загрязнений. Кругом пахнет свежестью. Все это потому, что искра молнии притягивает к себе разные вредные частицы и отправляет их в землю.
1: А еще гроза для организма полезна. Сердце начинает быстрее стучать и чувствуется, как это... релаксация. Поднимается настроение, а в крови вырабатываются эти, ну, как их, музыкальные что-то с гармонью связанное. Ага, гормоны радости.
2: О природе и погоде.
1: Тьфу ты! На самом интересном месте. Пойду чайник, что ли, поставлю.
0: Друзья, продолжаем нашу программу. С вами Александр Беляев. И на связи наш специальный корреспондент Ёж Белкин.
3: Без прогноза пропадешь. Это знает даже ёж.
4: О животных предсказателях и природных показателях, о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
0: Алло, Ёж Белкин?
5: Александр Беляев?
0: Ёж?
5: Александр?
0: Да, да.
5: Здравствуйте, коллега. Вы меня слышите?
0: Да, да, говорите.
5: Последние новости из мира науки. Совсем недавно мой коллега Бобёр Речкин, он занимается изучением простейших организмов, сделал сенсационное открытие. Лучшими предсказателями грозы в мире животных являются микроскопические водоросли – хламида монаде.
1: Да что они там? Так, я что-то пропустила? Хламида... что?
5: Хламида монаде. Перед сменой погоды, особенно перед грозой, они улавливают эти изменения и выстраиваются рядами, словно на параде. Так что, посмотрев на хламида монад в микроскоп, можно смело судить о приближении грозы. Даже если на небе еще нет ни облачка.
0: Вот сила науки.
1: Фу, нечего людям делать. Сила науки. Хотите избавиться от страха перед грозой? Заведите себе дома микроскоп. Сидите целыми днями и глазейте. И никакая гроза вам не страшна, а вы ее просто не заметите. Ну, нельзя ли про кого-нибудь другого рассказать?
5: Еще замечательными природными предсказателями являются медузы. Они улавливают такие звуки, которые человек даже не слышит. Например, возникающие от трения капель воды. И тут же прячутся на глубину.
1: Фу, какая гадость!
0: Медузы великолепны!
5: Но кому не нравятся медузы, можно завести пиявок.
1: Пиявочки! Всегда чувствовала в них родственную душу.
5: Пиявки очень чутко реагируют на приближение грозы.
1: Вот-вот, как и я.
5: Перед ненастьем они поднимаются к поверхности воды. Поэтому, если пиявки спокойно лежат на дне, будет хорошая погода. Двигаются медленно, к холоду. Стягиваются в комочек, возможен град. Лежат на воде или наполовину высунулись из нее, будет дождь. Быстро ползают к грозе.
0: Коллега, уважаемый ёж, геомагнитная ситуация в данную минуту не позволяет нам продолжить сеанс связи. Напомню, на прямой линии был наш специальный корреспондент Ёж Белкин. Это просто удивительно наблюдать за живыми существами и предсказывать погоду.
1: Лучше бы меня пригласили. Я бы им такое рассказал.
0: А сейчас время нашей постоянной рубрики «Суеверия». Звоните и рассказывайте о какой-либо примете про грозу или молнию. А я опровергну или подтвержу это мнение.
1: Вот он, мой звездный час. Где телефон? Где моя молния?

0: суеверие, друзья, лженаука, знаю я.
1: Вы не правы, в мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие,
0: а народное мнение.
2: Друзья, сначала я расскажу вам о загадочном явлении, огнях святого Эльма, которые испокон веков внушали страх морякам и обычным людям. А затем вы расскажете мне о своих наблюдениях. Огни святого Эльма чаще всего можно увидеть во время грозы. Впервые это заметили моряки. Во время штормов деревянные мачты корабля покрывались множеством светящихся точек. Матросы верили, что это их покровитель святой Эльм защищает от бури. Я заявляю, покровитель моряков тут ни при чем. Ведь увидеть это необычное зрелище можно не только на воде, но и на суше, например, на шпиле или на флюгере. Ученым удалось выяснить, что в этом явлении нет никакого волшебства. Мы с вами уже знаем, как возникают молнии. Приблизительно так же появляются и эти таинственные огни. Все дело в электричестве. Электричество накапливается в облаке во время грозы. Когда его разряд очень мощный, возникают молнии. Когда слабый, светящиеся огоньки. Собираются они на высоких предметах, как бы обволакивают притягательное место и искрятся. Это явление обычно сопровождается тихим свистом, шипением или еле слышным потрескиванием. Такие огни бывают и днем, только они не видны при ярком свете. Поскольку моряки впервые обнаружили это явление и описали его, название сохранилось. Некоторые матросы до сих пор убеждены, если на корабельных мачтах появились огни, то это добрый знак. Вот такое суеверие. А о других подобных приметах я бы хотел узнать от наших слушателей. Жду звонков.
3: Алло, алло, это кто?
2: Да, здравствуйте, это Александр Беляев.
3: Это программа о природе и погоде.
2: Да, да, вы в прямом эфире.
3: Я очень, очень рада. Очень. Я ваша поклонница Лариса Ивановна Бок.
2: Очень приятно, слушаем вас.
3: Так, уважаемые товарищи, самое главное в молнии – это то, что ее можно выкопать.
2: Так, так. Выкопать молнию? Откуда же? Любопытно, продолжайте.
3: Для этого, скажу я вам, во время грозы надо внимательно смотреть, куда попала молния. Этому меня еще моя бабушка научила. Если вам повезет, и вы увидите, как молния входит в землю сразу же после окончания грозы, берите лопату и бегите туда. Начинайте копать вокруг этого места. Сделайте подкоп, потом тихонько разрывайте землю руками, чтобы не сломать молнию. Она очень хрупкая и любит осторожное обращение.
2: Так, так.
3: Обычно молния входит в землю под углом, как иголка в тряпку. Обнаружив основание молнии, продолжайте окапывать ее со всех сторон до тех пор, пока не сможете достать целиком. Будьте готовы к тому, что вам придется закопаться на глубину больше 2 метров. Но это того стоит. Потому что молния в доме приносит счастье. Да-да, особенно если повесить ее над входной дверью.
2: Что сказать? На первый взгляд, уважаемая, это полное заблуждение. Но как можно выкопать энергию?
3: Вы мне не верите? Но у меня есть доказательства. Выкопанная молния. Вот она, у меня в руках.
2: Спокойствие, Лариса Ивановна. Я лишь сказал на первый взгляд. Хоть мы на радио не видим, что у вас там в руках, но я уверен, что это фульгурит.
3: Нет, у меня в руках самая настоящая молния, Александр Вадимович.
2: Фульгурит – это переплавленный под воздействием электрического тока песок. И этому есть научное объяснение. Когда мощная молния ударяет в поверхность Земли, она расплавляет песок на своем пути, затем он застывает, образуя что-то типа полой, то есть пустой внутри стеклянной трубки. Ее и называют фульгурит. Вглубь Земли такие трубки могут уходить на несколько метров. И из-за хрупкости выкопать их полностью очень

0: трудно, но возможно, что и доказала нам наша радиослушательница Лариса Ивановна.
1: Я же говорила.
0: Но, друзья, я вам категорически не советую выходить на улицу во время грозы и даже наблюдать из окна за тем, куда попала молния. Это очень опасно. О том, как вести себя в грозу, я расскажу чуть позже в нашей рубрике «Остаться в живых». Это очень-очень серьезная тема. А пока попрощаемся с Ларисой Ивановной.
2: Постойте, постойте, я не хочу прощаться. Я ваша постоянная слушательница. Я хочу. У меня множество наблюдений. Я... Нет. Я могу еще кое-что рассказать. Вы знаете, когда вас тяжело дозвониться?
0: Простите, мы в прямом эфире. У нас по расписанию следующая рубрика.
2: Я не позволю. Безобразие. Я дозвонилась и буду говорить.
3: О природе и погоде.
0: Приветствую всех, кто слушает нашу программу. У микрофона ее ведущий Александр Беляев. Впереди обещанная рубрика о безопасности.
4: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
2: Я вам покажу бросать трубку. Я вам сейчас дозвонюсь.
0: Кажется, гроза начинается. Не знаю, как у вас, а у меня за окном уже сверкают молнии. Итак, друзья, как вы уже поняли, в эфире наша постоянная рубрика «Остаться в живых».
2: Посмотрим, как вы останетесь в живых. Да я прямо сейчас отправлюсь к вам в студию.
0: Предупреждаю, во время грозы лучше не выходить из дома. У молнии есть свои излюбленные места, куда она попадает чаще всего. Обычно это разного рода возвышения. Например, высокое отдельно стоящее дерево, сток сена, печная труба, вершина горы или высокое здание, или даже одиноко стоящий человек.
2: Еще чего?
0: При грозе еще необходимо плотно закрыть окна и двери, не топить печь, так как дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность. Также надо подальше держаться от электроприборов, в том числе проводных телефонов, ну и, конечно, не включать мобильные телефоны и другие гаджеты.
2: Как бы не так.
0: Радио и телевизоры лучше отключить от сети. Если вы оказались в поле, то лучше лечь на землю. Если гроза застала вас в автомобиле, считайте, вам повезло. Машина достаточно хорошо защищает от удара молнии. Главное – закрыть окна, двери, опустить автомобильную антенну и не притрагиваться к металлическим деталям. Даже если разряд молнии попадет в автомобиль, то, перемещаясь по поверхности кузова, он уйдет в землю. А вот если сильная гроза застала вас на велосипеде, нужно прекратить движение, отойти от велосипеда подальше, так как он притягивает электричество своей металлической конструкции, и лечь, помня о том, что молнии всегда целятся в самые высокие предметы, даже, например, высокую траву. Иначе говоря, станьте ниже травы, тише воды.
2: Я вам покажу тише воды 4-9-5. Занято.
0: А если вы в походе в горах, нужно найти самое низкое место и переждать грозу там. А все металлические предметы, если таковые имеются, кастрюли, ложки, вилки, собрать в рюкзак и спустить на веревке еще ниже по склону.
2: Что это? Влетело в окно. Какой светящийся шар. Привидение? Мне нужно срочно о нем поведать миру. Нет, это не привидение. Это шаровая молния.
0: Молнии в форме шара – очень редкое природное явление. При встрече с такой молнией нужно по возможности сохранять спокойствие и не двигаться, не приближаться к ней, не трогать и не убегать.
2: Так, не убегать. Просто стою на месте, а шар летает вокруг меня. Как же я не закрыла окно? Вот он и влетел, ведь меня предупреждали об этом.
0: Если шаровая молния залетела в окно, оставайтесь на месте. Возможно, непрошенные гости вылетят так же, как и влетело.
2: Она вылетела, вылетела, ура!

0: Я спасена! Ура! Но гроза-то продолжается. Пожалуй, я передумала. Пожалуй, не поеду в студию. Я больше не сержусь. Какой же он все-таки обаятельный и милый, этот профессор Беляев. Останусь-ка я лучше дома и плотно закрою все окна.
1: Вот почему мы советуем вам закрывать окна во время грозы, даже если ваш дом оснащен молниеотводом.
0: Чем-чем? Молниеотводом?
1: В народе этот прибор называют иначе – громоотвод. Но это в корне неверно. Потому что отводит он не гром, а молнию – электрический разряд.
0: А, вот это другое дело. А ведь у меня есть громоотвод. Кстати, как он работает?
1: О том, как работает этот прибор, мы поговорим в нашей следующей рубрике «История изобретений».
2: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то. Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей. История изобретений.
1: Итак, молниеотвод или громоотвод, как его чаще всего называют, был изобретен Бенджамином Франклином, ученым и общественным деятелем из США.
0: Да, я его знаю. Этот симпатичный мужчина изображен на 100-долларовой купюре.
1: Франклин был очень разносторонним человеком. Он занимался политикой и наукой. Он первым доказал, что молния – это электрический разряд. А в середине 18 века он продемонстрировал первый молниеотвод. Кстати, с тех пор конструкция этого устройства не сильно изменилась.
0: И как же он выглядит? Интересно.
1: Он состоит из нескольких частей. Во-первых, в нем имеется молниеприемник.
0: Так, и что это такое?
1: Это устройство, которое притягивает молнию.
0: Как притягивает? Зачем это? Не понимаю.
1: Молниеприемник устанавливается на самом высоком месте крыши, чтобы взять удар молнии на себя. Он перехватывает разряд и по тоководу следующей части конструкции направляет в землю. Таким образом, если молния попадает в дом, то ее электричество не наносит жилищу никакого вреда.
0: А попроще нельзя? Я ни слова не поняла.
1: Для тех, кто не понял, объясняю. Это простой металлический штырь, укрепленный на крыше здания. От него спускается к земле провод и идет на глубину.
0: Ха, поняла, здорово. Получается, если установить такую штучку на крыше, то и бояться ничего не нужно, да?
1: Сейчас во время грозы в зданиях, оборудованных грома или правильнее молниеотводами, продолжается обычная жизнь. Никто не отключает электричество, приборы, все идет своим чередом.
0: А я могу слушать свое любимое радио. Все благодаря такой мелочи, как штырь с проводом. Отличное изобретение.
1: Гроза продолжается, а вот наша программа подошла к концу. Сегодня мы посвятили ее таким природным явлениям, как гроза и молнии. Надеюсь, теперь вы, друзья мои, полностью вооружены знаниями и не будете подвергать свою жизнь напрасному риску.
0: А прогноз погоды-то оказался верным. И передача весьма полезна. Если бы не советы профессора Беляева, я бы стала жертвой нападения шаровой молнии.
1: Спасибо нашим слушателям за внимание и интерес к нашей программе.
0: Это мне. Надо внуку рассказать, что я сегодня узнала по радио. Алло, малыш, привет. Это бабушка Лариса.

0: человек.
1: В эфире программа о природе и погоде.
2: Что происходит в природе, знать мы хотим все.

0: хороших друзей.
1: Хороших друзей! Сколько на свете веселых затей!
0: Веселых затей!
1: Веселых затей!
0: Воздушные змеи!
1: Жмурки, салки!
0: Прятки, мячи!
1: Чехарда и скакалки!
0: И просто, и просто, и просто скакалки! Ну просто, просто, просто, просто, просто! Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
2: Столько на свете хороших друзей.
3: Хороших друзей, хороших друзей.
0: Ведь столько на свете вкусных вещей.
3: Вкусных вещей, вкусных вещей.
2: Манная каша,
1: ситрон и риски, компот, молоко,
0: леденцы и сосиски. И просто, и просто, и просто сосиски. Но просто, просто, просто, просто, просто сосиски. Играть во все игры нельзя одному.
2: Никому.
1: Ведь столько на свете веселых друзей.
2: Веселых друзей.
0: Веселых друзей. И столько на свете веселых зверей.
3: Веселых.

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
1: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие.
1: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
0: И все.
2: Ноль плюс. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Реклама.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Я то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: В ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Учить ребенка готовить можно с 2 лет. Даже таким маленьким детям нужно рассказывать, как сочетаются между собой разные продукты, советуют психологи. А еще они рекомендуют учить ребенка мыть или резать овощи. Если вы хотите помочь младшему брату или сестричке стать поваром, помните о безопасности. Первое. Никаких острых ножей. Только не бьющаяся посуда и столовые приборы из пластика. Второе. Все приготовление кулинарных шедевров должно проходить под присмотром взрослых. Третье. С малышами лучше готовить простые блюда, например, бутерброды или пирог с яблоками.
2: А знаете ли вы, что...
0: В России есть места, где выращивают ученых. Нет, это не грядки и теплицы, это детские технопарки. Сейчас они есть в 62 регионах нашей страны. Здесь ребята, как настоящие ученые, создают роботов, занимаются программированием, исследуют живые организмы, а также знакомятся с разными профессиями. Например, в технопарке подмосковного города Красногорска дети изучают производство продуктов питания. Да еще и сами готовят торты, участвуют в производстве шоколадок и йогуртов. И даже создают ароматы при помощи аппарата под названием «Гигантский нос».
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Есть такие дети, чьи придумки вызывают восхищение у взрослых ученых. Вот несколько примеров. 12-летняя американка Анна Ду сконструировала робота. Он умеет искать пластиковый мусор на дне океана. 16-летняя Энн Макасински из Канады создала необычный фонарик. Он работает от тепла человеческого тела. Ему не нужны батарейки. Украинский 11-классник Валентин Фречко придумал, как делать бумагу из опавших листьев. Это изобретение поможет остановить вырубку лесов на планете. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Сегодня получила письмо от друга, где он пишет: «Приезжай, у нас поспела черешня». А я ему отвечаю: «Скоро буду, диджей Алло Алена».
0: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Когда мы звоним по телефону, то используем сразу два канала связи. По одному каналу мы говорим, по другому слушаем собеседника. А иногда бывает, что собеседников связывает только один канал. Вот, например, моряки и таксисты пользуются рациями. По рации можно только слушать, что говорят другие. А чтобы самому что-то сказать, нужно нажать специальную кнопку. Тогда тебя слышат, а ты нет. Тут главное говорить по очереди. Если все будут болтать одновременно, никто ничего не поймет. Чтобы показать другим, что ты закончил говорить и готов слушать, просто скажи слово «прием».
1: А сейчас фиксипелка.

Привет, мальчишки и девчонки! Меня зовут Кирилл Раскаскин. Если вы устали от подвижных игр, можно просто присесть на скамейку и наблюдать за облаками, деревьями, птицами, послушать шелест листвы или песню скворца. Это тоже очень полезно. А компанию вам составит детское радио.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии

0: Прямого эфира. Попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
2: Ладно, ладно. Подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
2: Ноль плюс.

Каникулы – время жить без расписания, без контрольных, диктантов и учебников. Правда, родители почему-то все равно находят способ задать домашнее задание. Особенно в стиле «убери в комнате». А вы быстренько убирайте и, сделав дело, гулять убегайте. Это вам дружеский совет от Супер Гарика. Оставайтесь на летней волне детского радио.

0: далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Марковкин, бежим! Там Петька с Васькой дерутся.
3: Дерутся? А чего это они?
2: А Петька Ваську грушей обозвал.
3: Из-за фамилии?
2: Ну да, Васька же Грушин, Петька его дразнить. А он ему: если я груша, тогда ты дуля.
4: Ага, Петька же Дулин.
2: Ну вот, теперь их только водой разливать.
4: Эй, Петька, Васька, хватит! Что за дуэль?
2: Ладно бы Пушкин с Дантесом, а то Грушин и Дулин. Из-за чего тут драться-то?
4: Интересно, а Пушкина в школе обзывали?
2: Наверное, нет. Он же Пушкин.
4: Ой, смотрите, за...

0: ночь идет.
1: Где?
0: Да я пошутил. Зато все драться перестали. А интересно, все-таки Пушкина дразнили или нет? Старинные часы, время назад.
1: Ух ты, какой парк огромный и какой дворец.
2: Это, милостивый государь, не дворец, а лицей. К вашему сведению, царско-сельский лицей.
1: Ой, простите, я и не видел, что вы здесь за скамейкой спрятались. Неужели тот самый лицей, где Пушкин учился?
2: Почему учился? Я и сейчас тут учусь. А еще тут Пущин учится, Дельвик, Кюхельбекер, мои друзья и недруги.
1: Александр Сергеевич, это вы?
2: Откуда вы меня знаете?
0: Да так просто и не объяснишь. Но скажите, почему друзья и недруги? И где они сейчас все?
2: Не знаю. И знать не хочу. Я от них и спрятался. Они меня дразнят.
0: Дразнят? Как?
2: Французам.
0: За что?
2: Я по-французски лучше их всех говорю. А еще... смесью обезьяны с тигром.
1: Ну тут бы и я драться полез. А смесью-то за что?
2: За то, что я лучше всех их пародирую. И прыгать обожаю. А также, милостивый государь, в чрезвычайную ярость быстро прихожу.
1: Да, я слышал, что именно вы были... То есть не были, а есть главный зазира во всем лицее.
2: Так говорят, да? Что ж, может быть и правда. Я вот Кюхельбекера, друга своего, тоже дразню. Кюхлей. Он стихи пишет. Только скучные.
1: Александр Сергеевич.
2: У нас тут многие склонность имеют бумагу марать. Да и я, признаться, мои стихи...
1: Ваши точно лучше, чем у всех, Александр Сергеевич.
2: Я, ежели честно, такого же мнения придерживаюсь. Но откуда вы знаете, милостивый государь? Я же вам их не показывал.
0: Что вы, Александр Сергеевич? Я просто знаю, мне рассказывали.
2: В родстве состоите с кем-то из лицеистов?
0: Да.
2: Я им читаю часто. А сейчас вот оду сочинить решил. В честь нашей дружбы и нашего лицея. Даже строчку придумал. Одну пока. Отечество нам. Царское село. Не знаю, пойдет ли дальше.
0: Как же хочется ему сказать, что он будет великим русским поэтом. Что его будут в школе проходить. Но нельзя. Сознается, ленец останет. И не будет у нас Пушкина. Не будет ни сказки о царе Салтане, ни Руслана и Людмилы, ни Лукоморья. А что это у вас за листки?
2: Ну, листки и листки. Тоже стихотворение. «Воспоминания в царском селе». Буду читать на публичном экзамене. К нам завтра, представляете? Державин приезжает.
1: А это кто?
2: Да вы что, милостивый государь, величайшего из пиитов российских, не знаете?
1: Да я знаю, только вот забыл.
2: Признаться, робею. Перед великим человеком со своими виршами выходить.
0: Я уверен, Державину очень понравится ваше стихотворение.
2: Не знаю. При большом волнении нахожусь по поводу завтрашнего. Сам Державин. Представляете? Но мне пора. Прощайте.
0: Прощайте, Александр Сергеевич! Вот увидите, завтра все будет хорошо. А через 2 столетия Державина, увы, забудут. А самым великим поэтом России буду считать вас. Надо же, солнце русской поэзии видел. Старинные часы. Время вперед!
3: Фух, наконец они перестали драться. Морковкин, ты чего здесь застыл? О чем задумался?
0: О том, стоит ли дразнить одноклассников. Ведь сейчас не узнаешь, кем они станут в будущем.
4: Как Морковкин в историю влип.
5: Детское радио. Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Лежа в гамаке, можно читать до тех пор, пока буквы не начнут плясать от сонливости. Спи.

0: Каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Мальчики и девочки, с вами Кирилл Рассказкин. Лето – это прекрасная пора, когда каждый день можно и нужно узнавать что-то новенькое. Какие ягоды растут в лесу, как плавать брасом, ну или как лепить куличики. Не останавливайтесь, продолжаем развиваться вместе.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио земля. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
4: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
5: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Мак.

0: Краснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Креветки – это очень вкусно, утверждают древние люди. Недавно ученые выяснили, чем питались наши предки. Специалисты генетики нашли в клетках человека обрывки генов, отвечающих за усвоение хитина. А что такое хитин, уже знают те из вас, кто изучают биологию. Это вещество, из которого состоит панцирь насекомых, жучков и рачков. То есть наши древнейшие предки, жившие в конце эры динозавров, были насекомоядными. Теперь я понимаю, почему папа с мамой любят креветками объедаться. Это в них голос предков говорит.
1: А знаете ли вы, что...
0: Грустной музыки становится все больше и больше. За последние 30 лет музыка стала более печальной. Это выяснили психологи Калифорнийского университета. Они проанализировали 500 тысяч песен и сделали вывод. Большинство композиций тоскливые и рассказывают о неразделенных чувствах. Это касается и текстов, и мелодий. Такая музыка наводит на грустные мысли и может даже спровоцировать расстройство у тех, кто ее слушает. Авторы исследования говорят, что раньше поп-музыка была более танцевальной и подходила для вечеринок. Сегодня люди предпочитают оставаться с музыкой в наушниках и своими мыслями один на один. Ну а тем, кто устал от грустных мыслей, психологи советуют включить музыку диско.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Попутчиков дороги теперь можно заменить, не останавливая автомобиля. В Южной Корее одна автомобильная компания решила выпустить устройство, которое позволит выводить в салон голограммы. Причем не только на приборной панели, но и на пассажирском кресле. По словам разработчиков, это будет выглядеть так, будто на соседнем сиденье находится другой человек. С голограммой в пути будет не так одиноко. Кроме того, попутчиков можно будет быстро менять. Представляю такую ситуацию. Папа за рулем, я сзади в детском кресле, а на переднем пассажирском то мама, то бабушка, то моя учительница по сольфеджио. В такой компании никакие пробки будут не страшны. Сможет ли при этом голограмма разговаривать, пока неизвестно. Интересно, а в попутчике можно будет взять персонажа из Mortal Kombat? Я бы взял. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Привет, ребята! Как здорово, что у вас каникулы! Я Ириска, всем желаю хорошей летней погоды! Прыгай, беги, танцуй, лети! Встречай только лучшее на пути! Пусть лето звенит, шумит и звучит! Пусть день удачный вам предстоит!
1: Лето на детском радио!
2: Каждый день по одной минутке. Краем глазика прямо чуть.

0: ваши имена.
1: Кипятош, представляешь, я вчера в журнале прочитала, что есть такие животные сони. Это такие маленькие грызуны, похожие на мышек. Они спят аж по полгода.
2: Вот это да, вот так сони за сони.
1: А еще они ведут ночной образ жизни. Каждый день спят сколько хочется, а ночью просыпаются. Поедят и снова спать. Вот это здорово! Я б тоже была не против поспать денек-другой.
2: Ну, не знаю, люди же не мышки. У вас свой режим.
1: А вот моя подруга Соня точь-в-точь, как эта мышка. Я ей звоню, чтобы погулять позвать, а она спит до обеда. Это все, наверное, из-за ее имени.
2: Вот, видишь, для людей такой режим не подходит. А имя тут ни при чем. Софья в переводе с древнегреческого означает «мудрость».
1: Да не в имени дело, а в человеке.
2: Конечно. Вот, например, Софья Ковалевская. Первая в мире женщина-профессор математики. Наша соотечественница. Она еще с детства увлекалась алгеброй, а потом выросла и стала преподавать точные науки в разных университетах.
1: Да, она времени зря не теряла. Не то, что моя подружка. А я знаю еще одну Софью, которая работать любила. Софья Андреевна Толстая. Это жена писателя Льва Николаевича.

0: Николаевича Толстого. Она переписывала рукописи мужа и издавала его произведения. Представляешь, сколько терпения надо, чтобы переписывать «Войну и мир».
1: Да, очень много. Но тут еще и любовь нужна.

0: герб Византийской империи. Двуглавого орла, который остается нашим гербом до сих пор. А еще именно София Палеолог уговорила мужа построить новый Кремль в Москве. И он стал таким, каким мы его видим теперь. А еще она привезла с собой большую библиотеку, которую теперь называют библиотекой Ивана Грозного. Правда, библиотека потом пропала. Ее мечтают найти все кладоискатели мира.
1: А я знаю, что Софьей Августой Фредерикой в детстве звали принцессу, которая потом стала российской императрицей Екатериной II Великой.
0: Верно, верно.
1: А еще есть город София. Только я не помню, где он находится.
0: София – это столица Болгарии. Город так назвали, потому что в нем находится собор Святой Софии.
1: Точно! А разве на болгарский язык София никак не переводится?
0: Нет, так и будет – София. Зато по-французски будет «Софи», а по-чешски – «Жофье».
1: Мне больше нравится «Софи». Буду так свою подружку называть. Может, она и спать меньше станет, если ее Соней не называть.
0: Какая ж ты смешная, Вестушка. Помни поговорку: не имя красит человека, а человек – имя.
1: Да знаю, знаю. Пойду лучше Софи позвоню. Может, она проснулась.
2: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Уставились. Сыроежкин это.
7: Я.

0: Ребята, ну да, иногда летом идут дожди. Но это же не повод грустить.
1: Да, Кипятош, ты прав. Дождь – это возможность надеть резиновые сапоги и прыгнуть в лужу. А еще можно построить радугу из мыльных пузырей.
0: И не забыть, Веснушечка, взять зонтик, чтобы не промокнуть.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
6: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум
1: врешь. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Отколетайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хреньше слегка.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: В эфире рубрика «Добой песню».

0: открыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление.
3: Разрешаю.
2: Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио. Вместе веселей.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Доброго дня, ребятки. Хорошо смеется тот, кто смеется громче всех. А кто еще и танцует при этом, ну тот вообще молодец. Я, почтальон дядя Саша, желаю вам радости.

0: Клуб по интересам.
1: Здравствуйте, я пришел посмотреть вашу коллекцию. Только мне не сказали, что именно вы собираете.
2: Сейчас узнаете. Проходите, пожалуйста.
1: Ой, может быть, я не вовремя? У вас гости?
2: Нет-нет, просто пока я вас ждал, решил послушать свои старые записи. Это щебечут мои дочки. Как давно это было? Ане 2 годика, Кате 4. На этой полке собраны голоса всех моих родственников и друзей.

0: друзей в разные годы. Это самая любимая часть коллекции.
1: Вы собираете голоса? Какое необычное увлечение.
0: Оно называется филофония. Коллекционирование звуков. В том числе и голосов, конечно.
1: А голоса известных людей у вас есть?
0: Узнаете?
2: Это зяблик. Зяблик строит гнездо в виде чашечки.
1: Это же Николай Николаевич Дроздов, как всегда рассказывает о животных. Не узнать его просто невозможно.
0: Точно. На этой полке у меня собраны голоса известных ведущих. Здесь записи знаменитых актеров, а наверху политики. И не только современные. Есть голоса Ленина, Сталина, президента США Никсона и многих других.
1: Как же вы их нашли?
0: С помощью интернета, конечно. Я даже голос Льва Толстого раздобыл, представляете?
3: Спасибо, ребята. Я рад, когда вы хорошо учитесь.
1: Не могу поверить.
0: В моей коллекции еще много удивительного. Вы, например, знали о том, что рык тигра в разных странах очень отличается?
1: Нет.
0: Отличается. Очень сильно. Так же, как и крики уток. Городские кричат совсем не так, как деревенские. Ведь они слышат так много шумов и звуков, что их собственный голос меняется.
1: Но при чем тут ваша коллекция?
0: Я собираю голоса и животных. Это как раз та часть моего собрания, которую я создаю сам. С нуля.
1: Это как?
0: Записываю голоса животных в зоопарках и на природе. Кто-то просто фотографируется на память о каком-то событии или поездке. А я еще записываю звук. Потом мы всей семьей садимся, смотрим фотографии и слушаем.
1: И правда, так гораздо интереснее. Спасибо за рассказ о такой интересной коллекции.
0: Пожалуйста, заходите еще.
4: Клуб по интересам.

0: Лето на детском радио.
1: Если мороженое закончилось, берите второе. Закончилось второе, хватайте третье. Летом можно, но не забывайте делиться со своими друзьями. Мне чур шоколадное. Это Супер Гарик. Продолжаем.
0: Лето. Лето на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Смотри, Веснушка, облака сегодня похожи на слонов и драконов.
3: Ага, а вон то на огромный торт с кремом.
2: Лето — время мечтать, глядя в небо.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.

0: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
1: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
2: Запомнили?
0: Заходите на наш сайт детифм.ру
1: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
3: мультики!
5: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
6: Царя поглотила жажда власти.
7: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
6: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
8: Ты просто следуй на свет.
7: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
9: Реклама.
10: Проведи лето активно. 7 августа детский забег «Star Kids» на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и «Iron Star Москва 226». В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте iron-star.com. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
4: 0+.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Стало известно, почему муравьи так больно кусаются. Американские ученые изучали челюсти муравьев, чтобы выяснить, как насекомые могут захватывать твердые предметы, грызть древесину и больно кусаться. Это уникальная способность, ведь у муравьев нет костей. Оказалось, что зубы муравьишек покрыты цинком. Это металл такой. Когда цинк соединяется с хитином, из которого состоит

0: зубы муравья. Они затвердевают. Так что хватка у муравья в прямом смысле этого слова железная.
1: А знаете ли вы, что...
0: У младенцев и обезьян есть кое-что общее. Ученые выяснили интересный факт о детском смехе. Оказывается, в первые месяцы жизни младенцы смеются так же, как и обезьяны. Дело в том, что все взрослые смеются на выдохе, а вот малыши издают свои хи-хи-хи и ха-ха-ха и на выдохе, и на вдохе. Так же делают и шимпанзе. С возрастом люди начинают смеяться только на выдохе. Такой смех звучит громче и помогает ярче выражать радость. Младенцы копируют такой тип смеха, чтобы было веселее хихикать и обмениваться улыбочками с папой и мамой.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Коровы – те еще болтушки. Австралийские ученые выяснили, о чем мычат коровы. Для этого использовали специальную программу-переводчик. Оказалось, что буренки делятся с пастухами впечатлениями о еде и погоде. И даже могут сообщить, если им что-то не нравится. Самыми общительными оказались коровы голштино-фризской породы. Могут заговорить с любого пастуха. Теперь для полноценного общения надо научить пастухов коровьему языку. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Привет, мои маленькие и большие радиослушатели. Это по-летнему счастливая Ириска. Надеюсь, у вас чемоданы собраны, билеты куплены, к путешествиям вы готовы. Куда бы вы ни поехали, к морю, в горы, на рыбалку или в таинственный лес, в любом случае вас ждут новые открытия и незабываемые приключения. Всем желаю хорошо отдохнуть.
3: Ой, каникулы!
4: Лето на детском радио.

Фух, успел. Вы уже тут? Ой, отлично. Знаете, я сейчас к вам из другого музея бежал. Из исторического. Там мой друг музейный Вася работает. И вот он мне одну историю рассказал. Про Клеопатру, последнюю царицу Египта. А я ее сейчас вам расскажу, но только немножко по-другому. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Так вот, ребята, мой друг, следящий за порядком в музее истории, поведал мне о Клеопатре. Она, представляете, хоть и царица Египта, но по происхождению была совсем не египтянкой, а имела греческие корни. И была она, как утверждают историки, красоты необыкновенной. Секреты красоты Клеопатры мифами разными окутаны. Мазалась медом, смешанным с раздавленным зеленым виноградом, яичными желтками волосы мыла, принимала ванны из молока. Никто не знает, что правда, а что вымысел. Но один секрет красоты Клеопатры

на Руси. У наших предков даже выражение такое было – «насурьмить брови». Историки считают, что само слово «сурьма» произошло от турецкого «сур» – «красить», а «сурьма» – порошок для чернения бровей. Это, по сути дела, первая косметика, которая появилась в мире. Делали ее просто. Растирали в порошок минерал, содержащий сурьму. Причем в Древнем Египте красились и мужчины, и женщины. Считалось, что подведенные черным глаза отгоняют злых духов. Сегодня сурьму для макияжа уже никто не использует, но добывают ее по-прежнему. Ведь оказалось, что этот редкий полуметалл гораздо больше, чем просто краска для бровей. Например, сурьма увеличивает твердость других металлов. Она нужна для производства спичек. В электронике в каждом компьютере есть сурьма. А еще сурьма помогает медикам в лечении опасных инфекций. Причем не только у человека, но и у животных. В общем, оказалась сурьма важным элементом. Только вот добыть ее не так-то просто. Она содержится в 100 минералах. Самый важный из них так и называется – сурьмяной блеск. Он же стибнит или антимонит. Есть такое старое выражение – разводить антимонии, то есть вести долгие и бесполезные разговоры. Считается, что фраза пришла от средневековых алхимиков. Именно они разводили антимонии, споря о лечебных свойствах сурьмы. Кстати, по латыни «сурьма» так и будет «антимониум». Антимонитовые руды, содержащие сурьму, встречаются по всему миру. И в Китае, и в Северной Америке, и в африканских, и в европейских странах. И у нас в России, конечно. В Якутии, в Красноярском крае. Но вернемся к сурьме. Бывает так, что в руде сурьмы мало. Такие руды называют «бедными». И приходится тогда обогащать руду на специальном заводе. Превращают там руду в концентрат, где сурьмы уже достаточно. Процесс этот долгий и дорогой, поэтому важно сразу найти богатую руду, ту, где сурьмы сразу будет много. Добывают сурьму в шахтах, потом везут на завод и плавят в больших плавильных печах. Часто месторождения скрывают не только сурьму, но и золото. В Якутии, например, есть Синтачанское месторождение. Оно называется золото-сурьмянным. То есть там добывают сразу и то, и другое. Работать с сурьмой нужно аккуратно, ведь она ядовита и при попадании в организм может вызвать разные болезни. Сурьма – это одно из самых первых средств макияжа, известных человеку. В Древнем Египте и на Руси порошком из сурьмы подводили брови и глаза. Сейчас сурьма необходима в промышленности и медицине. Содержится она в разных минералах, самый известный из которых называется антимонит или стибнит. Сурьма – это полуметалл, то есть элемент, который обладает свойствами и металлов, и неметаллов. Например, может проводить электрический ток, но не так хорошо, как металлы. Ой, ну вот, что же вы мне ничего не говорите? Пока я с вами болтаю, в музее у нас наверняка что-то произошло. Свет не выключили? Или экспонаты на свои места не поставили? Нет, путаницы я допустить никак не могу. Так что я пошел проверять. А то ведь скоро первая экскурсия начнется. Все, пока!

0: Что под нами, под ногами.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.

0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+.
3: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
5: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
4: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, всем привет! Это Ириска. Лето – это время фантазий. Облака плывут по небу, как корабли. И, возможно, на каждом из них есть свой сказочный экипаж. Мечтайте, придумывайте истории, не забывайте делиться ими с друзьями. Ну и с нами, конечно. Небо бесконечно.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 34. Скамейка запасных.
1: Поняла вас, будем разбираться. Конечно, безобразие. Спасибо вам за неравнодушие.
2: Что случилось, Стрелка Семеновна? Какой-то сигнал поступил?
1: Поступил, Шерлок Симофорыч. Звонила бабуля. Она час назад на станции нашей видела мальчишку, который с платформы прыгнул.
2: Кошмар какой. Прямо на пути?
1: Да, прыг и все.
2: А дальше что?
1: А дальше все. Бабуля в начале платформы стояла, электричку ждала. Мальчишка спрыгнул и... А тут и электричка. И дальше, куда мальчишка делся, бабуля не видела.
2: И никаких особых примет или каких-то странных действий?
1: Да, говорит, с палкой какой-то был, кривой на конце. И вот еще странность такая. Прежде чем прыгнуть, он все в телефон смотрел. То поднимет его, то опустит, то направо повернется с ним, то налево. А потом вдруг бежать и стоп! Остановился как вкопанный. И кричит типа «Есть! Есть!» Под лавку заглядывал. Ловил, видать, кого-то или чего-то. Палкой этой кривой махал. А потом в телефон посмотрел. И как с платформы-то сиганет, прям не выпуская телефона.
2: Телефон, говорите, не выпускал из рук. И чему-то радовался. И палка, кривая на конце. Интересно.
1: Я, может, поеду туда? Гляну, вдруг что обнаружу.
2: Давайте, коллега, поезжайте. И сразу мне звоните. Надо же его как-то найти.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Да, Стрелка Семеновна?
1: Снег свежий выпал, так что нам повезло. Но следы ведут до тропинки, а дальше теряются среди других.
2: Это все?
1: Нет, есть еще след. И он странный какой-то. Сейчас сфотографирую и пришлю. Ловите.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Шерлок Симофорыч, что это с вами? Вы зачем по комнате бегаете?
2: Поймаю.

0: Есть! Я тебя обыграю!
1: Меня? Что с вами? Вы здоровы?
0: Я? Да. А вот он нет.
1: Кто он? Тот, кого ловите?
0: Тот, кого поймал. Вот что, коллега, отправляйтесь-ка вы в нашу хоккейную секцию.
1: Хоккейную? Так это палка не палка, а...
0: Да-да, клюшка. И найдите мне игрока, что сидит на скамейке запасных, не тренируется и телефон в руке держит.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
3: Шерлок Семафорыч, я тут наблюдаю.
4: Смотрите внимательно. Мальчик будет хромать на правую ногу. Запускаю.
1: Есть, есть! Вскочил и чуть на лед не выскочил. Словно пытался поймать кого-то. Хромает на правую ногу. Да я его знаю. Моисеенко Петя. Защитник из нашего детского хоккейного клуба.
4: Ну вот он и есть наш прыгун.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
1: Ну, Шерлок Семафорыч, вы, как всегда, оказались правы. Это был Петя. Это он прыгал с платформы. Уж я ему все высказала. Что играть на платформе и прыгать с нее, ну, категорически нельзя. Ну, опасно это очень. Можно и под поезд попасть. А теперь рассказывайте, во что это вы тут играли и как вычислили Петю?
0: Есть такая игра «Человечков собирать». Они появляются в телефоне в том месте, куда смотрит камера. Надо быстро к ним подбежать и поймать. Можно, кстати, соревноваться. Что я и сделал, вызвав на поединок игрока под именем «Хоккеист». Но сперва то, что вы уже знаете. Петя ловил человечков на платформе, а потом прыгнул за одним из них на пути. Дальше помогли ваши фотографии.
1: Мои? А, ну да, тут же улика, потому я и... Я сразу заметила. Вот же тут где-то... И где?
0: Смотрите, после рельсов след от клюшки на снегу, а рядом большая вмятина, словно кто-то сидел. А дальше вот, смотрите, следы от обуви. Левый след глубже и шаг шире, а правый не такой глубокий и короче.
1: А если короче?
0: То такие следы остаются, когда человек хромает на правую ногу.
1: Подвернул!
0: Да. Потом я нашел игру, выяснил, какие есть игроки поблизости, и там был хоккеист. А дальше дело техники.
1: Как всегда, гениально.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.
5: Детское радио.

0: Спасибо, Веснушка. Ой, молодец. Фруктовый лед – самое то в летнюю жару.
1: Малиновый, апельсиновый, лимонный. Какой выберем, кипятош?
0: Любой. Главное, смотри, не ляпни на футболку.
2: Лето на детском радио.

0: Авторадио.
1: Доброго дня всем нашим слушателям и привет от меня, дяди Саши. Добрые песни только на детском радио. Слушайте и заряжайтесь позитивом, как заряжаются батарейки от солнечной энергии.

0: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
1: Мама! Папа!
2: Бабушка!
1: Дедушка!
2: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Ученые придумали бумагу, которая не боится воды. На ней можно писать, рисовать и печатать, а потом просто опустить специальный раствор, подождать, пока сойдет краска, просушить и снова использовать. Она выдерживает 7 стирок. Уникальную бумагу сделали из пыльцы растений. Ее особым образом обрабатывают, промывают и высушивают. Частицы, вызывающие аллергию, удаляют. Получаются листы тоньше человеческого волоса. Производство такой бумаги совершенно безвредно для природы. И самое главное, поможет сберечь леса от вырубки.
2: А знаете ли вы, что...
0: Чтобы слушать детское радио, скоро будет достаточно включить обои на стене в своей комнате. Да, вы не ослышались. Ученые создали очень тонкую звуковую колонку. Она толщиной с лист бумаги. Ее можно выпускать

0: зонами и наклеивать на стены. Например, детских комнат, развлекательных центров, детских садов и школ. Ей можно покрывать любые поверхности, даже салон автомобиля. Эта колонка подключается к компьютеру или телефону. Так что говорящие машины и стены скоро станут обычным делом.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Наши телефоны скоро будет заряжать солнце. Английские ученые предлагают построить в космосе электростанцию в виде огромного корабля с солнечными батареями. Он должен будет вращаться по орбите, так что солнышко будет освещать его круглые сутки и отдавать свою энергию. Передавать ее на Землю планируется с помощью радиоволн. Такая космическая электростанция сможет давать больше электричества, чем любая земная. Проблема только в том, что собирать ее придется прямо в космосе с помощью роботов. Пока ученые это делать еще не пробовали. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: хранителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Друзья, свершилось! Прямо сейчас мы отправимся в необыкновенную страну. Туда, где все без исключения взрослые становятся детьми. Друзья, добро пожаловать в мир Лего. Там даже я забываю, сколько мне лет. А мне, если подумать, уже не одно столетие. Разрешите представить самый главный экспонат музея. Само совершенство. Кирпичик Лего.
2: Британская ассоциация продавцов игрушек назвала меня самой значимой игрушкой 20 века. Без ложной скромности заявлю, без меня ничего бы не было. Взгляните, все, что вы видите, состоит из сотен тысяч миллионов моих братьев и сестер. Пройдемте в главную часть моей сказочной страны. Она построена более чем из 25 миллионов кирпичиков Лего. Здесь находятся уменьшенные копии знаменитых достопримечательностей со всего мира. Только в миниатюре. Венеция, Амстердам, Эйфелева башня, стадионы, арены, дома.
1: Не может быть! Весь этот город создан из вас. Голова кругом.
2: Вам нужно на природу. Предлагаю отправиться в сафари-парк. Познакомьтесь с самыми разнообразными животными.
1: О нет, я с детства опасаюсь хищников. А это что, лев?
2: Не стоит пугаться, господин гном. Это лишь умелые копии в полную величину. Не хотите поздороваться с драконом или с ветерком спуститься с 12-метрового вулкана?
1: Нет, спасибо. Скажите, а верно ли, что у вас все желающие могут отправиться на добычу золота?
2: А, да, господин гном. По дороге в страну рыцарей со старинными башнями и замками находятся золотые прииски. Там каждый любитель сокровищ может собственноручно намыть драгоценного песка и тут же обменять его на золотой слиток или небольшую медаль. Господин гном, вы куда?
1: Друзья, простите, вынужден вас покинуть. Надеюсь, вы догадываетесь, что значит слово «золото» для любого гнома. Разрешите откланяться.
0: Тайны.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!

0: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Реклама. Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Бывает дождь из игуан.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 10. Сестрица Аленушка и братец Иван.

0: вот и герои сегодняшней истории. Хакер леший, что вредит лукоморью. Василиса, умница и красавица. Только она может с лешим справиться. А еще семья, совсем обычная. С утра до ночи работать привычная. Мать, отец, дочь Аленушка, да сыночек младший Иванушка. Как-то ранним утром будет мать детей.
1: Соня, вставайте, вставайте скорей. Отец на рыбалке с утра, мне на шопинг пора. В Лукоморский торговый центр поеду. Вернусь не раньше обеда. Живите тут дружно и не ссорьтесь.
2: Мама, не беспокойтесь, я буду книжку читать, а я до обеда в игры играть.
0: С огромной корзиной отправилась мать по магазинам.
2: Вань, завтрак стынет, скорее иди.
3: Сестрица, минутку еще погоди.
2: И так ты все утро сегодня играл.
3: Я скоро, поверь, уж близок финал.
2: Эх, жалко, закончилась эта игра. И хорошо, поработать пора. Кур покормить, прополоть огород. Ты меня слышишь?
3: Подожди-ка, о, вот! Новая часть вышла этой игры.
2: Только не это, подмел бы полы.
3: Гляди, я на сайт какой-то залез.
4: Бесплатно скачай, послав СМС на номер короткий 1313. На раздумье тебе лишь минута осталась.
2: Не надо, Иванушка, ты еще мал. Ты сам не знаешь, куда ты попал. Родителей надо тебе подождать.
3: Зачем? Я сумею все сам закачать.
2: Одумайся, Ваня. Сайт этот знаешь? Не стоит, Иванушка. Вирус скачаешь.
3: Да не волнуйся, ты мне не впервой.
2: Подумай, Ваня, сперва головой. Ваня, брат, включи же ты разум. В два счета подхватит компьютер, заразу.
3: Я ждать не могу, прям охота такая. Я об игре этой с детства мечтаю. Там колдовство, рыцари, тролли. Не волнуйся, за папины ты пароли.
0: СМС-ку Ваня отправляет, ссылку на игру получает. Вы уже догадались, от кого? Ну, конечно, от Леши.

0: Компьютером я не управляю. Аленка, что делать? Скажи, я не знаю.
1: Вань, успокойся, слезы прочь. Василиса точно должна нам помочь. Василиса все знает, для нее нету тайн. Она на связи всегда онлайн.
2: Аленушка Василисе звонит? Василиса с Ваней говорит.
3: Ты к лешему в лапы, Ваня, попал.
0: Уж лучше б я козленочком стал.
3: К себе ты, Ваня, пожалуй, что строг. Не горюй, разберемся, но запомни урок.
2: Василиса, конечно, с вирусом справилась. Недаром талантом она у нас славилась. Ну, а потом свой блог записала, в котором подробненько так все рассказала.
4: Хочешь из сети что-то скачать? Тогда здравый смысл надо включать. Игру предлагают бесплатно тебе? Может, платить придется вдвойне? В ловушку к мошенникам, чтобы не попасть, которые данные могут украсть. На сайты чужие не переходи, и данных своих ты там не вводи.
2: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует? Скоро узнаете. Продолжение

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет.

0: ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
1: Погоди, погоди. Это ж только вечером.
2: На ночь.
4: Ладно, ладно. Подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
5: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
0: Подробности на сайте robostancia.rf. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
6: по щучьему велению, по моему хотению.
2: Только волшебные слова другие.
6: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
2: И все.
0: 0+.

0: стражу там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Теперь всем придется говорить только правду. Ученые тем временем разгадали, как отличить правду от лжи. Врунов, оказывается, теперь можно узнать по носу. Ученые выяснили, что у людей, говорящих неправду, меняется температура носа и лба. Провели эксперимент. Группу людей попросили позвонить по телефону своим близким и соврать им о чем-то важном. Во время телефонного разговора за участниками наблюдали с помощью тепловизоров, специальных устройств, определяющих температуру участков тела. Когда человек обманывал, температура его носа понижалась почти на градус. Лоб, наоборот, на градус нагревался. Все это связано с волнением, которое испытывает врунишка. Ученые считают, что метод холодного носа намного точнее детектора лжи.
3: А знаете ли вы, что...
4: Лучший в мире компьютер – это человеческий мозг. В нем хранится столько всякой информации. Например, тысячи изображений. Это подтвердил эксперимент. Ученые набрали группу добровольцев. В течение часа люди вспоминали как можно больше знакомых лиц. Затем еще час незнакомых, политиков, музыкантов и других знаменитостей. Имена называть не требовалось. Достаточно припомнить внешность и сказать, что это мальчик из соседнего подъезда или актер из популярного фильма. На третьем этапе группе

0: показали фото знаменитостей. И часть из них они тоже вспомнили, хотя до этого не называли. Когда ученые проанализировали результаты, выяснилось, человек помнил в среднем 5000 лиц. Если же память тренировать, результат может быть еще выше, от 8 до 10 тысяч лиц.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Память можно тренировать так же, как и мышцы? Спросите вы. Естественно. Психологи назвали 10 способов тренировки памяти. Первый – пересказ. Послушали сказку перед сном или посмотрели новый мультфильм? Перескажите родителям. Вспоминайте как можно больше подробностей. А также можете сочинять свои собственные сказки. Второй ваш помощник – стихи. Разучивайте их каждый день. Малыши могут учить по 2 строчки. Кто постарше – по 4-стишью в день. Затем соединяя в целое стихотворение. Третий способ – рисование. Нужно взять любой предмет, рассмотреть его со всех сторон и нарисовать по памяти. Четвертый способ – игры на внимательность. И пятый способ – чтение. Читать хотя бы по страничке нужно также раз в день. Если натренируете память, то и учеба будет даваться легко. И в дальнейшей профессии, кем бы вы ни стали, это поможет. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

Пока, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.

0: Все, Зайцев, держи. Теперь твоя очередь.
1: Круто. А где все наши?
2: Да экскурсия-то уже в соседнем зале.
1: А может, все-таки послушаем, что там? Когда еще в музей космонавтики попадем?
2: Да ну, игра интересней. И вообще, ерунда это все. Лекции, экскурсии, уроки. Вон, один ученый в школу после 3-го класса бросил. А потом изобрел космическую ракету.
1: Так не бывает. Что за ученый?
2: Циолковский. Константин Эдуардович, кажется. Только что экскурсовод про него рассказывал, пока ты 3-й уровень проходил.
1: Неужели правда можно не учиться и все равно стать великим изобретателем? А как же он расчеты делал?
2: Да откуда я знаю? Отстань, Марковкин. А то мне потом заново весь уровень проходить.
1: Ладно, сам все узнаю.
3: Старинные часы, время назад.
1: Что это тут такое? Вся мебель в воде плавает. Бумажки какие-то. Потоп, что ли? Интересно, тут вообще есть кто-нибудь?
4: Ох, беда, беда. Опять все сначала начинать.
1: Здравствуйте.
4: О, чертежи сохранились.
1: Здравствуйте.
4: Что? А, здравствуйте, голубчик.
1: Вы Циолковский?
4: Простите.
1: Циолковский Константин Эдуардович?
4: Да-да, все верно. А вы?
1: Я Рома из 4-го Б.
4: Извините, юноша, я плохо слышу. В детстве переболел скарлатиной. Из-за осложнений почти полностью потерял слух. Не могли бы вы повторить свое имя?
1: Рома Марковкин. А это все ваши бумаги?
4: Увы, большая часть из них теперь непригодна.
1: А что здесь случилось?
4: Весенний паводок. Ока разлилась. Точно так же погибли мои исследования во время наводнения в Борске. Потом еще пожар, в котором сгорели рукописи. И вот здесь, в Калуге, снова наводнение.
1: Давайте я вам помогу собрать то, что уцелело.
4: Благодарю вас, Роман. Если не трудно, вон те папки, пожалуйста.
1: Ого! Здесь же одни чертежи и расчеты. Скажите, а вы действительно плохо учились в детстве?
4: Увы, друг мой, это так. Из-за проблем со слухом

0: Я просто не понимал, что говорят учителя. После третьего класса меня отчислили из гимназии, и я больше нигде не учился.
1: Здорово! Куча свободного времени!
0: Совсем наоборот, юноша. Пришлось много заниматься самостоятельно. Я был чуть старше вас, когда отправился в Москву и целыми днями сидел в библиотеке, чтобы изучить все то, что пропустил в гимназии. Наука стала для меня единственным другом.
1: Значит, вы все-таки смогли стать ученым без учителей.
0: Образование необходимо, поверьте. Вот я разработал теорию газов, но оказалось, что ее открыли 25 лет назад, а я и не знал об этом.
1: Каких газов? Вы же летательными аппаратами занимались.
0: Меня интересуют и химия, и биология. Впрочем, теперь я решил посвятить себя воздухоплаванию и теоретически разработать металлический управляемый аэростат.
1: А что это такое?
0: Летательный аппарат тяжелее воздуха, которому пилот будет задавать направление.
1: А в космос он может полететь?
0: Признаюсь вам, я занимаюсь воздухоплаванием в надежде, что люди когда-нибудь смогут отправиться на другие планеты.
1: Так все и будет. Но сначала вам придется придумать космическую ракету.
0: Ракету? Да ведь для космического полета необходим гигантский запас топлива. Хотя, минуточку, что если запустить сразу 32 ракеты? Голубчик, рядом с вами, кажется, есть сухой лист бумаги и перо, будьте добры. Так, делим 16.
1: Кажется, мне пора.
0: 8. Ага, так.
1: Старинные часы. Время вперед! Морковкин, смотри, у меня 1000 баллов!
2: А ты разве не ушел за экскурсией?
1: Ушел, но решил вернуться за тобой. Пойдем вместе.
2: Зачем?
1: Чтобы знать, что уже изобрели, а что еще предстоит придумать. Пошли, а то не получится из нас, людей будущего.
3: Как Морковкин в историю влип.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Радио.
7: Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОКПМ радио. ОКР 117-747-46-74-55. Город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Есть такая работа – обнимать медведей.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 14. Ловец молний.
4: Грохот, что раздался снаружи, насторожил меня. Что ждет меня там, за стенками моей машины времени, нашего маленького лабораторного холодильничка? Ты ученый, Крутилкин, ты ученый! А это значит, что ради науки ты преодолеешь любые опасности! Сказал я себе и открыл дверцу. И тут же закрыл, когда крупные холодные капли дождя застучали по моей голове. «Соберись, соберись!» — сказал я себе. «Дождь, даже ливень не остановят истинного искателя истины, ибо поиск истины воистину

0: истину важнее любых, даже самых холодных капель, попавших за шиворот. Глубоко вздохнув, я открыл дверцу и вышел из холодильничка. Это была крыша какого-то сооружения. И надо заметить, крыша эта была весьма скользкая и крутая. По краю крыши были установлены перила. Надо идти, держась за перила. Может, и найду где-то выход и смогу спуститься вниз. Дождь лил, как из ведра. Его холодные капли струйками заползали мне за шиворот. Аккуратно ступая, я успел сделать лишь пару шагов, как вдруг...
1: Аккуратнее, аккуратнее, сударь. Держитесь крепче. Перун стрелы на землю пускает. Чуть еще пройдете, и будет маленькая дверца. Вам лучше спрятаться в башне. Вы железный, и стрелы Перуна в вас нацелены будут, если крышу не покинете. И еще вам бы спрятать ваш этот странный белый ящик, из которого вы только что вылезли. Он ведь тоже металлический.
0: Кто это говорит? Что это за башня? Какой такой Перун? Только и успел сказать я, как... Сильнейшая вспышка и жуткий грохот не дали мне расслышать ответ. Разряд молнии яркий, белый зигзаг ударил с неба прямо в верхушку крыши, где, как я успел заметить в этой белой вспышке, находился шар с торчащими из него острыми шипами. А потом произошло то, что дало мне ответ на вопрос, где я и в какое время забросила меня моя сломанная машина времени. Голос вновь заговорил.
1: Не бойтесь, Перуна, стрел сверкающих. Их белый огонь нас больше не карающий. Пройдут по мне и в землю уйдут. Стрелы Перуна больше вред не несут.
0: Перун! Ну, конечно, Перун и его стрелы, уходящие в землю. Сосиску мне! Сосиску!
2: Место встречи было изменить нельзя. Я точно знал, где ждет меня сообщение от Крутилкина. Наш маленький лабораторный холодильничек, моя исправная машина времени, хранила в себе тайну, которую мне предстояло разгадать. Я открыл дверцу. Сосиску я увидел сразу, только не целую, а лишь половинку. Она была вставлена в прутья решетки холодильника и слегка наклонена. Ясно, что Крутилкин наклонил сосиску специально. Похоже на наклонную башенку. Мысль интересная. Я стал всматриваться в сосиску. На ее кончике было вырезано солнышко с отходящими от него лучами. И в эти лучи был направлен зигзаг. Башня, солнце с лучами и... зигзаг. Да. Что бы это значило? Может, так называется башня, солнечный зигзаг? Или, может, зигзагное солнце? Нет. Что-то тут не так. Ха, ну точно, зигзаг! Так иногда изображают молнию. Молния бьет в солнце с лучами, которые находятся на вершине наклонной башни. Ха! Загадка решена! Осталось только ввести год на табло моего холодильничка, моей исправной машины времени. 1725. В центре крыши стоял Крутилкин и, задрав голову, смотрел на шар солнца с лучами-шипами, торчащий из самой верхушки крыши.
1: Именно так. Стоит она в поселке Невьянский завод Верхотурского уезда Сибирской губернии.
2: Крутилкин, я тут.
0: Привет, Вертелкин. Ой, я не...

0: никогда не сомневался в твоей догадливости. Перед тобой первый в истории человечества молниеотвод.
1: Знаю, догадался. По указу русского царя Петра I построили на Урале в этих краях чугуноплавильный и железноделательный завод. И вокруг него вырос город Невьянск. Сейчас это Свердловская область. Ну, то есть, как сейчас? В будущем, в которое мы с тобой, Крутилкин, надеюсь, вернемся как-нибудь вместе.
0: Обязательно вернемся. А пока спускаемся внутрь башни в особую слуховую комнату. Она необычная. Говоришь в одной стороне шепотом, а слышно в другой, как будто громко говоришь.
1: Невьянская башня знаменита своими курантами часами и еще тем, что из-за строительной ошибки она наклонилась.
2: Ну да, наклонена башня моя. Но самое интересное в ней — это я. Шар солнца с лучами и шипами. Ловец стрел перуновых.
0: Молний, по-нашему.
2: Ну да, молний. Установлен на крыше специально. Если стрела попала, бабах, бубух.
1: Раньше говорили громоотвод, а теперь правильно говорить молниеотвод. Ну, то есть, если перун стрелой, то есть молнией в вас попал, то...
2: Молния бьет в меня и по металлу, что есть в моей конструкции, и... уходит в землю. Все целы и невредимы.
0: Официально считается, что создателем молниеотвода является американский ученый Бенджамин Франклин.
1: Наш Михаил Ломоносов сделал молниеотвод через год после американца.
0: А вот этот шар солнца с лучами-шпилями, что стрелы перуна притягивает, да в землю их направляет.
1: Молниеотвод по-современному.
0: Был придуман в России почти на 30 лет раньше американского. Пусть

0: Сакисаки!
1: Вертелкин! Вертелкин, ты что делаешь? Ты зачем эту железную штуковину к моему холодильнику прикручиваешь?
2: Ты же ученый, Крутилкин!
1: Ну да.
2: Значит, знать должен. Чтобы назад в будущее вернуться, энергия молнии нужна. Залезай быстрее!
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Реклама.
1: Когда овцы разбегаются, им нужен пастух.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
3: Ты бросил мне вызов!
4: Я пастух и присмотрю за своими овцами.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
0: Детское радио.
9: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте iron-star.com. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское радио.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Существует торт, который можно есть до пенсии. Полакомиться сладостями, причем бесплатно, можно во время установления какого-нибудь кондитерского рекорда. Повара индийского штата Керала приготовили самый длинный в мире торт – 6,5 километров. Это примерно как расстояние в 4 автобусные остановки. Гигантский ванильный торт с шоколадной начинкой готовили 1500 пекарей. Они использовали 12 тонн сахара и целый грузовик муки. Торт был испечен за 4 часа. Если каждый день съедать по тарелке лакомства, то можно будет есть торт 80 лет. Предыдущий рекорд был установлен китайскими пекарями. Они испекли фруктовый пирог длиной около 3 километров.
2: А знаете ли вы, что...
3: Скрюченные домики существуют на самом деле! А за скрюченной рекой в скрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки. Помните слова из веселой песенки Корнея Чайковского? Так вот, оказывается, в Великобритании есть не только скрюченные домишки, но и целая скрюченная деревня. Она называется Лавенхэм. Все дома здесь действительно имеют кривые стены и покосившиеся крыши. И вот почему. В средние века Лавенхэм была не деревушкой, а богатым по тем временам городом. Домов для жителей не хватало, и их стали строить на скорую руку из влажной древесины. Со временем дерево стало высыхать и скрючилось. Вот почему большинство домов пустилось в пляс. Сейчас в Лавенхэме есть и новые постройки, но ремонтировать старые жители никак не хотят. Туристам такая скрюченность очень нравится.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Тыква может не только в карету превратиться. Американский фермер Джастин Оунби давно мечтал вырастить гигантскую тыкву. Последние 4 года он посвятил этой цели. Покупал специальные семена, удобрял, поливал, выводил новые сорта. В итоге вырастил красавицу весом...

0: весом 413 килограммов. Можно было бы отвезти гигантскую тыкву на фестиваль и кучу дипломов заработать. Но фермер решил иначе. Он почистил тыкву изнутри, погрузил в пруд, забрался внутрь, взял весла и стал кататься на ней, как на лодке. Идея понравилась многим. Плавучую тыкву теперь просят у фермера для фотосессий и семейных праздников. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Веселые. Веселые истории.
1: Отомстил.
2: Получай. Вот так, вот так, так. А я еще урну выстрелю и жвачку по доске размажу.
3: Ну ты, Тютюков, даешь.
2: Груздев?
3: Ну ты помойку устроил. Ты чё здесь в пустом классе? Тютюков, ты чё не на физике?
2: Я... А ты?
3: Тренировка была. Посумо. Последняя перед чемпионатом. Даже с урока отпустили. Мне ж честь школы защищать. А ты чё?
2: А я... просто сказал, живот болит.
3: И чё? Помойку зачем устроил?
2: Понимаешь, Гранкина изложение списать не дала.
3: И чё?
2: Мы ж сегодня всем классом на «Звездные войны» идем. Идем после уроков, помнишь?
3: Ага, супер!
2: Супер! А Гранкина сегодня дежурная. Вот пусть и убирается вместо кино. Будет знать, жадюга. Ладно, Грузев.
3: Мне-то что?
2: Ну, я пойду. Потом вместе со всеми зайду. Ну, чтобы на меня не подумали. Ладно, Груздев?
3: Иди. А мне-то что?
2: Может, тоже выйдешь, чтобы не подумали?
3: Пусть только попробуют.
4: Мамочки! Фу, грязище какая.
2: Грязище, да. А кто сегодня дежурный-то, а?
5: Боже, кто это натворил? Ну, не отвлекаемся, дети. Сегодня сложная контрольная. Третья задача на сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
2: Гранкина, опять тетрадь закрываешь, жадюга.
6: Своей головой надо думать, Тютиков.
2: Вот сейчас и подумаешь, Гранкина. У тебя сейчас будет время подумать.
7: 5А? Гранкина, к зубному.
2: Ой.
5: Так, все, сдаем тетради. Кто дежурный?
4: Гранкина, только она сейчас у зубного.
5: А кто следующий по списку? Груздев? Груздев, дежуришь.
3: Че?
2: Нина Сергеевна, можно лучше и я подежурить? Да ну их, эти «Звездные войны»! Пожалуйста, пожалуйста!
0: Веселые истории.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: гостях у сказки. Дмитрий Наркисович, «Мамин сибиряк», Алёнушкины сказки.
1: Сказка про воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу. Воробей Воробеич и Ерш Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал:
2: «Эй, брат, здравствуй! Как поживаешь?»
3: «Ничего, живем помаленьку. Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах. Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водяными козявками».
2: «Спасибо, брат! С удовольствием пошел бы я к тебе в гости. Да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу. Я тебя, брат, ягодами буду угощать. У меня целый сад. А потом раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар, тик-тик?»
3: «А какой он?»
2: «Белый такой,
3: как у нас гальки в реке».
2: «Ну вот, а возьмешь в рот сладко, твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу».
3: «Не, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. Вот лучше на воде поплаваем вместе. Я тебе все покажу».
1: Воробей Воробеевич пробовал заходить в воду. По колени зайдет, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть можно. Напьется Воробей Воробеевич светлой речной водицы, а в жаркие дни искупается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вообще, жили они дружно и любили поговорить о разных делах.
2: «Как это тебе не надоест в воде сидеть? В мокрой воде еще простудишься?»
3: «А как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке, как раз задохнешься. А у меня всегда прохладно, плавай себе сколько хочешь. Небось, летом все ко мне в воду лезут купаться. А на крышу кто к тебе пойдет?»
2: «И еще как ходит, брат! У меня есть большой приятель, трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит. И веселый такой трубочист, все песни поет, чистит трубы, а сам напевает. Да еще присядет на самый конек, отдохнуть достанет хлебца и закусывает. А я крошки подбираю, чай. Душа в душу живем! Я ведь тоже люблю повеселиться!»
1: У друзей и неприятности были почти одинаковые. Например, зима. Как зяб бедный Воробей Воробеич. Ух, какие холодные дни бывали. Кажется, вся душа готова замерзнуть. Нахохлится Воробей Воробеич, подберет под себя ноги, да и сидит. Одно только спасение – забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Но и тут беда. Раз – Воробей Воробеич чуть-чуть не погиб благодаря своему лучшему другу-трубочисту. Пришел трубочист, да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом. Чуть-чуть голову не проломил воробью Воробеичу. Выскочил он из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сейчас бронится:
2: «Да это что же, Яша, делаешь-то? Ведь эдак можно и до смерти убить!»
3: «А я почем же знал, что ты в трубе сидишь?»
2: «А будь вперед поосторожнее! Если бы я тебя чугунной гирей по голове стукнул, разве это хорошо?»
1: Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось несладко. Он забирался куда-нибудь поглубже в омут и там дремал по целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться. Изредка он подплывал к проруби, когда звал его Воробей Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет:
2: «Эй, Ерш Ершович, жив ли ты?»
4: «Жив, только все спать хочется.
3: Вообще скверно, у нас все спят».
2: «И у нас тоже не лучше, брат. Что делать, приходится терпеть. Ох, какой злой ветер бывает. Тут, брат, не заснешь. Я все на одной ножке прыгаю, чтобы согреться. А люди смотрят и говорят: посмотрите, какой веселенький воробушек. Ах, только бы дождаться тепла. Ах, да ты уж опять, брат, спишь?
1: А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты две гнался за воробьем воробеичем, и тот едва успел спрятаться в речной осоке.
2: Ох, едва жив ушел. Вот разбойник-то чуть-чуть не сцапал, а там бы, поминай, как звали.
3: Это вроде нашей щуки. Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бросится за мной, точно молния. А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит полено. А как это полено бросится за мной?
4: Для чего только эти щуки водятся, удивляюсь и не могу понять.
2: И я тоже. Знаешь, мне кажется, что ястреб когда-нибудь был щукой, а щука была ястребом. Одним словом, разбойники.
1: Да, так жили да поживали воробей Воробеич и ёрш Ершович. Зябли по зимам, радовались летом, а веселый трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. У каждого свое дело, свои радости и свои огорчения. Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошел к речке смыть себя сажу. Идет да посвистывает, а тут слышит страшный шум. Что-то такое случилось. А над рекой птицы так и вьются. И утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут. Ничего не разберешь.
5: Эй вы, что случилось?
1: Бойкая синичка чирикнула в ответ.
6: А вот и случилось. Так смешно, так смешно. Посмотри, что наш воробей Воробеич делает. Совсем взбесился.
1: Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким голосом, вильнула хвостиком и взвелась над рекой. Когда трубочист подошел к реке, воробей Воробеич так и налетел на него. А сам страшный такой. Клюв раскрыт, глаза горят, все перышки стоят дыбом.
5: Эй, воробей Воробеич, ты что это, брат, шумишь-то?
2: Нет, я ему покажу. Он еще не знает, каков я. Я ему покажу, проклятому Ершу Ершовичу. Он будет меня поминать, разбойник.
1: А из воды трубочисту кричал Ерш Ершович.
3: Не слушай его, что-то он врет.
2: Я вру? А кто червяка нашел? Я вру, жирный такой червяк. Я его на берегу выкопал, сколько трудился. Но схватил его и тащу домой, в свое гнездо. У меня семейство, должен я корм носить. Только вспорхнул с червяком над рекой, а проклятый Ёрш Ершович, чтоб его щука проглотила, как крикнет «Ястреб!». Я со страху крикнул, червяк упал в воду, а Ёрш Ершович его и проглотил. Это называется врать! И ястреба никакого не было!
1: Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба. Плотва, караси, окуни, малявки. Да, ловко пошутил Ерш Ершович над старым приятелем. И еще смешнее, как воробей Воробеич вступил с ним в драку. Так и налетает, так и налетает, а взять ничего не может.
2: Подавись ты моим червяком, я другого себе выкопаю! Обидно то, что Ёрш Ершович обманул меня и надо мной еще смеется. А я его к себе на крышу звал. Хорош приятель, нечего сказать. Вот и трубочист Яша тоже скажет. Мы с ним тоже дружно живем и даже вместе закусываем иногда. Он ест, я крошки подбираю.
5: Постойте, братцы, это самое дело нужно рассудить. Дайте только мне сначала умыться. Я разберу ваше дело по совести. А ты, Воробей Воробеич, пока немного успокойся.
2: Мое дело правое. Что же мне беспокоиться? А только я покажу Ершу Ершовичу, как со мной шутки шутить.
1: Трубочист присел на бережок, положил рядом на камешек узелок со своим обедом, вымыл руки и лицо и проговорил.
5: Ну, братцы, теперь будем суд судить. Ты, Ерш Ершович, рыба. А ты, Воробей Воробеич, птица? Так я говорю?
7: Так, так!
5: Будем говорить дальше. Рыба должна жить в воде, а птица в воздухе. Так я говорю? Ну вот, А червяк, например, живет в земле. Хорошо, теперь смотрите.
1: Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба, из которого состоял весь его обед, и проговорил.
5: Вот, смотрите, что это такое? Это хлеб. Я его заработал, я его съем. Съем и водицей запью, так? Значит, пообедаю и никого не обижу. Рыба и птица тоже хотят пообедать. У вас, значит, своя пища. Зачем же ссориться? Воробей воробеич откопал червячка. Значит, он его заработал. И значит, червяк его.
1: Но вдруг в толпе птиц послышался тоненький голосок.
7: Позвольте, дяденька.
1: Птицы раздвинулись и пустили вперед бекасика-песочника, который подошел к трубочисту на своих тоненьких ножках.
7: Дяденька, это неправда.
5: Что, неправда?
7: Да, червячка-то ведь я нашел. Вон, спросите уток, они видели, я его нашел. А воробей налетел и украл.
1: Трубочист смутился. Выходило совсем не то.
4: Как же это так? Как же это так? Как же это так? Эй, эй, воробей, воробеич, ты это что ж в самом деле обманываешь?
2: Я не вру, а Пикас врет. Он сговорился вместе с утками.
5: Что-то не того, брат. Да, конечно, червячок пустяки. А только вот нехорошо красть. А кто украл, тот должен врать. Так я говорю.
7: Верно, да? Верно.
8: А ты все-таки рассуди Ерша Ершовича с воробьем воробеичем.
7: Кто из них прав?
8: Оба шумели, оба дрались
7: и подняли всех на ноги.
5: Кто прав? Ах вы, озорники, Ерш Ершович и воробей воробеич. Правы, озорники. Я обоих вас и накажу для примера. Ну, живо миритесь, сейчас же.
8: Верно, верно, пусть помирятся, помирятся.
5: А бекасика-песочника, который трудился, добывая червячка, я накормлю крошками. Все и будут довольны.
9: Отлично!
1: Трубочист протянул уже руку за хлебом, а его и нет. Пока трубочист рассуждал, воробей-воробеич успел его стащить. Все рыбы и все птицы возмутились и бросились в погоню за вором.
7: Ах, разбойник! Ах, блуд!
1: Краюшка была тяжела, и воробей-воробеич не мог далеко улететь с ней. Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие и малые птицы. Произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только крошки летят в реку. А потом и краюшка полетела тоже в реку. Тут уж схватились за нее рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошки растерзали всю краюшку. И все крошки съели, ничего не осталось. Когда краюшка была съедена, все опомнились. И всем сделалось совестно. Гнались за вором-воробьем, да по пути краденую краюшку и съели. А веселый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и смеется. Уж очень смешно все вышло. Все убежали от него, остался один только бекасик-песочник.
5: А ты что же не летишь за всеми?
7: И я полетел бы, да ростом мал дяденька. Как раз большие птицы заклюют.
5: Ну вот так-то лучше будет, бекасик. Оба остались мы с тобой без обеда. Видно, мало еще поработали.
1: Пришла Аленушка на бережок. Стала спрашивать веселого трубочиста Яшу, что случилось. И тоже смеялась.
10: Ах, какие они все глупые. И рыбки, и птички. А я бы разделила все. И червячка, и краюшку. И никто бы не ссорился. Недавно я разделила 4 яблока. Папа приносит 4 яблока и говорит: «Раздели пополам, и мне, и Лизе». Я и разделила на 3 части. Одно яблоко папе дала, другое Лизе, а 2 взяла себе.
11: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке.

0: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
1: «Что под нами, под ногами». Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
2: Мама! Папа!
3: Бабушка!
2: Дедушка!
3: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Майки можно больше не стирать! В Соединенных Штатах космические технологии поставили на службу человеку. Там поступило в продажу белье, которое раньше было доступно только астронавтам. Основное преимущество этих майк и трусов в том, что их можно не стирать. Представляю лица мам, которые нас сейчас слушают. Как это не стирать, ужаснуться чистюли мамы? А вот так. Секрет в том, что в состав ткани входит серебро. Оно, как известно, убивает вредные бактерии. Кроме того, умная ткань способна учитывать температуру тела человека, не давая мерзнуть или перегреваться. Сейчас компания-производитель собирает заказы от желающих купить белье, а также полотенца и футболки. Проблема пока только в одном. Цены на космическое белье тоже космические.
2: А знаете ли вы, что...
3: Заказать блюдо в кафе теперь можно просто полаяв. В Новосибирске есть специальное пёса-кафе. Гостей здесь встречают несколько пушистых администраторов. Они провожают к бару, где есть печенье, чай, кофе и книги, принесенные добровольцами. Их предлагают почитать в кафе или купить за 100 рублей и унести домой. Деньги отправляют в благотворительный фонд на лечение животных. Забрать из кафе можно не только книги, но и самих его жителей. Но сначала придется пройти собеседование и выдержать испытательный срок. С помощью пёса кафе своих хозяев нашли уже несколько милых собачек.
2: Ужасно интересно.
4: Всё то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Теперь компьютер определит, кто на уроке работает, а кто ворон считает. В одной из школ китайского города Ханчжоу установили систему распознавания лиц. Она способна определить, какие ученики делом занимаются, а какие ворон считают. Три камеры висят над классной доской, снимают ребят, передают изображение на компьютер, а специальная программа распознает их эмоции. Испытывают ученики радость, грусть, злость, разочарование, испуг, удивление или спокойствие. Если система делает вывод, что кто-то из ребят скучает или отвлекается, учителю приходит уведомление. Система заработала недавно, но уже есть результаты. Ребята практически перестали получать двойки и тройки. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
6: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Чай.
1: Заела.
0: Заманю их в избушку, ага.
1: И зажарю.

0: Ешь колуса мрачи, полыву как кампала, а нюх как у собаки, а глаз как у орла.
1: В книжном мире маячок, ваш книжный, книжный червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.
3: Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки, а также их родители, бабушки и дедушки. С вами снова я, книжный червячок. Вот уже и последний летний месяц вступил в свои права. Надеюсь, каникулы проходят на отлично. Вы многому научились, многое узнали, а читать случайно не разучились? Уверен, что нет. Ведь вокруг так много интересных книг. Да и на моей книжной полке их тоже немало. Самых разных. Про путешествия и приключения, про тайны и расследования, про природу и про космос. И, конечно, про сказки.
2: Книжный червячок на детском радио.
3: Признаться, люблю я эти волшебные истории. К тому же, они всегда с хорошим концом. Какие бы ужасные препятствия не приходилось преодолевать героям, какие бы опасности их не подстерегали, но в конце всегда все разрешается благополучно. Вот и девочке Соне Андреевой из книжки Светланы Кузнецовой «Лавка снов» пришлось пережить немало удивительных и даже опасных приключений, прежде чем она, наконец, осуществила свою самую заветную мечту. А было это очень и очень непросто. Дело в том, что Соня очень любила музыку с самого раннего детства. Сначала просто пела все подряд, а потом постепенно начала сочинять песни и стихи. И у нее здорово получалось. Ее очень поддерживали все ее друзья и одноклассники. Но потом так случилось, что их семья переехала в другой район города. Соня пошла в другую школу, и вот тут-то начались проблемы. Ну, никак не удавалось ей подружиться с ребятами. А еще вредная отличница Лера все время задирала ее и без конца напоминала о неудачном Сонином выступлении, которое случилось 1 сентября. Но что самое плохое, родители тоже не очень-то верили в Сонин талант. Мама даже говорила, что вполне можно прожить и без пения. Есть же, наконец, много других прекрасных занятий: танцы, рисование, спорт. Но Соня хотела только одного — петь. И вот однажды она совершенно неожиданно для себя попала в удивительное место — волшебную лавку снов.
4: Она оказалась перед прилавком магазина. За массивным кассовым аппаратом стояла девушка в строгих очках. Полки позади прилавка были заставлены разноцветными коробочками, вокруг которых летали светлячки. Возле прилавка ходили мальчики и девочки, одетые в пижамы и тапочки. Соня оглядела себя. Она сама оказалась в пижаме, в которой уснула. «Вот чудеса!» «Странно. Где это я?» Соня осмотрелась по сторонам. С потолка свисали ночники и светильники всех видов. Плетеные из ивовых прутьев в форме полукруга, стеклянные в форме шаров и звезд, металлические и глиняные с резными узорами в форме квадратов и овалов, обыкновенные лампочки на длинных шнурах, светильники с разноцветными стеклышками и множество других. И все они мирно соседствовали, создавая теплый и обволакивающий свет. А с центра потолка свисал гигантский ловец снов из макраме и со светящимся шаром внутри. Шар переливался голубовато-малиновым светом.

0: цветом. Вдоль стен лежали подушки, и среди них плюшевый мишка размером с Сонин шкаф. «Как тут красиво!» — подумала Соня. «Проходи, не занимай очередь, если тебе не нужен сон!» — сказал мальчик с маленьким плюшевым мишкой в руках. «Сон?» — Соня открыла рот от удивления. «Девочка, что тебе?» — кассир смотрела на нее поверх очков. «Тебе уже выделили сон на сегодня?»
1: «Мне,
0: Соня задумчиво посмотрела вверх. «Так, очередь не задерживай. Мне следующий сон подавать», — кассирша нахмурилась. «Проходи в свою комнату снов».
1: «Если будет такой же сон, как вчера, я отказываюсь засыпать», — выпалила Соня.
0: «У тебя есть сноврики?»
1: «Нет».
0: «Тогда следующий.
1: Я никуда не уйду и буду стоять здесь хоть всю ночь».
0: Неожиданно для самой себя Соня заупрямилась. «Как это не уйдешь?» Очки кассирши прыгнули выше бровей.
1: «Так!»
0: Соня топнула ногой.
1: «Тс-тс! Иди сюда!»
0: Услышала она громкий шепот. Девочка посмотрела по сторонам и никого не увидела. Тут ее кто-то тронул за ногу, и Соня аж подпрыгнула на месте. Из-под прилавка показалась голова мальчика с карамельными кудрями.
1: «Полезай сюда!»
2: Вот так Соня познакомилась со своим новым другом. Его звали Лука. Он хорошо ориентировался в лавке снов и многое рассказал Соне и о снах, и о том, что, оказывается, в лавке снов за монетки сновреки можно купить любой сон. Сон приключения, сон воспоминания, сон мечту. А Соня призналась, ее мечта — петь на сцене. Но ей часто снится один и тот же страшный сон. Стоит ей выйти на сцену, как ее начинает преследовать огромный чудовищный паук. Она цепенеет от страха, голос пропадает, и песня обрывается. Лука решил помочь девочке. А для этого нужно набраться храбрости, вернуться в тот страшный сон и победить паука. К тому же, удивительным образом, события в стране сновидений переплетались с теми, что происходили наяву. И оттого, удастся ли Соне победить страшного паука из ее сна, напрямую зависела ее победа в городском вокальном конкурсе. Не буду раскрывать всех подробностей, скажу лишь, что Соня оказалась храброй, доброй и умной девочкой. И эти качества ей очень помогли. А что случилось с ней и ее друзьями наяву и во сне, об этом очень подробно и увлекательно рассказано в книге Светланы Кузнецовой «Лавка снов». Ее выпустило издательство АСТ для младшего школьного возраста.
3: Книжный червячок.
2: А вы замечали, что летом очень хорошо спится? И сны красивые снятся. И даже солнце, которое встает очень рано, этому не мешает. Или это только у меня? А у вас бывают особые летние сны? А может быть, ваши сны волшебные и что-то вам подсказывают? Поговорим об этом в следующий раз. А пока побегу к ребятам. У нас велопробег начинается. До встречи, ваш неутомимый книжный червячок.
4: В книжном мире маячок.
5: Ваш книжный? Книжный
4: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.
6: Радио.
3: Детское радио.

0: потей его, огонь. Огонь. Огонь.
1: Лето на детском радио.

0: песни из наших любимых мультиков.
1: Реклама.
2: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
4: А это слон. Самое большое животное на Земле.
5: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
1: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
4: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: В волшебном лесу царило беззаботное лето. Ромашки и колокольчики ласково улыбались, мягкая трава так и манила прилечь, листва тихо шептала что-то славное. Однако стоило немного углубиться в лесную чащу, как вмиг все вокруг преображалось. Сгущался таинственный сумрак, поваленные деревья и покрытые мхом коряги словно охраняли заповедные места. Но даже сквозь сумрак чащи леса нет-нет, да и проскакивал озорной солнечный лучик. Один такой, найдя щелочку между шторами на окне берлоги медвежонка, стал щекотать его нос, ушко грел мохнатую щеку.
1: «Но еще минутку, минуточку! Ой, дайте же досмотреть!»
0: А Мишке снился удивительный сон. Он был не просто Мишкой, а мастером восточных единоборств. Большим, сильным, черно-белым медведем. Высоко прыгал, ловко падал, кричал «Кия!». Но это во сне. А наяву он дрыгал всеми своими четырьмя лапами и разговаривал.
1: «Я панда, кунг-фу панда, и тебя, большая кошка, я победю. Как же это правильно-то?»
0: В этот момент предательски зазвонил будильник, и медвежонок проснулся.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Я сегодня кунг-фу панда, буду сражаться со злодеями и спасать похищенных принцесс. Вот позавтракаю и сразу в бой. Ой, а чем это так вкусно пахнет? Наверное, китайский коричневый рис со специями. Точно, это он. Но перед завтраком разминка китайского воина. Раз наклон, затем поклон, кувырок вперед с прыжком, стойка на руках, захват, отжимание, перекат. Если кто попал в беду, защитить его смогу. Никого не испугаюсь, ведь владею я кунг-фу. Я!
3: И с размаху Мишка угодил лапой в старый трухлявый пень. Тот с треском рассыпался в труху. Поднялся огромный столб пыли. Испуганно закричали вороны: «Кар! Кошмар! Кар! Кошмар!» Спешивший по своим делам ежик моментально свернулся в колючий клубок. Лось, вдумчиво жевавший тонкую веточку орешника, удивленно замер. Мишка встал в горделивую позу, выпятил грудь и подбочинился. В этот момент мимо просвистела большая шишка. Мишка испуганно вскинул голову и увидел в листве блестящие черные глазки своей подружки Белочки.
2: Ты чего шишками кидаешься?
4: А ты чего хулиганишь? Как не стыдно? Безобразие!
2: Кто я?
4: А кто же? Вон пень сломал. Мешал он тебе, что ли?
2: Так где ты пень видишь, Белк? Это ж злой дух. Он хотел похитить юную прекрасную принцессу, а я, кунг-фу панда, ее спас.
4: Ах, простите, я вас не узнала сразу. Ну, конечно, теперь вижу, вы в самом деле кунг-фу панда. Черно-белый воин, спаситель принцесс и победитель драконов. Меня зовут принцесса Белочка.
2: Готов вечно служить вам, госпожа.
4: Ах, примите мою самую искреннюю благодарность. Вы явились так вовремя. Вы победили знаменитого черного мага по прозвищу Трухлявый Пень. И теперь я свободна и могу отправиться в замок, где ждет меня учитель, мудрый Филин. Готовы ли вы сопровождать меня в моем путешествии?
2: Для меня это огромная честь.
3: И друзья, весело напевая только что сочиненную Белочкой песенку, пошли по неприметной лесной тропинке к высокому дубу, где жил в своей научной лаборатории мудрый дядюшка Филин.
4: Как же приятно в принцессу играть
2: и по широким дорожкам шагать,
4: щелкая вовсе без всякой спешки
2: в шоколадной глазури вкусные орешки. Путешествовать вместе нам веселей.
4: Хотим мы увидеть редких зверей,
2: крылатых, лохматых, разных.
4: Приключения — это прекрасно!
3: Белочка грациозно прыгала по дорожке, а Мишка демонстрировал ей приемы разных стилей кунг-фу. Он полз змеей, крался как тигр, а потом молниеносно бросался вперед, как леопард.
2: Мур-мур-ром-бом-бом-бом-бом, ла-ла-лам, там-па-пам, мур-мур-мур.
4: Да, не случайно панду называют еще кошачьим медведем. Ты знаешь, Мишка, ко мне сегодня утром прибежал рыжий котенок. Мурлыкал-мурлыкал. А потом, когда я попыталась его погладить, он меня цапнул и убежал.
2: Все они такие, эти кошки.
4: Ну нет, неправда. Они милые, хорошие, ласковые и добрые. Просто этот был не совсем кошачий. Он был какой-то кусачий.
3: Так за разговорами они и не заметили, как подошли к знакомому дубу. Ага, малиновый куст, красный мухомор, пень с поганками, маленькая дверца, два раза подпрыгнуть, три раза постучаться.
1: В гостях у дяди.

0: Привет, привет.
1: Нихао, учитель.
2: Здравствуйте, дядюшка Филин.
0: Нихао? Мишка, ты, оказывается, знаешь китайский язык.
1: Ну, совсем чуть-чуть. Дядюшка Филин, а мы сегодня играли в кунг-фу панду и спасенную принцессу. Было так интересно и весело.
0: Ну, раз так, приглашаю вас на кунг-фу-ча.
2: Кунг-фу-ча? А что это такое?
0: Так называется чайная китайская церемония.
1: Ой, как здорово! Кунг-фу-панды обожают кунг-фу-ча, особенно с медом.
0: Найдется и мед для тебя, и что-нибудь особенное для нашей принцессы Белочки. Добро пожаловать!
3: Дядюшка Филин стал колдовать над чайным сервизом. Его движения походили на движения фокусника. Он то наливал кипяток в чашке, то выливал его. Встряхивал заварочный чайник, вдыхая душистый аромат. Ставил одну чашку на другую и быстро переворачивал. Чудеса, да и только.
0: Ну вот, все готово. Приятного аппетита.
3: Да, такого замечательного чая, как в этот раз, медвежонок и Белочка, пожалуй, не пробовали еще никогда. Белочке очень понравились медовые шарики с кунжутом, а Мишке кекс. И он уплетал его с таким аппетитом, что аж за ушами трещало.
1: Дядюшка Филин, а как называется эта вкуснотища?
0: Это фа-гао, китайский кекс. Фа, Мишка, это благополучие, а гао – торт. Такие кексы особенно популярны в Китае под Новый год.
1: А что, еще и торт есть?
2: Мишка, хватит уже, пора животное искать невиданное.
0: Куда же нам сегодня отправиться? Кого искать?
2: Может быть, на юг?
1: У нас в волшебном лесу и так жарко, голосую за север.
2: У меня шубка легкая, отправимся лучше на запад или на восток.
0: Ну, раз вы уж сегодня так здорово играли в кунг-фу-панду и спасенную принцессу, то нам, конечно, надо отправиться на восток. Давно собирался.
1: А на востоке много удивительных животных?
0: Конечно, много.
1: Мне сегодня сон снился, и я там был кунг-фу-пандой и сражался с огромной пятнистой кошкой.
2: Да, а кошки на востоке есть?
0: Есть одна такая. Давно я хотел на нее взглянуть. Красивая, мощная, сильная и очень осторожная. Ее будет непросто отыскать. Но если нам повезет, то мы увидим одно из самых редких животных на Земле. Кибермозг?
4: Приветствую вас!
1: Привет, Кибермозг, как дела?
4: Спасибо, все в порядке. Чем могу быть полезен?
0: Ты нашел ту, о которой я говорил?
4: Дальневосточный или амурский леопард. Самая редко встречающаяся на Земле кошка. Хищник. Обладает роскошным, мягким и густым мехом. Зона обитания – Дальний Восток. Занесена в Красную книгу.
3: Кибермозг загудел, замигал разноцветными лампочками. Мишка и Белочка даже зажмурились. А когда снова открыли глаза, вокруг них возвышался густой лес, пахло хвоей и грибами.
1: Эй, где это мы оказались? Как-то тут слишком тихо, даже странно.
0: Мы в заповеднике, здесь и должно быть тихо. В заповеднике многое заповедано, то есть запрещено. Здесь нельзя охотиться, ловить рыбу, рубить лес, косить траву, собирать грибы и ягоды. В заповеднике люди сохраняют природу нетронутой. Здесь даже гулять без разрешения запрещено. В России много заповедников, и названия у некоторых очень красивые. Галичья гора, Денежкин камень, Кологривский лес. Тот заповедник, в котором мы с вами сейчас находимся, называется Кедровая Пать.
2: Понятно, почему кедровая. Ня-ня. Вкусные здесь орешки. А что такое пать?
0: Пать – это долина. Кедровая Пать – уникальное место, где в живой природе на воле встречается дальневосточный леопард. Здесь он под надежной охраной. Кстати, вы смотрите не только под ноги, но не забывайте поглядывать вверх. Леопарды очень любят забираться

0: деревья и там отдыхать после обеда.
1: Деревья такие высокие, заросли густые, не пробраться сквозь них, прям настоящие джунгли.
0: Ты прав, медвежонок. Не случайно Дальний Восток называют северными джунглями. Помните сказку о репке? Посадил дедка репку, выросла репка большая-пребольшая. На Дальнем Востоке большие-пребольшие растения встречаются на каждом шагу. Листья как шляпы, кусты как деревья, а деревья почти до неба. Здесь даже крапива в человеческий рост.
2: А дальневосточный леопард, он большой?
0: Ну, не маленький. Помните сказку о Маугли?
1: Это я помню. Мне больше всего нравится там медведь Балу и удавка. Слышите ли вы меня, бандерлоги?
2: А мне больше Багира нравится. Человеческий детеныш Маугли.
0: Так вот, дальневосточный леопард – родственник Багиры. Он тоже пантера. Очень сильный зверь, может поднимать добычу, которая в несколько раз тяжелее его самого.
2: А он такой же, как и Багира? Черный?
0: Нет, девочка, цвет шкуры леопарда от светло-желтого до ржаво-красноватого и желтовато-рыжего с золотистым оттенком. А еще по всему телу леопарда идут сплошные черные кольца из пятен. И этот узор у каждого зверя свой, неповторимый. Глаза у него желтые, зрачок – черный вертикальный овал. Ну, как у всех кошек. В темноте становится круглым. Когти темно-шоколадные с белыми концами. Как и положено всем кошачьим, очень подвижные и убираются в специальные ножны, чтобы не тупить их при ходьбе.
2: С когтями понятно. А вот почему у него такая шкура?
0: Об этом чуть позже.
1: А мы с ним познакомимся? А мы его увидим?
0: Ну, если повезет. Дальневосточный леопард – очень осторожное животное.
2: Такой большой, сильный, а ведет себя как маленький. Прячется. Неужели он нас боится?
0: Да нет, это вряд ли. Леопард смелый. Просто он не любит, когда его беспокоят. Дальневосточных леопардов осталось в мире всего несколько десятков. И встретить дальневосточного леопарда – большая удача.
1: Несколько десятков? Так мало? Как же такое могло случиться-то?
0: Уж больно красивая у них шкурка. Ради нее люди уничтожили много леопардов. Да и лесов становится меньше. Люди дороги строят, леса вырубают. Добычи становится меньше, ну и как следствие леопардов. Сейчас эти красивые кошки живут в Китае и у нас в России. Здесь в заповеднике они под надежной охраной.
2: А как же мы будем его искать?
0: По следам.
2: Так не зима же. Какие следы?
0: А для этого ловушки есть.
2: Ловушки? Это же заповедник. Здесь нельзя.
0: Это специальные фотоловушки. Попадется дальневосточный леопард в объектив, камера его автоматически и сфотографирует.
1: О, так можно же селфи сделать. Белка, улыбаемся.
2: И у ученых останется снимок на память, да?
0: Ну-ка, тихо. Вот там впереди фотоловушка, мимо которой вчера прошел леопард. Будем ждать.
2: Темнеет уже. Может, утром придем ждать?
1: Да как-то боязно становится.
0: Принцесса и кунг-фу панда боятся?
1: Нет, но...
0: Днем он отдыхает где-нибудь в своем логове. Леопард любит охотиться ночью и всегда в одиночку. Он предпочитает сидеть в засаде, прячась в кроне деревьев, а когда добычи рядом нет, может просто немного отдохнуть. Если прыжок из засады не удался, леопард не преследует убегающую добычу.
2: А мы что, тоже можем стать добычей?
1: Вы же говорили, что он добрый.
3: Тссс, не шумите и сидите смирно. Мы же ученые-исследователи, а ученых... Леопард не ест.
1: Это мы знаем, что мы ученые, а леопард же этого не знает.
4: Сумерки спустились на заповедную тайгу. Ветер тревожно шелестел листьями высоких дубов, поскрипывали стволы.

0: и огромных кедров. Где-то стучал дятел, словно говоря: «Кто тут? Кто тут? Кто тут?» Белочка, Мишка и дядюшка Филин напряженно всматривались в темноту. Какие-то неясные тени время от времени появлялись и исчезали. Подозрительные шорохи звучали то справа, то слева. Зеленоватым светом поблескивала гнилушка. Фотоловушка слегка подмигивала маленькой красной лампочкой, глядя черным зрачком объектива в темноту. Облака, медленно плывущие по небу на минуту, на мгновение расступились, и большая желтая луна осветила своим холодным лучом бревно, лежащее перед путешественниками. На полусгнившем стволе старой сосны сидел огромный зверь. Отливающая золотом шкура была покрыта черными-черными пятнами. Ярко-желтые, словно светящиеся глаза, не мигая, смотрели в упор на незваных гостей. Пасть зверя была слегка приоткрыта.
1: Мамочка!
2: Кто это?
1: Ой!
0: Леопард, а это был именно он, зарычал и, обнажив огромные желтые клыки, медленно двинулся на путешественников.
3: «Кто вы такие? И по какому праву вступили на мою территорию?»
1: «Мы ученые-исследователи».
2: «Но мы не хотели вас потревожить».
3: «Терпеть не могу пришельцев. Это мой лес, и все, что в нем, моя добыча».
2: «Мы добыча? Ой!»
0: Шерсть на загривке вздыбилась, и Мишка, выгнув спину и встав во весь свой, пока еще небольшой рост, двинулся на леопарда. Он даже зарычал. Вот так.
1: «Вам придется сразиться со мной, с кунг-фу-пандой».
4: «О, кунг-фу, панда, медведь.
3: Но вы же не панда. Вы просто бурый Мишка, вы белочка, а вы... Здравствуйте, мой друг».
2: «Ой, а вы что, разве знакомы?»
5: «Здравствуй, Лео. Получил твое приглашение посетить заповедник, и вот мы с моими юными друзьями тут».
3: «Мы с дядюшкой Филином давние приятели.
5: Познакомились, когда я работал в этом заповеднике ночным смотрителем.
3: А я был еще маленьким котенком. Простите, что напугал вас».
1: «Да мы этой и не обижаемся».
2: «Уважаемый леопард, у меня к вам вопрос».
3: «Всегда рад ответить».
2: «А откуда у вас на шкуре появились эти черные пятна?»
3: «О-о-о, белочка, никто доподлинно не знает, но есть одна удивительная легенда. Рассказать?»
1: «Да, с удовольствием послушаем».
0: В ночном безоблачном небе ярко светили звезды. Большая, круглая, словно блин, луна освещала маленькую таежную полянку. Мишка и Белочка сидели на пеньке. Неподалеку на ветке уселся дядюшка Филин. Дальневосточный леопард по имени Лео лежал на толстом суку, свесив лапы.
3: «В те времена, когда случилась эта история, никакого узора на шкуре леопарда не было. И вот однажды случился в тайге пожар. Огромные кедры и сосны горели словно факелы, ярко и горячо. Все звери испугались и бросились бежать. Но как ежику с его коротенькими ножками уйти от огня? Огонь все ближе к нему подбирается. Вот-вот настигнет и сгорит бедный ежик. Пробегала мимо лиса. Еж ее и просит: «Пожалей меня, лиса, вынеси из огня». А лиса в ответ: «У тебя такие длинные острые иголки, боюсь уколоться». Засмеялась и побежала дальше. А огонь все ближе и ближе. Смотрит ежик, бежит леопард. Ежик к нему: «Спаси меня». Взял леопард ежа, посадил к себе на спину, да и вынес из огня. «Позволь отблагодарить тебя за твою доброту», — сказал ему еж. Собрал он пепел, разбавил водой, подошел к леопарду и говорит: «У тебя доброе сердце, поэтому и ходить ты должен в красивой одежде». И разрисовал ему шкуру причудливыми черными узорами.
1: Какая интересная история!
2: Теперь-то я знаю, откуда у леопарда эти черные узоры.
5: Лео знает множество сказочных историй и может рассказывать их до утра.
3: Я еще и песни петь умею. Я леопард дальневосточный. Днем я сплю, охочусь ночью. Живу я в заповеднике в тайге от человека вдалеке. Бесшумно я крадусь через тайгу. В траве я незаметен и на снегу. Зоркий глаз и слух у меня отличный, и голос мой весьма мелодичный. Острый коготь, острый клык, бегать за обедом не привык. Затащу на ветки добычу, коль поймаю. А после ужина лежу, отдыхаю. Охочусь в одиночку, я такой. Люблю я тишину, люблю покой. Близкий родственник я пантеры. С детства у меня прекрасные манеры. Шубка желто-рыжая, черные пятна. Отливает золотом, на ощупь приятно. Я джентльмен от усов до хвоста. Я леопард, сама красота. Мне кажется, неплохо получилось.
2: Да, спасибо вам, уважаемый леопард.
1: Нам уж пора возвращаться.
3: Мне тоже пора. Светает.
0: Прыжок, и дальневосточный леопард растворился в тайге. Как ни прислушивались белочка с медвежонком, но ни треска сломанной ветки, ни крика птиц они не услышали. Леопард исчез. Так же внезапно, как и появился.
1: Белк, смотри, хорошо, что я успел селфи сделать.
2: Нас тут на фото четверо. Мы с тобой, дядюшка Филин и леопард Лео.
5: Хорошая фотка. Вернусь в лабораторию и отошлю Лео по электронной почте.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина. Продолжение следует.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Реклама.
1: Царя поглотила жажда власти.
2: От создателей «Зверополис» и «Ледниковый период».
1: Истинная битва разыграется не на поле боя, а в наших сердцах.
3: Ты просто следуй на свет.
2: «Храбрый Давид». Уже в кино. 6+.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро.
7: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
8: в гостях у сказки.
9: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
10: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
11: Скоро рассвет, выхода нет.
10: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
11: Спи, моя радость, усни.
10: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
11: Мама, бабушка?
10: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
11: А, ничего себе.
0: Реклама.
2: Проведи лето активно. 7 августа детский забег Star Kids на фестивале спорта для всей семьи, Лига триатлона и Iron Star Москва 226. В программе разминка с любимыми героями, забеги для детей от 0 до 12 лет, памятные футболки и подарки. Самые маленькие могут бежать на руках у родителей. Праздник движения, радости и первых спортивных побед. Информация на сайте irondefistar.com. 0+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
13: Мам, только не выключай!
12: Детское радио живет.
14: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

я с детства хранил и согрет. Глядит на меня, улыбается, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

Я люблю тебя, я люблю тебя.

Пришла однажды к девице хитрая лиса и говорит: «Позвали меня на свадьбу к Хартаган-хану, а у меня, несчастная, даже погремушек нет. Не дашь ли мне 27 своих, а я с чем останусь?» — удивилась Ханкинур. И не дала лисе погремушек. Рассердилась лиса и говорит: «Я ухожу, но через 3 дня вернусь. Если ты и тогда не дашь мне своих погремушек, то я проглочу твое золотое озеро и растопчу твою качковатую землю». Сидит девица Ханкинур и горько плачет. Летели 2 лебедя. Услыхали девичий плач и спрашивают: «Отчего ты, девица, плачешь?» «Да как же мне не горевать, как мне слез не лить?» — пожаловалась Ханкинур. «Приходила лисица, просила 27 погремушек, а я не дала. Тогда лисица пообещала вернуться через 3 дня и забрать погремушки. А если не отдам, она выпьет золотое озеро и растопчет мою качковатую землю». Отвечали 2 лебедя девице Ханкинур: «Не печалься и не плачь. Если придет лисица просить 27 погремушек, не отдавай ни одной.

А если будет грозить, что проглотит озеро и растопчет землю, ты спроси, не от того ли у тебя такой широкий рот, что ты когда-то уже пыталась проглотить озеро? Не от того ли у тебя нет копыт, что ты уже пыталась растоптать качковатую землю? Поднялись лебеди и улетели в соседнюю рощу. А через 3 дня явилась лисица и говорит Ханкинур: «Отдавай 27 своих погремушек, а не то я проглочу золотое озеро и растопчу качковатую землю». «Не получишь ты 27 погремушек. Не от того ли у тебя такой широкий рот, что ты уже пыталась проглотить озеро, да не смогла? Не от того ли у тебя нет копыт, что ты уже пыталась растоптать качковатую землю, да все без толку?» Удивилась лисица. «Кто тебя научил таким словам?» — спрашивает. «Сама додумалась. А пока ты думала, никто рядом не пробегал, никто мимо не пролетал?» — не унимается лисица. «Пролетали 2 лебедя», — проговорилась девица Ханкинур. Пошла лисица искать лебедей. Всю рощу оббегала, каждый кустик и дерево обнюхала. Наконец нашла она лебедей в сосновом дупле. Поймала их лисица и давай трепать, приговаривая: «Зачем вы научили Ханкинуру-разуму? Зачем лишили меня 27 погремушек? Не бей нас, лучше проси, что хочешь, все сделаем». «А отвезите-ка меня за море», — говорит лисица. Взяла она в рот из земли еловую палку, закусила ее покрепче, подхватили лебеди своими клювами эту палку с обоих концов и понесли лисицу за море. Вот уже стали к другому берегу подлетать. Увидали люди 2 лебедей, несущих лисицу на палке. Стали удивляться, гадать стали. «Чего лисице на том берегу не хватало?» — друг друга спрашивают. 27 погремушек!

0: песчаный отмель. Отряхнулась она, проводила взглядом лебедей и только тогда поняла, что не вернуться ей больше на другой берег моря, не видать ей 27 погремушек.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Муж и жена. Норвежская сказка.
1: Жил один крестьянин. Он всегда сердит был, вечно ворчал. Как-то вечером вернулся муж с сенокоса и стал кричать на свою жену и всячески ее ругать, пока у жены всякое терпение не лопнуло.
2: Ну что же это такое вообще? Ну почему это всегда так происходит? Я не понимаю вообще. Ну что за что мне это наказание? Почему я один все время и работаю, и работаю, и работаю, и работаю? Она все время прохлаждается и прохлаждается. Ты лентяйка и дармоедка. Я весь день работаю, а ты прохлаждаешься.
3: Вечно ты недоволен. Ворчишь, орешь, ругаешься. Как на базаре. Если хочешь, поменяемся работой.
2: Да.
3: Я пойду косить сено, а ты оставайся дома и хозяйничай.
2: Хорошо, это по мне. Давай так и сделаем.
1: На другой день, на рассвете, жена взяла косу и пошла с косарями на луг косить сено. А муж остался хозяйничать в доме. Перед уходом жена наказала мужу:
3: и не забудь принести мне обед в поле!
2: Да ладно! И принесла.
1: И муж принялся за дело. Начал он с того, что стал сбивать масло. Поработав немного, он захотел пить. Взял кувшин и пошел в погреб нацедить себе пиво. Вот вынул он из бочки втулку и подставил кувшин под струю пива. Но в это время услыхал, что в дом забрался поросенок.
2: Ах ты! Ох!
1: Крестьянин со всех ног кинулся из погреба в избу, чтобы не дать поросенку сожрать все масло.
2: Иди сюда! Куда побежал?
1: Когда крестьянин прибежал, то кадушка с маслом была опрокинута, и поросенок спокойно доедал остатки сметаны. Рассвирепел муж, забыл о бочке с пивом и бросился за поросенком, а тот удирать. У порога крестьянин настиг поросенка и так хватил ему сапогом в ухо, что поросенок свалился замертво. Тут только муж заметил, что все еще держит втулку в руке. Он помчался обратно в погреб, чтобы заткнуть бочку втулкой, но оказывается, пиво уже все вытекло. В кладовой муж нашел еще несколько горшков со сметаной, наполнил ею маслобойку и снова стал сбивать масло. Вдруг он услышал громкое мычание коровы. Догадался крестьянин, что корова стоит в хлеву, до сих пор не кормленная, хотя солнце уже высоко. Стал мужичок раздумывать. Погнать в поле корову поздно, не погнать нельзя.
2: Что ты мычишь? Ты, я слышу, слышу, не надо мне. Вот сейчас я приду, покормлю, подожди ты. Ну.
1: И решил он пустить корову на крышу, крытую дерном. Свежая сочная трава покрывала всю крышу. Около избы был небольшой холм. Муж перебросил две доски с этого холмика на крышу и ввел на нее корову.
2: Крышу вот досочки перебросим. И тут давай потихоньку, потихоньку.
1: Потом муж привязал маслобойку себе на спину и пошел с ведром к колодцу, так как он решил напоить корову.
2: Теперь-то я уж буду поумней. Не оставлю маслобойку в избе, а то сейчас сынишка, ползая по полу, зацепит ее и прокинет. Я ее вот так вот.
1: Едва наклонился он за водой, как сметана из маслобойки полилась ему на голову, а потом в колодец.
2: Да что ж такое-то? Ты чтоб тебя...
1: Что тут делать? Стал он ругаться и проклинать и корову, и жену, и все на свете. А уж был полдень.

0: день. И он, и жена теперь остались к обеду без масла.
1: Сварю-ка я на обед овсянку. Вот так вот. Да, овсянку.
0: Подумал муж и поставил на огонь котел с водой. Но тут ему пришло в голову, что корова может упасть с крыши и сломать себе ноги. Поэтому муж забрался на крышу, одним концом веревки обмотал шею коровы, а другой конец пропустил через трубу. Войдя в избу, он крепко привязал этот конец к своему поясу. В это время вода в котле уже кипела, и пора было засыпать в нее крупу. Вдруг с крыши донесся грохот.
1: Ох, да что ж это такое?
0: Это свалилась корова и потянула своего хозяина через трубу. И что же? Корова, упав с крыши, повисла в воздухе, а мужик висел в трубе над котлом и коптился. И оба никак не могли освободиться. На их счастье пришла сенокоса жена крестьянина. Она проголодалась и, не дождавшись обеда, решила сама прийти домой и приготовить еду. Подошла она к дому, да так и ахнула. Висит корова между небом и землей, а из печной трубы несутся отчаянные крики мужа. Вот уж когда она посмеялась, перерезая веревку, на которой висели и муж, и корова. Корова упала, но поднялась и пошла, прихрамывая. А хозяин весь в саже выпал из трубы прямо в избу. Ну ничего, все остались живы и здоровы. Но только муж с тех пор навсегда запомнил, что бывает с сердитыми, ворчливыми людьми, когда они берутся не за свое дело.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРН, 117, 47,
2: 74, 24, 55, Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

кто тебя выдумал, звездная страна. Снится мне издавна, снится мне она.

Я засыпаю.

0: Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Yeah.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.